0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я обожаю закаты, это так романтично. Закат означает, что скоро ужин.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в квартире».
2: Ну и что ты нас позвал, Миш? Что за срочное дело?
3: Ага, позвал и опять бухаешь.
4: Я не просто так бухаю, Валер. У меня проблема серьезная. Я через месяц лечу на Мальдивы, но у меня есть сын. И я не знаю, с кем его оставить на целый месяц.
3: Мих, ну это не проблема вообще. Проблема — это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается. Вот это как бы проблема, а все остальное решаемо.
2: Так еще действительно возьмите его с собой.
4: Денис, это отдых от него, понимаешь? У нас все стрессовые ситуации из-за ребенка с женой. Нифига ты предлагаешь, это как лежачему больному под ИВЛ вейп дать покурить. Это что такое вообще?
3: Ну тут согласен с Мишкой. С детьми отдых — это не отдых. Мы вот так своего в Сочи взяли, он в первый же день тетке Медузой в лицо зарядил. Потом мать по шею в песок закопал, ну чисто голову, ну ленивый, я не знаю. И в конце, в последний день разбежался из пирса башкой прямо в пирс. И вот как за ним следить?
4: А вы сейчас его с кем оставляете?
3: Сейчас в лагерь отправляем, и все на месяц.
4: О, лагерь! Это же выход!
2: Да? Конечно, выход. Ну, только смотри, есть лагерь вот с названием типа «Диамонт», да? В котором по вечерам Хабенский там ставит всякие спектакли с детьми. А есть такие с названием типа «Родничок», да? Где за проигранные веселые старты те детдомовцы могут простынку поджечь, понимаешь? Какой выберешь?
4: Ну, «Диамонт», наверное.
3: Понятно, да. Выберешь, да. Но только он стоит 1300 в месяц.
4: Да. Сколько?
3: Да.
4: Да за такие деньги с моим сыном он 2 недели пальто и слово пацана посидит. А что такое? Не, лагерь не вариант. А что еще есть?
2: Ну, есть такое райское место под названием «В деревне к бабушке».
4: Да. Друг мой хороший, мне, чтобы ребенка к бабушке в деревню отправить, мне нужно сначала бабушку в деревню отправить. У меня никого нет в деревне вообще.
3: А что ты у ребенка у самого не спросишь? Он же взрослый у тебя уже. Чего он сам хочет?
4: Подожди, Валер. А может, ты с ним посидишь?
3: Нет.
4: Валер, всего месяц,
3: пожалуйста. Нет, супер нет сразу. Я знаю этот возраст. Это же просто 10-летний комок сарказма сейчас. У него никаких авторитетов, кроме скибиди-туалета, сейчас нет. Ну реально, я вот так без вас его что-нибудь заставлю сделать, типа, уберись в комнате, а он назло мне свои брови сбреет, и все. Страшно, я боюсь.
2: Давай я посижу.
4: Сейчас уже я боюсь, Денис. Нет, не надо, пожалуйста, давай только не ты.
3: Слушай, есть еще вариант няня. Вот просто наймите няню.
4: Насчет дворецкого и личного водителя.
3: Да прекращай, няня — это сейчас нормально.
2: Да это вообще нормально. Нормально, даже мой он пахан женщине платил, чтобы она со мной сидела.
3: Денис, это алименты называется, это другое вообще.
2: Факт в том, что если не бабки, она давно бы меня кинула. Она мне сама так говорила.
4: Не, пацаны, подождите, няня вообще не вариант. Это вот незнакомая женщина, да, говорит мне, доверяй мне. Я такой, без проблем, на ключи и жизнь моего ребенка единственного.
2: Слушай, но он же уже взрослый у тебя, пусть один останется здесь.
4: Ну давай прикинем, братан, смотри, ему 10 лет.
2: Ну?
4: Допустим, газ я везде перекрыл. Угу. Ножи все спрятал. Угу. Участкового предупредил. Угу. Перед всеми его друзьями его опозорил, чтобы они там домой не шастали. Угу. Прочитал целую лекцию про гонорею. Угу. Вшил ему торпеду.
3: Ну все, ты уже какую-то жесть произносишь.
5: Привет.
2: Привет.
5: Миша, ты опять пьешь?
4: Ой, Катя, хватит этой драмы, это просто сидр. У меня вообще-то стресс, я не просто так бухаю, мы в тупике.
5: Ой, все, не переживай, я сама эту стиралку включу, не переживай.
4: А что за стиралка, Кать? Я не знаю, с кем нам сына на целый месяц оставить.
5: Как с кем? С мамой моей.
3: Поздравляю, Кать.
2: Отличный вариант.
4: Блин, спасибо ей большое.
5: Ну, конечно, она с нами на Мальдивы летит, она будет за ним смотреть.
3: Фу, какой позор.
2: Худший из раскладов.
3: Мы всем мужикам на работе рассказываем.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Счастье – это когда тебе в аптеке кроме презервативов ничего не нужно. Чисто не там, где убирают, а там, где дворник с ружьем. Весь мир – русский язык, а ты в нем – ихний. В детстве я не уделял должного внимания математике. И вот недавно моя жизнь круто развернулась ровно на 360 градусов. Цыганские отличники заканчивают школу с золотыми зубами. Однажды я невнимательно изучил инструкцию к фейерверку. И запуск получился, так сказать, пальцем в небо.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы слышали? На конкурсе «Мисс РЖД» опять победила какая-то шпала.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: 5-летний Максим познакомился с красивой девочкой Лизой. Знакомство было недолгим, но Лиза решила времени не терять и краснее говорит: «Ты на мне женишься?» «Не знаю. Давай посмотрим, какая ты вырастешь». Вадику 4 года. Измаявшись от безделия, подходит к бабушке. «Бабушка, давай поиграем в утюг. Я буду на тебя плевать, а ты на меня злобно шипеть». Из школьных сочинений Кости. Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. Дед Мазай вылечил зайца и стал жить у него. На борьбу с Гулливером поднялись все лилипуты. От мала до велика.
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Мила заходит на кухню и обращается к маме. «Я сегодня узнала, что люди женятся, чтобы не есть в одиночку. Когда люди едят вместе, становится вкуснее». Мама говорит 5-летней Анюте: «А ты знаешь, если мальчики тебя обижают, значит, ты им нравишься. Тебя они обижали? Ну да, но я им отомстила, напугала их. Значит, они тебе тоже нравятся?»
2: «Ты что, ни в коем случае. Я их просто напугала, оставила заиками и ушла».
1: Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера заказал себе жену на час, а потом мужа на час. Целый час сидел, смотрел, как выглядит нормальная семья.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Ох уж эти новые технологии. Значит, рассказываю. Бабушке Саре установили на планшет скайп. Показали, как работает. Ну, а она просто нереально в восторге от этих всех современных технологий и говорит: «Боже же, какая удобная вещь! Вроде бы гости у нас, а кормить не надо». А вот вам, друзья, анекдот о хорошем поведении. После выпускного бала дочка возвращается домой, как говорится, под утро. Отец весь на нервах, на валидоле, открывает ей дверь. И она с порога говорит: «Папа, я вела себя очень хорошо, очень. Вот все немножечко выпивали, а я нет, салатики поела, и все. Потом все танцевали, все обнимались, целовались, а я не обнималась, не целовалась и даже не танцевала. Вот какая у тебя хорошая. Что ты так на меня смотришь? У тебя есть вопросы?» Отец в ответ: «Вопросы есть. И вот мой первый вопрос. Доча, где платье?» А сейчас, друзья, прошу простить, нетолерантный анекдот. Готовы? Получите. Колоритный такой, извините, негр, высокий, толстый, с шикарной афро-прической, в набедренной повязке и бусах заходит в бар. А на плече у него сидит огромный такой красивый попугай. Бармен говорит: «Какой красавец! Где вы его взяли?» Попугай засмеялся и говорит: «Где-где? В Африке! Их там навалом!»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Если хочешь танцевать.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Мы с вами в мире животных и хороших новостей. В Москву прибыл писец. Да не один, а с женами. С Курильских островов в московский зоопарк доставили краснокнижного медновского писца, самца и двух самок. Зверята, которые занесены в Красную книгу России, получили необычные имена. Айрон Лейди, Малышка и Юрослав. Юрослав. Звучит, как будто родители не смогли выбрать, как назвать ребенка. Юра или Слава. Директор московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что местные обезьяны научились разводить людишек на лакомство. Например, если у кипера выпали ключи, а примат их подобрал, отдаст он только за выкуп. Животные буквально сидят и ждут, когда у киперов выпадет что-нибудь ценное. Обезьянки любят питьевой йогурт, главное, чтобы бутылочка была закрыта. Они умеют и любят открывать бутылочки самостоятельно, это в обмен на ключи. Ну а самым желанным выкупом является футболка с запахом человека. Надо же, какие махнатые. Знатые гангстеры. Раздевайся, кожаный.
1: Хорошие новости.
0: В Штатах нашли лошадку с самым длинным в мире хвостом. Ее даже назвали Рапунцель среди коней. Лошадь по кличке Дженни попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ее хвост в длину 4 метра. Это почти как легковушка. Волосы на пятой точке Дженни отращивали 7 лет. Уход за ними занимает несколько часов. Хвост моют и сушат примерно раз в месяц, после чего заплетают, чтобы он не путался. В среднем вся процедура от мытья до распутывания и повторного плетения занимает 4-5 часов. Кстати, на хвост еще и надевают специальный чехол. На красотищу можно взглянуть в группе Юмор ФМ ВКонтакте. Ну а я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наблюдение из жизни. Как только в супермаркете открывается свободная касса, в людях не остается ничего человеческого.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. В Москве объявление: при покупке от 2 квартир бутылка шампанского в подарок. Скряги. Бывают письма, мне плакать хочется. Мужик написал: отправил тещу по Волге на судне Чапаев. Не «Титаник», конечно, но надежды теплятся. Михаил Николаевич, вы правы насчет менеджеров. К нам на фирму пришел товар, часть из него была прокована. Поставили молодого менеджера сортировать. И он, хороший по коробке, стал помечать одной буквой «Х», а плохие буквы «П». Михаил Николаевич, как вы думаете, какие коробки выбросили? Спокойно, спокойно, спокойно. Реальная выдержка из результатов осмотра ребенка педиатром. Слова «мама» и «папа» произносят невнятно. При падении уверенно матерится. Мужик садился в машину у своего гаража. Вечер поздний, а замок не мог найти. И замотал проволокой гараж и уехал. Ночью воры взломали 3 гаража. Справа от него и 3 слева. Его не тронули, но баллончиком на двери написали: «Суперзамки не взламываем». Женщина пишет: «Михаил Николаевич, где ваша, блин, мужская романтика? Говорю мужу, сегодня ночью по телеку порнуху будут показывать. Италия, Франция». Встрепенулся: «Полуфинал?» Вчера был у врача. Тот смотрит мою карточку и цинично так говорит: «Хана». Я съежился, он перелистывает страницу. «Капец», говорит. «И ведь еще не такой старый». Я спрашиваю: «Так плохо, доктор?» Он говорит: «Да, блин, очки дома забыл, не вижу ничего».
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Товарищи йоги, сколько можно просить? Закрывайте за собой чакры. Дует.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная 20 века.
4: Случай в ресторане. Смотрим.
5: Ой, хорошо, отпраздновали юбилей.
6: О, вот это покушали, а.
5: Здорово.
6: Вот это покушали. Принесите, пожалуйста, счет.
7: Да-да, все готово. Ой. Прошу вас.
6: А почему счет общий? Мы же просили отдельно каждому, мы же друзья.
8: Да ладно, что, я же знаю, у меня было-то пиво, там два салата, вот 500 рублей. За глаза это даже с чаевыми, нормально.
9: А у меня банан там и кефир, пожалуйста, 500.
5: Слушайте, ну я побольше зарабатываю, 550.
6: Итого 1550.
8: Ну что, хватает, нет?
6: Ну вообще-то нет, тут счет на 28 тысяч.
5: Чего?
6: Ну 28 тысяч.
8: Надо разбираться, вы что, как так?
5: Слушайте, ну давайте по-жигански, может, раскидаем поровну, да и закроем счет, ну что?
8: С чего ради-то главное, поровну главное, ничего себе. Я вообще практически ничего не ел, вообще так поклевал только и все, че?
5: Ага, всю икру с бутерброда склевал. И в лобстере дырку выклевал, дятел.
8: Ну не может быть так много вообще, надо официанта искать, что за разбираться, что?
6: Так, ладно, давайте разберемся. Так, кальян, 14 тысяч.
5: Чего так дорого?
6: Ну на коллекционном шампанском. Кто заказывал на коллекционном шампанском?
10: Ну я.
6: Серега, ну что, плати.
9: А что я-то?
6: Ну что, твоя же баба, ты и плати.
9: А что моя-то?
6: Ну ты же с ней пришел, ну.
9: Я пошел сюда, она спрашивает, а Славик там будет? Ну что, твоя баба, значит?
6: Че села-то, иди к ней. Куда ты пересаживаешь? Сиди уже там теперь. Нифига, сейчас бы 14 штук прилетело.
10: Вы чё позоритесь-то? Я сама за себя заплачу, вот вам 10 тысяч, чтобы вам стыдно было.
5: Вообще не стыдно. Ты заплати так, чтобы мы от стыда сгорели. Чтоб мы вообще от стыда под землю провалились. Чтоб метро провалились прямо от стыда.
10: Я вообще тогда платить не буду.
9: Ты с метро-то чё переборщил?
6: Так, давайте я буду говорить что, а вы говорите, у кого это было. Так, хлеб 30 рублей.
9: Ну, давай я.
6: Хорошо, фуагра 2000. Спички 10 рублей.
9: Ну, давай 5 я.
6: Макароны.
8: Макароны я макароны, я макароны.
6: Макароны с устрицами 2,5.
8: Слушайте, мы так запутаемся вообще, честное слово, запутаемся мы.
9: Да ничего не запутаемся. Я все помню, с меня хлеб и спички, с себя макароны с устрицами.
5: Слушайте, я еще раз предлагаю, давайте поровну раскидаем счет и закроем. Кто за? Сережка за? Серега за. Димка за?
8: Ну давай.
5: Димка за. Славка за?
6: Я против.
5: Славка против, я тоже против. Вы за, с вас по 14 тысяч.
2: Белая ворона.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Шутки, песни «Плюс» на Юмор-ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск.
2: На Юмор-ФМ.
1: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
0: Мало-мало-мало-мало-мало огня. Есть на шашлыках всегда такой советчик.
1: Так, я, да?
0: Так.
1: Любовь по полной, по программе. Все тихо, мирно, без скандалов и без драк. А если что, с вещами к маме. Гражданский брак, гражданский брак, гражданский брак.
3: Теперь... Боже, боже, аж гусарские усы полезли у меня.
0: Клаустрофоб, кричали люди в самолете. Клаустрофоб, он ковыряет фюзеляж. Да? Он же дурак.
1: Он ковыряет фюзеляж.
0: Так, ну что, это
1: Надя,
0: получается
1: твоя,
0: я?
1: Да, песня, да.
3: Да.
0: Ну-ка, сели все и замолчали, и работать начали уже. Как вам повезло, ведь ваш начальник женщина с огромной буквы «Ж». А я сяду в свой кабинет и уволю кого-нибудь, и мартини совсем чуть-чуть. Постучишься, меня здесь нет, а я сяду в свой кабинет.
1: Такая прям ма. Ой, у меня очень интересная длинная песня. Ты опять зовешь меня олень. Много раз уже такое было. Я забыл, какой сегодня день, а моя супруга не забыла. Я опять хронический дурак, послан очень далеко куда-то. В этот день мы заключили брак. Вот такая памятная дата. День шестой, и месяц был шестой. Год шестой, сиди, учи, зараза. Попрощался с жизнью холостой. В самый лучший день 06 три раза.
3: Ты такой злой,
0: ты хорошо поешь. Шутки, песни,
1: плюс. А, Наташ, твоя песня.
0: Давай.
3: Бабушке с Московской жил площадью. Проще избежать одиночества. Это про мое будущее, наверное. Шутки,
2: песни, плюс. На Юмор ФМ.
1: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова, плюс Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч.
2: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: На днях в селе Кукуево торжественно спустили на воду не имеющий аналогов в мире водоплавающий топор.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Еврей выходит покурить, радугу увидел, говорит: на этом мне деньги есть. Классический анекдотная ситуация. Муж возвращается из командировки, жена с любовником, он позвонил, эти подскочили. Любовник жутко напугался, заикал, вспотел, бегает на полусогнутый, как шарик, бьется об стенки. Ничего не понимает совершенно. Жена заходит в комнату, говорит: иди сюда. Он говорит: что делать? Что делать? Телевизор видишь на тумбочке, за него спрячься. А потом! Потом разбежемся быстро! Он в трусах и в майке спрятался за телевизор, пришел муж, его ничего не интересует, кроме футбола. Взял пульт, включил телевизор, болел, кричал, вдруг тишина. Жена ему там варила сардельки на кухне, слышит, эфир идет, там уже не слышно. Она встревоженно заходит в комнату, сидит муж зеленый, тут седина у нее такая. Говорит: Сеня, что произошло? Он говорит: Зина, ты не поверишь, что Коршаршавина с поля удалили, он через нашу квартиру вышел. Муж, супруга лежат в кроватке. Она говорит: дорогой, давай будем играть в ролевые игры. Он говорит: давай попробуем. Ты таксист, а я молодая симпатичная девочка, которая доехала, но у меня нет при себе денег рассчитаться за проезд. Муж говорит: давай. Дяденька таксист, у меня денег расплатиться на проезд. Отпустите меня, пожалуйста. Иди.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

в эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В нашей деревне отсутствует понятие биотуалет. Зато присутствует понятие биополе.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Андрей, госслужащий из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Почему женщинам так модно сейчас быть меркантильными и эгоистичными с***ми? Хотя большинство из них ничего вообще из себя не представляют и ничего не умеют. И как с этим бороться? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, видимо, молодой еще парень, потому что он думает, что это сейчас стало быть модными, меркантильными, эгоистичными. Дорогой, женщинам всегда выгодно быть меркантильными, эгоистичными. Это нормальная история. А женщины такие, ну, в какие ставят ее ситуацию, так она как бы и действует. У меня вопрос. Большинство из них вообще ничего не представляют и ничего не умеют. Так и большинство мужчин ничего из себя не представляют и ничего не умеют. Поэтому мы берем мужчин, которые себя ничего не представляют и не умеют, сводим их с меркантильными с***ми, которые ничего не умеют и ничего из себя не представляют. И таким образом формируем счастливые и гармоничные семьи. Если тебе это не подходит, выбирай из тех, смотри, большинство. Ну, значит, что? Меньшинство-то представляет? Поэтому, но ко мне тянутся такие. Неизвестно, почему они к тебе тянутся, ибо все знают закон семейной психологии, что подсолнечник тянется к солнцу, а банный лист нет. Если тебя окружают такие люди, думают, а что ты там делаешь? Кстати, меня окружают, ну, я не знаю кто, ну, сейчас как-то толерантно сказать, что меня окружают, ну, пусть будут строители, так ты на стройке живешь. Меня окружают тупые, ну, перестань, ну, выйди из своей семьи. Нет, это вот странная история. Женщины такие, ну, женщины, нормальные женщины. Вот меня, например, меркантильные, эгоистичные не окружают. Ну, была одна. И вы все знаете, куда она делась. А ведь нет. Я не верю. Обман. Андрей из Москвы. Тебя кинули. Тебя кинули. Как с этим бороться? Ну, дети, как ты будешь бороться? Ну, ты свою жизнь собираешься потратить на борьбу с меркантильными с***ми. Ну, что в твоей голове? Ну, у тебя жизнь-то короткая, елки-палки. Ну, найди нормальную бабу. Ну, меркантильная.
3: Меркантильная.
2: А почему? А как же? Мы же даже узнаем, что значит меркантильная? Что, она что-то хочет от тебя? А от кого? Она от меня будет что-то хотеть. Мы же, конечно, так хотим. Появляется не меркантильная и не с***ка. Она говорит, дорогой, что ты хочешь? Он говорит, я хочу секс, когда я захочу, я хочу трехразовое питание, я хочу, чтобы ты платила за бензин в моей машине, я хочу, чтобы ты чесала мне спиду, не знаю чем, и делала педикюр зубами. Да, ну, конечно, я же не меркантильная, я всю жизнь мечтала найти человека, которому делать педикюр зубами, заправлять там, я не знаю что, автомобиль, и чтобы сама возбуждалась, когда я тебя захочу. Да, конечно, ишь ты, хитро сделанный. Люди так устроены, они идут на рынок отношений, и хотят на этом рынке что-то получить. Это же нормально. Как устроен рынок? Ты приходишь на рынок с тем, чего у тебя много, чтобы получить то, чего у тебя нету. Но нужно понимать, что на рынке сидят такие же самые люди. Они не пришли просто тебя удовлетворять. Они хотят поменять то, что у него есть, на то, чего ему не хватает. Ходишь по рынку и смотришь на свою валюту. Я на этом рынке не смог ничего купить. Я месяц работал, купил один гнилой баклажан. Это на рынке все меркантильные с***ки, твари, кто там еще. А может, ты просто мало зарабатываешь? Может, тебе не надо было ходить на рынок, абсос? Ешь дома сам свой баклажан. В общем, я что, злой такой сегодня?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

Всем привет! В студии Юля Деточкина. В этом выпуске будет много имен и немного претензий. До конца года еще целый квартал, а социальный фонд уже огласил список самых популярных имен для новорожденных. Самым популярным мужским именем в России в 2026 году является Михаил. Александр и Артем – это второе и третье по популярности имена среди мальчиков. Замыкают топ-5 распространенных мужских имен Матвей и Тимофей, говорится в сообщении ведомства. У девочек самым популярным именем в этом году стала София. Второе и третье место по популярности заняли Анна и Ева. Мария и Василиса тоже в пятерке популярных. Но никакого креатива. Но это и невозможно, оказывается. В общественной палате рассказали, как не получится назвать своего наследника. Оказывается, в имя ребенка нельзя вписать числительные, например, Петр I, титулы «Княжна Мелисса», ранги «Генерал».

0: 10 килограммов конфет. Но дамочка выбрала для своего будущего малыша совсем другое имя. Беременная женщина возмутилась. Почему она должна остаться без конфет? Это же дискриминация по имени. Нет уж, или пусть отменят, или пусть дают всем, кто родит. Ну, прям всем-всем. И еще 1 миллион сверху. Лично ей за моральный вред. Как думаете, выиграет суд? А я думаю, что надо еще больше хороших новостей. Скоро вернусь, дождитесь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Ярко звезды светили.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Запись в дневнике. Ваш сын единственный, кто взял в туристический поход водку. Спасибо вам за сына.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Мы гуляли в лесу под Ялтой. Пароход пока стоял. Мы улыбились. Она сказала: давай закопаем вещи, документы и деньги, чтобы не мешали гулять. А место запомним. И я согласился. Мы еще погуляли часа два, а потом перестали. Я к ней хорошо относился. А, собственно, что с нее выжмешь? Паспорт можно восстановить. Хуже, там еще была... Перекопали мы. Плохо, что лес заповедный. Потом это охотинспекция. Пароход за это время раза два приходил. Нам сверху видно. Главное, не в чем из лесу. Если кто появляется, уходим вглубь. Копаем по ночам. Ну, что о себе рассказать? Охраняем. Не даем туристам, кабанов гоняем. Не даем копать. Там еще много осталось. Хотя мы перекопали. Лес большой. Многие помогают. Ну, копать нелегко, мы же просеиваем. Там, где мы начали копать, уже побеги. Аттестат зрелости не жалко, но там и аккредитив. Многие спрашивают, как вы к ней после этого? Ну как, хорошо. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концерт месяца, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить? Ну вот о себе. Я не суеверный человек, но однажды взял не тот портфель и провалился. Я подумал, что же из другого пустяка буду проваливаться. И стал брать только его. Это относится к кошкам, костюмам, пустым ведрам. Никакого отношения к суеверию не имеет. Ну и в заключение этих маленьких такая. Когда мы добьемся, что руководитель, специалист и интеллигент будет один и тот же человек, мы постараемся, чтобы он нам сказал спасибо, ребята.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Нет, не придумали еще японцы ничего такого, чего бы русские не сломали.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Какой свежий ароматный бородинский хлебушек. Почем брали?
3: Ну, рублей 50-60.
2: Да вы что, дешевка какая-то. Наверняка с микропластиком. Я вот хлеб дешевле 500 рублей вообще не покупаю.
4: О, вы определенно наш клиент. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Только для вас. Специалисты отдела завышения цен ежедневно отслеживают ценники в популярных торговых сетях, находят самые дорогие и умножают на три.
5: «Три конца». Интерьеры от ведущих дизайнеров, кассиры с высшим математическим образованием, живая музыка, красная ковровая дорожка и швейцар при входе.
4: Да, мы дерем с вас в три конца, иногда в четыре. Но ведь вы можете себе это позволить?
2: Бутылка молока 400 рублей? Десяток яиц 900? Ну, не знаю. Меня устраивает.
4: Поверьте, нас тоже. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Приходите и платите, ведь вы этого достойны.
5: Адрес ближайшего магазина легко найти на сайте. Да-да-да, мы тут совсем в нашей Москве охренели. Точка все.
6: Ну кто? Кто вам сказал, что Земля – это шар? Чем докажете?
7: Российский, даже близко не государственный фонд поддержки теории плоской Земли приглашает всех желающих в увлекательное пешее путешествие на самый край Земли.
6: Каждое второе и четвертое воскресенье ровно в 5:47 утра мы встречаемся на железнодорожной станции Дубна-Товарная и совершаем часовую прогулку до границы земной плоскости, где вы своими глазами увидите, как великая русская река Волга обрывается и падает в абсолютное ничто.
7: Не упустите уникальный шанс сфотографироваться с гигантской черепахой, тремя китами, четырьмя слонами и другими экзотическими животными.
6: А также лично убедиться в том, что глобус – это антинаучная профанация.
7: Российский, ни разу не государственный фонд поддержки теории плоской Земли.
6: Нас уже двое. Третьим будете?
7: Подробности на сайте и все-таки она плоская. Все.
5: Сеть салонов крафтовой ксерокопии «Чистый лист» предоставит вам самый широкий перечень услуг в сфере копирования документов.
8: У нас вы можете отксерокопировать, отксерить, отксеракать, отксеропить, перексерить, отксероксить, копернуть, сделать ксерокс, ксерануть, наксерить, ксерокопернуть, откатать, перекатать, шлепнуть и даже размножиться.
5: Да, пожалуй, самый полный перечень на рынке копировальных услуг.
8: Определитесь с вашими желаниями.
9: А можно мне тут бумажку одну ксерокнуть?
8: И обратитесь к специалисту в любой из наших копировальных центров.
5: Ксерокнуть? Да, без проблем. Сеть салонов крафтовой ксерокопии «Чистый лист».
8: Заходите, ксерануть, поксеракать и размножиться.
5: Мы ждем вас.
0: На Юмор-ФМ.
10: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро.

0: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я недавно влюбился, первый раз в жизни. Сильно влюбился, да нет. Сильно влюбился. Знаете, пацаны, вот эта любовь, когда ты зубы два раза в день начинаешь чистить. И поздно влюбился, в 32, я старолюбящий. Но меня вообще это не парит, потому что это взрослая, осознанная любовь. Не вот эта 20-летняя, когда ты во дворе на веревке трусы увидел и влюбился. Стоишь 3 дня с цветами, ждешь, кто их снимать придет. Она очень мне нравится. Обожаю ее вообще, клевая она у меня. Она через месяц знакомства мне сюрприз сделала, я охренел. Бросила меня, прикиньте. Я такой... Почему так больно? Я еще не пью, как назло. Я даже нажраться не мог с горя. Я первый вечер пришел домой и просто очень горячий чай пил, чтоб хотя бы горло обжигало. Сидел там пряниками, занюхивал его. Трезвому очень сложно вернуть любовь. Понимаете, ты на каждую идею будешь думать, да ну не, что я дебил, что ли, не. Когда ты трезвый, у нее под окном не появится вот эта надпись «Я тебя любюль». Пьяный, ты любовь пытаешься вернуть, а трезвый — подарки. Вот этого душнилу превращаешься, знаете, вот этот «Отдай». Я тебе там босоножки дарил, отдай. 1800, отдай. Я не такой, я у нее ничего не забирал, я ей ничего не дал, правильно? Чтобы что-то забирать. Тем более пароль от Wi-Fi, как уже заберешь? Я на самом деле боялся ее вначале, потому что она очень много внимания проявляла ко мне. И я поплыл. Девчонки, вы не представляете, какая сила в ваших руках заключена. Ну, даже слова одного достаточно. Она мне сказала, Максюш, ты такой сильный. Я ходил неделю, бананы с кожурой ел. Соответствовал как-то этому. Мы ровно месяц с ней повстречались. У меня как будто подписка на любовь закончилась. Бесплатный период, пробный. Да, может быть, и должна быть такой любовь, яркой, быстрой. Я был в санатории недавно, наблюдал за вот этими парами пожилыми, где мужик терпит. Я восхищаюсь, до какого уровня у них конфликты отточены. Ну, мы ехали в лифте, дед с бабкой ехал. И дед какую-то херню ляпнул, бабка на него так посмотрела, она просто взглядом его на беззвучный поставила вот так вот. Он просто секунду повибрировал и заткнулся. Я смотрю на него и думаю, дед, ты приехал лечиться от болезни, с причиной болезни. Сидит. 4-я стадия брака уже. Знаете, я еще о чем подумал. У мужиков же вообще сейчас не принято о любви говорить, да? Я всю жизнь делал все, чтобы не превратиться в таких типов. Вот этих, знаете, которые жену называют «своя». У нее имени уже лет 20 нет вообще. Да со своей лежим, пью, пьем. А она его «мой» называет. «Мой». И ходят вдвоем два местоимения. «Мой» и «своя». Вы их в Анапе видели, вот эти красные песочные топы. Или то «мой», «своя» и «эти» идут с кругом. Больше всего боюсь, ты позвонить кое-что услышишь, да с твоей лежу, пока моя уехала.
2: Девчонки, не разбивайте пацанам сердца.
1: У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
0: Это «Большой стендап». На Юмор-ФМ.
3: Немного теплее за стеклом.

я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов.

вечером поздним. Пусть праздничный свет заполнит

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки не любят дождь, ведь дождь сбрасывает их лица к заводским настройкам.

0: UFM. Классика жанра. Александр Иванов.
1: В конце лета мать с трудом оторвала голову от подушки и слабым голосом позвала Пашечку. Уж лет 10 прошло с тех пор, как ушел от нее муж, Пашечкин отец, красавец, пивун, гулёна, бабник. Любитель выпить и закусить. Мать слегла. Врачи определили полиомиелит, потерю памяти, тахикардию с перемежающейся экстрасистолой, хронический гастрит, чесотку и энцефалопатический синдром. «Сходи к бабушке, дочка», – прошептала мать. «Отнеси ей пирожков, пусть порадуется. Недолго уж ей осталось». Мать хитрила. Она сама чувствовала приближение рокового конца и хотела отослать дочь подальше. Бабушка жила одна в глухом лесу, где до ухода на пенсию по инвалидности работала уборщицей в театре оперы и балета. Как-то заменяя внезапно умершую балерину, она упала в оркестровую яму, сломала ноги, руки, шею, позвоночник и выбила зубы. С тех пор уже не вставала. Раз в год Пашечка носила ей пирожки с начинкой из продукции фирмы «Гедеон Рихтер». Бабушка радовалась, счастливо улыбалась, ничего не видя и не слыша. И только выбивала желтой пяткой мелодию вальса «Амурские волны». Вот и сейчас Пашечка собрала корзинку и, тяжело опираясь на костыли, вышла из дому. Все называли ее «Красной Пашечкой» из-за нездорового румянца, который был у нее с детства. Она страдала рахитом, эпилепсией, слуховыми галлюцинациями и аневризмой аорты. И ходила поэтому с трудом. На лесной тропинке встретился ей Алексей Сергеевич Волк, лучший в лесу хирург, золотые зубы. У него было размягчение мозга. И он знал это. Жить оставалось считанные минуты. Еле передвигая ноги, Волк подошел к упавшей от изнеможения Красной Пашке. Она слабо улыбнулась. «К бабушке?» – тихо спросил Волк. «К ней». «Поздно», – сказал Волк и, привалившись к березе, дал дуба. Пашечка вздохнула и отошла. Последнее, что она увидела, был пробежавший мимо хромой заяц с явными признаками язвы желудка и цирроза печени. Она приказала ему долго жить.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Психолог, который привык решать все разговорами.
1: Ко мне можно с тревожностью.
0: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
2: Я псих, ты врач. Работаем.
0: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ.

И шумом города спящего в утренних пробках мы снова уедем туда, где ласкает прибой.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ой, фу, как отвратительно! Уберите это от меня! Что вообще за гадость такая? А, это моя работа!

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: Нет, друзья, в конькобежном спорте не бывает необъективного судейства. Здесь, как говорится, все в руках у спортсмена и между ног. Как вы прекрасно знаете, чемпионат Европы проходит раз в 4 года. Предыдущий был в 1996, значит, следующего можно ожидать в 2002. Сильнейший удар, и футболист Болтона чуть не убил игрока своей команды. Вообще, по ходу матча можно только удивляться скорости африканских футболистов. Ну, в джунглях-то особо не разбежишься. И вот мяч дали Ковалеву, чтобы он не скучал. И вот, казалось бы, мороз, полминуты до конца матча, метро и трамваи ходят редко, но все зрители как один сидят на местах. Я специально смотрю, и в проходе тоже нет людей. Все сидят. Может, примерзли? И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ!

0: Хорошие новости.
1: Всем привет, в студии Юлия Деточкина, и этот выпуск посвятим психологии отношений. Россиянки назвали главной причиной разводов бедность мужчины. Только каждая пятая готова встречаться с парнем, у которого нет и никогда не будет автомобиля. В смысле, не будет. Пусть заработает и купит. 72% предпочли бы партнера с премиальной машиной и с квартирой. А если еще и дача есть, я ваша навеки. Россиянки перечислили самые сексуальные качества мужчины. Итак, парни, все максимально просто. Больше половины девушек считают, что сексуально, когда партнер дарит ощущение безопасности, доверия и эмоциональной доступности. Каждый третий нравится шарм, харизма и остроумие. 8% россиянок выделили физическую силу. Ну и 90% опрошенных отмечают, что не любят мужчин-грязнуль. Резюме. Умойся, пошути и сделай вид, что тебе интересны ее ноготочки. Вуаля! Она твоя.
0: Хорошие новости.
1: Психологи предупредили, что на пары в ближайшее время могут обрушиться сезонные конфликты и ссоры. Во всем виновата осень. В это время года из-за нехватки света, сырости и усталости может временно снижаться эмоциональная близость и желание общаться. Так что не спешите рычать на своего котика, мол, охладел ко мне. Лучше заварите ему какао и принесите плед. А у меня все рекомендации к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь. Впереди еще больше хороших новостей.
0: Юмор

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Умная женщина никогда не скажет: «Я ошиблась». Умная женщина скажет: «Ой, надо же, как интересно получилось».

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич смотрелся и сразу узнал свой стул. Да, это был гампсовский стул, обитый потемневшим английским ситцем в цветочках. Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. «Грабят!» — шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул. «Позвольте, позвольте!» — лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы. Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись и, не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было. Они шли все быстрее и, завидев в глухом переулке пустырь, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились. «Позвольте же!» — закричал он, не стесняясь. «Караул!» — еле слышно воскликнул незнакомый гражданин. И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец никто иной, как священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил. «Батюшка!» — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула. Отец Востриков полиловел и разжал, наконец, пальцы. Стул свалился на битый кирпич.
3: «Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич?»
2: С невозможной язвительностью спросила духовная особа.
4: «А ваши локоны где? У вас ведь были локоны?»
2: Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв подмышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком «Нет, прошу вас!» он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись, и мерили друг друга взглядами.
3: «Так это вы, святой отец?» — проскрежетал Ипполит Матвеевич. «Охотитесь за моим имуществом!»
2: С этими словами он легнул святого отца ногой в бедро. Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся.
3: «Это не ваше имущество!» «А чье же? Не ваше! А чье же? Чье? Не ваше! Не ваше!»
2: Шипя так, они неистово легались.
3: «А чье же это? Имущество!»
2: возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, отец Федор твердо сказал:
3: «Это национализированное имущество!»
4: «Национализированное?
3: Да-с-да-с! Национализированное!
4: И кем же оно национализировано?»
3: «Советской властью!»
4: «Какой властью?»
3: «Властью трудящихся!»
4: «А-а-а!» — сказал Ипполит Матвеевич леденее. «Так, может быть, вы, святой отец, партийный?»
3: «Может быть!»
2: Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «Может быть!» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем, руки были заняты стулом. Вдруг раздался треск. Отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, кладоискатели рванули рогожу и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Через 5 минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Бриллиантов не было.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
1: Юмор ФМ. Шутки

0: Марков шутит на Юмор-ФМ.
1: Буквально недавно предлагала чай, а теперь постель. Ох, нравятся мне эти проводницы.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды» на спортивном телеканале.
2: Всем привет, уважаемые поклонники великого российского белорусского спорта! В эфире Мяч ТВ, канал, на котором из спортивного скоро останется только сабля, которая ведет со мной эту передачу. Шутка, вкуснятины ты куча, а главное к ней привыкнуть и не отрицать сразу. Ну что ж, друзья, в студии, как всегда, я, трехметровый кенгуру в безупречном костюме, Дмитрий Губерниев.
3: А рядом с ним...
2: Все расцветают и птички поют. Друзья, сегодня будем говорить про медиаспорт. Медиаспорт тот самый, где могут помериться силами и мастер спорта, и бомж, и участник «Фабрики звезд 4». И, конечно же, начнем с футбола. Того самого медиафутбола. У нас в студии главный тренер сборной России по футболу. Хотя последние полтора года это просто, скорее всего, админ чатика в WhatsApp. Валера Верем-Карпин сегодня у нас в гостях. Давайте встречать аплодисментами. Ну что ж, как дела, мужчина?
4: В смысле? Что значит, как дела? С утра котлету поел, сейчас у вас в студии сижу. Вот и все дела тренера сборной России.
2: Как же я скучал по тебе, кудрявый ты душнила! Сегодня конкретное дело. Дело такое, медиафутбол. Как вы относитесь к тому, что он становится популярнее обычного футбола?
4: Что значит, как я к этому отношусь? Я конкретно никак не отношусь. Но если людям нравится больше смотреть, как рэпера Текилу срубают двумя ногами, чем слушать, как он поет, то ну что, ну пожалуйста. В целом позиция как бы правильная. С другой стороны, а как к этому относиться? Понятно, медиафутбол стал популярнее. У сборной сейчас график какой? 2 через 2? 2 матча через 2 года. Вот.
3: Валера, верим, сейчас на все официальные матчи нужен фан-айди, а на матчи медиалиги не нужен. Вы считаете это справедливо?
4: Конечно, справедливо, но посудите сами. Если какой-то пень пронесет фаер и бросит его в игрока, не знаю, ФК Ростов, то это беда. Это трагедия, это потеря для сборной, для команды. А если этот фаер попадет, не знаю, в бывшего Бузовой, плевать, в принципе. Да и самой Бузовой тоже, наверное.
2: Ну, конечно, это да. Естественно. Чепуху спрашиваешь какую-то, подумай это... еще, потом задашь вопрос. Ну что ж, друзья, это был Валерий Карпин. Поджарый ловелас с характером пожилой феминистки. Идем дальше. Ну что ж, это вновь Мяч ТВ. Мы были бы не мыми, или были бы просто чисто спортивным телеканалом, если бы не спросили мнение какой-нибудь кабинетной тёходжи из Министерства спортища, которая когда-то была худенькой грациозной чемпионкой, а сейчас выглядит, как будто у нее под пиджаком Nissan Juke. Друзья, здравствуйте, кабинетная тёходжа. Скажите, пожалуйста, чего там на Олимпе думают про наш медиаспорт?
5: Значит так, позиция министерства жесткая и непримиримая. А именно мы решили в каждом виде спорта открыть медиа-соревнования. Например, медиа-гребли.
2: Вот это ничего себе новость! Аж Чижик прям под столом в другой бок перевалился. Ну и что же?
5: Значит, принцип такой. Всех, кого за неделю признали иноагентами, мы собираем, сажаем в лодки на Финском заливе. По команде они гребут в сторону солнца, пока не исчезнут из виду.
2: Так!
4: А что же там еще?
2: Ой, простите! А что же там еще?
5: Медиа-биатлон.
2: Ой, мама, я все! Друзья, медиа-биатлон, слушаем!
5: Так, спорт, конечно, непростой. И давать Дмитрию Дюжеву ружье в руки, мягко говоря, небезопасно. Но, с другой стороны, посмотреть, как у него там что-нибудь в башке протечет. И он начнет шмалять по задницам соперников, это прикольно. А еще в проекте был прописан медиа-боулинг. Но не получилось, там всегда тусуются неуспешные одноклассники.
3: А скажите, нет ли...
2: Что-то говорит Катюша, давайте послушаем.
3: А скажите, нет ли ощущения, что с таким количеством медийного спорта обычный спорт совсем смотреть перестанут?
2: Ни хрена себе! Интересно это, я смотрю, проснулась под конец передачи. На этот вопрос отвечать нужно часа два, а я уже под столом ботинки заново надел. Друзья, давайте в следующий раз ты это спросишь, изменений все равно не предвидится. Спасибо, тетенька, до свидания.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Решила в сумочке прибраться. Три раза вынесла ведро. Она сказала, что любит фокусы. И поэтому я исчез из ее жизни. Обидно, когда девушке нужен курортный роман, а ты курортный Анатолий. Сделал человеку комплимент по поводу красивых усов. Теперь она со мной не разговаривает. У моей бывшей девушки была птичка. Эта тварь никогда не затыкалась. А птичка классная была. Дорогая, я пошел с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть наш сын поступает на медицинский.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

девчонок хороших влюбилась в меня неосторожно. Всех сосчитать невозможно.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Это было прекрасное утро. Светило солнышко, пели птички, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила: не толстая ли она?

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Послушав на ночь сказку «Волк и семеро козлят», 4-летняя Соня задала вполне логичный вопрос. А где все это время был папа-козел? Стасику 4 года. Бабушка читает ему на ночь сказку. Стасик перебивает ее. Бабушка, ты хорошо читала книгу. А теперь выключи свой звук, я буду спать. Из школьных сочинений Васи. Трудоголик умрет раньше. А лентяй проживет долгую, но бесполезную жизнь. Емельяна Пугачева приговорили к смертной казни через помилование. Дантес не стоил и выеденного яйца Пушкина.
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Настя просит маму. Мам, выроди мне братика. Это вопрос к папе, дорогая. Ну, мам, папу я хотела попросить выродить щеночка. Ксюше 3 года. Соседка ее спрашивает. Ксюшенька, кто тебе такой красивый костюмчик купил? Мама, она долго-долго не ела, вот и купила. Тимофей 4 года 4 месяца. Проверяют слух у врача в поликлинике. Врач шепотом. Газировка. Тимофей шепотом. Мне нельзя. Мама говорит, что если я буду пить много газировки, я стану толстым, как папа. Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
2: Водить научите?
3: Юра Борисов.
4: Иван Янковский.
1: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
5: А где тормоз? Стойте!
3: Битва моторов. В кино с 8 октября.
6: 12+.
7: Психолог, который привык решать все разговорами.
8: Ко мне можно с тревожностью.
7: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
9: Я псих. Ты врач. Работаем.
7: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ. Редактор

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Наташа называла себя царицей, потому что Петр был у нее первый, Николай второй, а Александр

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
3: Вот что бывает, когда внук все лето провел у бабушки.
4: Так, Дим, все, такси ждет, поехали.
5: Куда ехать? Помру я скоро.
4: Чего? Дим, по дороге в Макдональдс заедем, все, давай.
5: Какой Макдональдс? Пиндосы вас травят, а вы не замечаете.
4: Дима, вообще-то у твоего одноклассника день рождения, собирайся.
5: Не хочу, там дождь.
4: Ну нет ведь никакого дождя.
5: С суставами чувствую, скоро начнется.
4: Так, что ты от меня хочешь?
5: Положите меня рядом с дедом.
4: Дима, он живой!
5: Ну кровати-то мало, вальтом нас положите, мы под Малахова уснем.
0: Команда «Омская сборная». Омск.
6: Если вы вызываете такси, то будьте готовы к такой ситуации.
7: Здравствуйте, вам на Ленина?
6: Здравствуйте, да, на Ленина.
7: Че, имя мое заскринило, да?
6: Нет.
7: Ну, пойди уже всем подругам отправила. Нет. Меня же Канат зовут, это же вообще угар. Девочки на физкультуре по канату спустились. На масленицу перетянули канат. Я деканат химического факультета. Если я на дороге стою, то это уже все канатная дорога. А саму-то как зовут?
6: Света.
7: Света, 2 рубля и наша. Можно Свету за ляжку?
6: Но я не Маша, я Света.
7: Хорошо, сейчас мы всей семьей на Свету и накидаем. Я им только позвоню и, естественно, по видеосвязи. Будем на своем вот этом хурюм-бурюм общаться. Ты же, наверное, сейчас вообще в шоке, что я с тобой без акцента разговариваю. Девочка, здрасте! Вам куда? Туда-сюда? Здрасте! Как тебе такой сервис?
6: Ладно, вот, давайте я вам 1000 заплачу, и мы забудем об этом недоразумении.
7: Давай! Еще косарь доплатишь, отчество назову.
6: Договорились.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Этот выпуск посвятим удачливым женщинам. Жительница Британии нашла клад прямо у себя дома. Оказалось, муж сделал заначку в коробке из-под печенья. И вот спустя 50 лет она эту коробочку обнаружила. А в коробке – золотые монеты. Мужчина купил 41 южноафриканский Крюгер Ранд и 21 британский Саверин. Тогда золото стоило недорого, а теперь аукционисты оценивают клад в 113 тысяч фунтов стерлингов. Это почти 13 миллионов рублей. Вот зачем надо заводить мужей. Рано или поздно ты найдешь его заначку. Жительница Штатов выиграла в лотерею 2 миллиона долларов. Это 170 миллионов рублей. А на следующий день, как ни в чем не бывало, пришла на работу. Деньги дамочка выиграла в обед, но никому об этом не сказала. «Мне пришлось вернуться к работе и вести себя так, словно ничего не произошло», призналась победительница. Американка решила забрать все деньги сразу, и после всех вычетов ей отдали 80 миллионов рублей. Нет, но выигрыш, конечно, хорошо, а вот работу никто не отменял. Ну и вот коллекция, которая тоже чего-то достоит. Британка Миранда Уорби собрала у себя в доме 4550 игрушек по My Little Pony. Ее коллекцию внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Девушка с детства мечтала о настоящей лошади, поэтому начала позволять себе игрушечных. В ее коллекции не только поники, но и сумки, одежда, кружки и коврики с изображением милой коняшки. Правда, пришлось переехать в дом побольше, но и это тоже к лучшему. Хорошие новости – это 5. Приду совсем скоро и кое-что еще расскажу.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого

0: Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем в понедельник в Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт. Потому что у матросов нет вопросов.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Ой, вот действительно истории, драматургия которых может развиваться только в наших условиях. Автомеханики написали: приехала гламурная киса, гламурло такое, на мастерскую, говорит: накачайте мне колеса. Да качайте колеса мне. А те говорят: воздухом с каким вкусом тебе накачать? Та прикола не поняла. Говорит: а с каким есть? Ну, яблоко есть, персик есть. Говорит: есть смородина черная. Она говорит: а клубника есть? Я очень люблю клубнику. Зачем тебе в колесах воздух с клубникой? Тебе говорят: конечно, ну как без клубники? Многие просят клубникой накачать. И накачали ей якобы клубникой. Она уехала, довольно расплатилась. На следующий день приезжает реальный пацан. Размером с этих трех механиков. Говорит: кто вчера моей бабе клубникой колеса накачал? Те со страха вжали стенку. И говорит: мы! Он: поворот наш! Он говорит: пацаны, всем по 1000! Ржал всю ночь! А это письмо написала молодая жена. Моя мать достала моего мужа. Она всегда его ругала. Она до того уже нас довела, что я даже ее стала тещей называть. И однажды она особо как-то обозлилась на моего мужа. Говорит: ты даже не можешь линолеум перестелить. И мой муж не выдержал. Вы правы, Михаил Николаевич, когда говорите, что иногда нашим ребятам надо Нобелевскую премию за соображалку давать. Он пошел в магазин, купил линолеум, вернулся, говорит: теща, с этих пор я вас слушаю. Я купил линолеум, сейчас перестелю, но это особый линолеум. Его можно прибивать только теплыми гвоздями. Пока буду расстилать, подогрейте гвоздь. А как подогревать? Ну, горячие должны быть. Он говорит: теща взяла сковородку и стоит, жарит гвозди. Помешивает, ну, потому что все равномерно, да. Он говорит: все равномерно должны быть теплые. Вы их переворачиваете, значит. А он вызвал скорую помощь. И когда она приехала, говорит: вы ее сразу берите, потому что она гвоздями кидается, жареными обычно, чтобы у вас травмы не было. Ой. А это письмо. Дядя Миша недавно пришел домой пьяный, завалился в ванную, головой грохнулся об кран, кран сорвало. Нормально? Голова ничего. Напор воды как ударил в потолок, а я лежу и ржу. В первый раз в жизни залил соседей сверху.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «МВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Мы в сказку попали, Ерёк!
8: И как же нам вернуться?
9: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
10: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда?
9: Царевна Несмеяна. Уже в кино. 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мужчины, вот вам совет. Чтобы не плакать во время резки лука, уйдите в другую комнату. Жена и без вас справится.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Максимум», город Томск.
4: Встречайте, наши следующие гости – сибирские сказители.
5: Мы складываем былины о победах России. Расскажу я вам быль былинную, что случилось да приключилось с Русью-матушкой. Истосковалась по победам Русь, ой, кручинилась, ой, измаялась. Скоро сказка сказывается, да не скоро сказывается результат изнурительных тренировок и внимания к спорту со стороны государства. И пришла беда неожиданно. Кто подумал бы, из футбола бы. Из альпийских гор зло спустилось.
6: Ой, сгустились тучи над понедельником.
5: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
6: Пригрозил он им карою страшную, что в Голландии нормой считается.
5: И пошла крушить наша сборная супостата грецкого, босурмана шведского, а голландцев вообще, мягко говоря, выиграли.
6: И накрыла волна Русь-матушку. Старый млад, сытый, пьян валяется, а вторник, среду, четверг с пятницей. Короче, на той неделе рабочих дней не было.
5: Гуляла Русь, докуражилась!
4: Подождите, еще с испанцами играли?
5: Не играли.
4: Как не играли?
5: Так не играли. Былины всегда на позитиве заканчиваются.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Но если уж маршрутки не шутки, то у нас на Юмор-ФМ, наоборот, шуток очень и очень много. И мне кажется, что чувство юмора объединяет людей куда лучше любой романтики и любых других событий. А именно поэтому мы добавили юмора в наш прекрасный и без того веселый эфир. Ну, во-первых, пригласили нашего любимого Андрея Рожкова. Ну и чтобы он шутил, коротко, емко, а вы хохотали от души. Ну и плюс добавили вам еще больше юмора. В финале этого часа мы на Михаила Жванецкого. Чуть раньше Сатья будет с юмором отвечать на ваши же вопросы. Также в этом часе анекдоты Игоря Маменко рассмешат каждого из вас. Ну и буквально через пару секунд шутки, песни, плюс Стас Ярушин, Надежда Ангарская и приглашенная звезда. Кто? Скоро все узнаете. Меня зовут Яся Богачева. Сегодня с вами заряжаюсь веселым настроением, ведь на Юмор-ФМ стало еще больше юмора.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Шутки, песни, плюс.
3: Давай, Надежда, твоя песня.
1: Ага. Я не забуду тебя, тамада. Твои торты и конверты, твое позвоним.
3: Этот русский язык, да? Какой богатый.
0: У меня на ноге есть приблуда одна, и ничем из себя неприметна она. И когда я в штанах, никому не видна. У меня браслет на ногу одет. Дома я сижу и не выхожу. Ча-ча-ча.
1: А-а-а, вот так.
0: Типа да, домашний арест.
1: Там обманка была, а потом да, все понятно.
4: Так, значит, у меня песня работника бюджетного магазина продуктов, видимо. Я новый ценник налеплю, и снова 3 сентября.
1: Да, да, да.
2: Шутки, песни, плюс.
1: Расскажу.

0: такая сама поет и
1: сама. Ноты, да, вот эти. Поймать самдеповские нотки называли.
2: Так, что там? Давай, Стас, наверное, ты.
1: Забыли мы про санки и про горки. Сидит дитё безвылазно в квартире. Зато тебя я выучил до корки. Товарищ Мцыри, товарищ Мцыри, мы все тебя от корки и до корки. Товарищ Мцыри.
2: Что там
1: твоя
2: дальше?
1: Песня, твоя, твоя, твоя.
2: А чего так в России березы шумят? Что хотим, то и делаем в нашей России.
3: Шутки, песни, плюс.
2: Шутки, песни, плюс. Лена Борщева.
0: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Шутки, песни, плюс.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Волк с очень хорошим зрением воет на Плутон. Юмор.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мальчику Васе подарили набор «Юный слесарь», через 2 недели спился нафиг. Сборная Оксфордского и Кембриджского университетов в соревнованиях по разгадыванию кроссвордов потерпела разгромное поражение от команды ночных сторожей Восточного Бирюлёва. Муж и жена, она говорит: «Вася, скажи честно, а если я умру, ты вновь женишься?» Он говорит: «Здравствуйте, что это текстура смурная? Ты здоровая баба?» «Нет, скажи». «Ну, скажи, теоретически, если умру, женишься?» «Я никогда не женюсь, если, не дай бог, ты умрешь, я буду помнить только тебя». «Да, я тебя знаю, женишься. Она будет носить мои вещи». «Никто никогда не будет носить твои вещи. Я запру их на 3 замка, это будет шкаф-музей. Я иногда буду заглядывать, вспоминать о тебе». «Да, она будет спать в моей кровати». «Никто никогда со мной спать на твоей кровати не будет. Я обниму подушку, которая пахнет тобой, и буду спать». «Никто никогда». Она говорит: «Да, она будет водить мою машину». «Нет, а у нее прав нет». «Ой, ё».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Юмор ФМ.

0: Ну, пожалуй, след от поцелуя куда приятнее, чем след от любви к курам. Представляете, о чем это я? Как страх превратить в хорошие новости, очень скоро расскажет Юль Деточкина. Не пропустите очередной выпуск. Этот час дополним еще и смешным финале монолог Михаила Жванецкого. Ну, а в ближайшие секунды еще больше юмора для вас. Сатья, конечно же, он эксперт по семейным отношениям. Ответит на очень сложные вопросы с юмором.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ.
2: Письмо. Нутелла из Мурманска. Так, подожди, может, Нутелла? Нутелла, конечно. Все-таки очень захотелось пасты, да? Шоколадной. Уже Нутелла из Мурманска мне мерещится. Здравствуйте, Сатя. Мой молодой человек тире женат. Мой молодой человек тире женат. В какой момент он стал твой молодой человек? Просто назови. Мужик, который меня любит сексуально, он еще и женат. Ну, нормально. Нормально. Ты волонтер у женатого мужа. Мой молодой человек, мы встречаемся, мы в отношениях. Тебя трахает, кто попал, а ты все в отношениях. Говорит, что на нелюбимой женщине, а его любимая женщина – это я. А, женат на нелюбимой женщине он, а любимая женщина – это она. Он обещает, что вот-вот разведется с ней и женится на мне. А что ты хотела, чтобы он сказал? Я никогда не разведусь, у меня нормальная жена. Ну, просто она устает после работы, поэтому я потом у тебя. И, конечно же, я на тебе никогда не женюсь. Лучше я съем свой паспорт у ЗАГСа, да. Обещает 4 года. Боже мой, что-то начало предполагать. Смутные тебя сомнения. Скажите, уже пора расставаться или еще подождать? Конечно, подождать. Все же знают. Надо подождать 10 лет. И через 10 лет, если он на тебе не женился, ты находишь другого молодого человека, который на тебе еще 10 лет не женится. А если подождать, сколько именно? 6 лет, конечно. Нутеллочка из Мурманска. Ну, ты, конечно, красивая, но глупая, как седло, конечно. Мой молодой человек. Просто женщина не читала 12 стульев. Там же было написано все очень просто. Стулья утром, деньги вечером. Или деньги утром, стулья вечером. Это можно наоборот? Можно, но деньги вперед.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Это выпуск рекордных новостей. Юная гимнастка из Ставрополя Ульяна Самодурова установила абсолютный рекорд России по завязыванию шнурков. Девочка 12 раз завязала и развязала шнурки у себя за спиной в позе «Кольцо без помощи». Все началось с того, что она учила младшего брата завязывать шнурки. Ну и потом они начали соревноваться. Кто быстрее, кто сможет завязать с закрытыми глазами. В общем, было решено ставить рекорд. И все получилось. Ну вот, а говорят, что современные дети не приспособлены шнурки завязывать. Они еще и рекорды ставят. Немец Кристиан Шефер имеет феноменальную память. Например, он может запомнить и повторить 11 телефонных номеров за 3 минуты. А недавно он решил проверить память в экстремальных условиях. Кристиан нырнул под воду, сел на дне и начал запоминать цифры, которые видел на экране смартфона. А потом вынырнул и безошибочно повторил последовательность из 87 цифр. Опять попал в книгу рекордов Гиннесса. Есть такая работа – рекорды постоянно ставить. Американка Эшли Вудс всю жизнь боялась кур, а потом завела парочку породы Салман Фавероль и пропала. Эшли настолько полюбила своих пернатых питомец, что сделала татушки с курицей. В общем, девушка не смогла остановиться, и теперь она вся в курах. 43 рисунка на ее ногах, руках, спине, животе. Это мировой рекорд по тату с курицами. Но Элли не хочет останавливаться на достигнутом. Ощущение, что тех своих первых кур американка применяла на свои мозги. Хорошие новости не за горами. Далеко не уходите.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП «Рахматуллин» Ильдар Уралович.
3: Вольф. Моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. Вольф. Официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
4: При покупке масла Вольф в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатна. «Мир масел». Продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточняйте у менеджеров автоцентров.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Миассе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем в понедельник в Южноуральске, Озерске, Снежинске и Садке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Алло, это общество анонимных алкоголиков? Здравствуйте! А подскажите, пожалуйста, как делать мохито?

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Пацаны, первый раз читаю, извините, пожалуйста. Тут, конечно, вот на то, чтобы написать, уходит мало времени, но чтобы исполнить, вот это я привык. Пилот пробежал по самолету и скрылся в хвосте. Потом выскочил, граждане, отвертка есть? А ключ 416? Нет, пассажиры называются, сволочи. Бросился обратно, из кабины выскочили двое с ведрами. Без паники, побежали за ним. Стюардесса с криком «Нет, ты этого не сделаешь!» заперлась в туалете. За ней вышел солидный мужчина. Граждане и пассажиры, я командир корабля. Не волнуйтесь, все в порядке. У меня простой вопрос. Кто-нибудь может посадить самолет? А попробовать нет желающих? А стюардессы кто-нибудь работал? Странные у нас сегодня пассажиры. Ладно, извините, не волнуйтесь. А вот это, может, какой-нибудь компас есть? Девочка, плакать не надо, а поискать стоит. Тоже нет. Да что это с вами сегодня? Что я не попрошу? А карта вот этого маршрута? Ну хотя бы автомобильных дорог. И дорогу наизусть никто не знает. Что ж вы приперлись, извините? Его сзади затягивают в кабину. Да нет, я просто выразил удивление. Как они такие неподготовленные? Это все-таки полет. Что ж, пришел, сел и полетел. А как, куда, надо ж как-то понимать. Высунулся командир. А простая веревка белевая у кого-нибудь есть? Галстук не подойдет, веревка нужна. Это ж длина не та, надо ж соображать. Что за пассажиры? Как можно такими безалаберными? Ладно, вы веревку ищите. Зоя, иди поговори с ними. Вышла расстроенная стюардесса, заметила пассажиров. А вы все куда летите? В Новосибирск. Все туда? Это еще часа три лететь. Кто-то хочет чаю? Только один кто-то. Из хвоста вылетел второй пилот. Клейкую ленту дайте. Кусок железа, что-нибудь тяжелое. Оттуда неслись удары. Крики на меня давай, еще бей сюда. В салоне потух свет, снова выскочил пилот. Пассажиры, свечи нет? Лампада, фонарь, хотя бы керосиновый. Спичка, зубочистка, давай зубочистку. Что у тебя руки дрожат? Пассажир называется. Ты вообще к полету не готов. Иди на место, сосредоточься. Все, сейчас будем садиться. Только без паники, в кабине все слышно. Полная тишина. Хоть бы один прибор, а? Черт. Дайте мне обыкновенную сапожную щетку. Заколку для волос. Скрепка, давай. Ой, чудо, как раз подошла. Все, тишина, будем садиться. Будем использовать третий закон Ньютона. Первые два, сука, не сработали, ты понимаешь? Так, тишина. Не кричать мне сейчас. Так, давай, сейчас все вместе. Я это беру на себя. Все мне помогают. Это на себя. Тянем это от себя. Так, есть, так хорошо. Душу мать три креста. Земля сели. Все, поздравляю. Сейчас глянем, что за город. Пассажиры, Воронеж. Пилот, ну хотя бы. Полет, богомать, окончен. Экипаж, благодарит вас. За то, что вы выбрали нашу компанию.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
5: В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Основано на реальных событиях.
10: Это будет автомобиль для русских дорог.
9: Иван Янковский, Паулина Андреева.
11: Ничего не говорите, можете испортить.
9: Битва моторов. В кино с 8 октября.
12: 12+.
13: Йо!

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девчонки, что-то я в последнее время чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Ваша модная прическа опять растрепалась? Вы устали тратить деньги на средства по уходу за волосами? А как насчет одной идеальной прически на всю жизнь?
3: Эчпочпокский цементный завод рад представить революционную новинку – крем-цемент для волос «Каменюка».
4: Дождь, ветер, мороз, солнце. Для моей укладки это настоящая катастрофа. Но с Каменюкой я под надежной защитой.
3: Всего один раз нанесите на волосы крем-цемент Каменюка и бегите, ныряйте, надевайте какую угодно шапку. Теперь вашу прическу и отбойным молотком не возьмешь. Ведь Каменюка фиксирует намертво, навсегда.
2: А если прическа идеальная, зачем что-то менять?
3: Крем-цемент Каменюка. Ваша идеальная прическа. Одна и на всю жизнь.
4: Спасибо тебе, Эчпочпокский цементный завод.
3: Да, пожалуйста, обращайтесь.
5: Зачем вам солнце Монако, если можно отправиться в байдарочный поход?
6: Туристическая компания «Плеск весла» приглашает вас на организованные сплавы по тихим и живописным рекам Тамбовской области.
7: «Плеск весла» – более 20 лет на рынке водного туризма. Сотни интересных маршрутов, тысячи довольных и живых клиентов.
6: «Плеск весла» – это активный отдых. По формуле «все включено». Тушенка, палатки, байдарки, гитарки, напитки.
7: Даже напитки?
6: Ну, конечно. Как же без них?
8: Скорей проснись и пой, гребец, намажь тушенку на хлебец.
9: Слегка фунфырик пригуби,
10: бери весло.
11: Греби, греби.
7: Греби, греби.
12: Греби, греби. Веслом, веслом. Греби, греби.
6: Туристическая компания «Плеск весла».
7: Ваш идеальный отдых.
13: Девушки, которые приехали поступать и не поступили. С каждым годом их становится все больше. Больше, больше, больше. Кто протянет руку помощи, накормит, обогреет и купит билеты домой?
14: Благотворительный фонд «Наташа».
15: Вы служите украшением стола? Вас как рыбу к пиву подают? Любой, кто заплатил, имеет все права? Обратитесь к Наташе.
14: Наташа.
13: Вас ждут теплое пальто, тарелка супа и билет домой к маме в Мухопопинск.
14: Благотворительный фонд «Наташа».
13: Обратитесь и катитесь.
14: Наташа.
13: Наша общая социальная ответственность. Подробности на сайте огнеотелятакзаманчивогорят.рф.

0: Ну, а, собственно, чего жалеть какую-то девчонку? Просто прибавляйте громкости, не думайте ни о ком неприятном. Думайте о себе и просто получайте удовольствие в компании Юмор-ФМ. А у нас здесь очень много всего смешного. Например, есть короткие шутки Андрея Рожкова. Это будет смешно, это будет ярко и точно запоминающе. Ну и, конечно же, на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. В финале этого часа Ильф Петров и Бурунов. Там Сергей Бурунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Чуть раньше гол «Ой, штанга», комментаторский ляпы, собранные Романом Юнусовым специально для вас. Также в этом часть классика жанра. Там Геннадий Хазанов напомнит о себе. Ну и буквально через пару секунд биг стендап. Меня зовут Яся Богачева. Сегодня с вами заряжаюсь веселым настроением, ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор ФМ. Встречайте, Мадияр Сатвалдин, Омск.
2: Добрый вечер. Я женился недавно. Жена сейчас переехала ко мне, к сожалению. Я теперь каждый день узнаю дома, что у нас есть какие-то проблемы, о которых я до этого вообще не знал. Я недавно узнал, что у нас кровать не такая. Я у жены спрашиваю, что не так. Она говорит, ну, она не king size. Я думаю, ну и мы не Рюриковичи, да? Нам скорее ближе Чингисхан. Постельное белье тоже не такое, ни того принта, ни того качества. Я думаю, ну ладно, качество, да? Но чем принт с волком не подходит? Да, но я понимаю, почему женщины хотят красивое постельное. Потому что женщины думают, что они красиво спят. Но, девчонки, вы спите как бомж на теплотрассе. Я иногда ночью просыпаюсь посмотреть на свою спящую красавицу. Там сопли, слюни, волосы во все стороны. Знаете, у женщины есть еще этот прикол, она спит такая... У меня жена еще тянется такая, мне страшно. Мне тоже, убери руки. Да, очень много проблем дома. Я недавно позвал своих друзей на ужин. И жена сошла с ума еще на этапе сервировки. Она меня на кухню вызывает. Вызывает, я же госпожой живу, да? Она меня зовет на кухню и говорит, а почему ты не сказал, что у нас нет одинаковой посуды на несколько персон? Я в соседнюю комнату смотрю, там вообще ни хрена не персоны. Там скорее персонажи, да? Что, вряд ли персоны голову Фейри моют. Да, в раке узнал, что женщины очень серьезно относятся к посуде. Вот смотрите, мужчины любят просто вкусно покушать, да? Женщинам, помимо того, что вкусно кушать, важно еще из чего кушать. Как будто посуда добавляет какие-то вкусовые рецепторы, да? Мы недавно с женой проснулись, завтракаем, пьем кофе, она говорит, кофе уже не тот. Ну как не тот? Ты вчера 3 в 1 на вокзале хреначила и не выпендривала. Она говорит, нет, ты не понял, из этой кружки уже невкусно пить. Я думаю, ну помой... Да, я до брака думал, что женщины любят магазины одежды. Магазины одежды любят девочки. Настоящие женщины любят любой магазин с приставкой «ху». Мы недавно зашли в такой магазин и купили 7 кастрюль. 7 кастрюль. Я когда один жил, я все в одной готовил. Называется «блинная сковорода». Не супы, салаты, все кроме блинов побывало. Сильно меняется квартира благодаря жене. У меня благодаря жене дома появились шторы, тюль. Ну шторы понятно, да, шторы от солнца. Тюль от чего? От штор... Я у жены спрашиваю, говорю, зачем нам нужна тюль? Она говорит, а тюль нам не нужна. Тюль нам нужен. Да, но в итоге я выяснил, для чего нам нужен тюль, да? Оказывается, тюль нам нужен, чтобы окна не выглядели голыми. Какое нравственное отношение к окнам, да? Я теперь, когда во дворе хожу, вижу голые окна, я такой, ну это ш**ки, наверное. Вам бы, конечно, одеться. Да, в браке еще меняются очень сильно привычки. Мне приходится теперь перед сном смотреть с женой какие-то фильмы и сериалы. Я, честно говоря, это терпеть не могу. Потому что как только мы начинаем смотреть какой-то фильм, приходится отвечать на тупые вопросы жены. Знаете, типа, а чё он так поступил? А какой это год? Этот город вообще существует? А мы «Москва слезам не верит» смотрим. Да, там же, ну, помимо вопросов героя, еще возникают вопросы тебе. Меня недавно жена спросила, а с кем бы я был, если бы не было ее? И многие мужики думают, что правильный ответ ни с кем. Это неправильный ответ. Правильный ответ, что если бы не было тебя, то лучше бы и не было меня. Только такой ответ устроит женщину. У меня на этом все. Спасибо, что послушали.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Мало кто знает, но сначала таблица Менделеева приснилась Пушкину. Но он ничего не понял.
2: Сейчас я расскажу вам секрет приготовления. Яичницы куриной с приправой обалденной.

Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлета, где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: ЮРФМ. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Сегодня мы показываем новый художественный фильм «Сказка о рыбаке и рыбке», который был снят 60 лет тому назад. Но все эти годы пролежал на полке. Судьба фильма трагична. Он сразу не понравился товарищу Сталину. Беспримерным авантюризмом золотой рыбки и буржуазными потребностями старухи, желавшей стать то столбовой дворянкой, то вольную царицу. Вместо того, чтобы вступить в колхоз со своим корытом. Фильм был признан троцкистско-бухаринским. Все артисты английскими шпионами, а корыто было конфисковано для мытья НКВД. Режиссер чудом остался жив, заявив, что золотая рыбка не будет говорить ничего лишнего, она будет только петь, нас вырастил Сталин на верность народу. Но Эсю Виссарион сказал... Он сказал, мы рождены, чтобы сказку сделать бызлю, после чего всю съемочную группу отправили на строительство Беломорканала. В 1957 году режиссер был практически реабилитирован, фильм был разрешен, на экраны не вышел, так как Никита Сергеевич заявил, зачем нам... Вот. Он сказал, зачем нам просить золотую рыбку, когда мы уже сами начали строить пятиэтажки? Зачем нам эти золотые дворцы, пусть старик со старухой едут на целину по комсомольским путевкам? Режиссер возразил, как они будут ловить рыбку, там нет моря. Ничего не ответил Никита Сергеевич. И только дружески похлопал режиссера по голове своим ботинком. Пока режиссер раздумывал, что делать, сменили руководство. Новое руководство заявило, что фильм выйдет на экраны только при условии, если герой будет ловить рыбку у берегов малой земли.
2: Жить со старухой в том самом блиндаже, откуда началась победа над фашизмом. А золотая рыбка должна обращаться лично к Леониду Ильичу с вопросом, чего тебе надо,
1: Маздар? И вот, наконец, пришло новое время. Многострадальный фильм выходит на экраны. И что удивительно, он не потерял своей актуальности. Напротив. Только теперь, через 60 лет, из фильма стало понятно, что если старик и старуха перейдут на арендный подряд, они многого добьются. Итак, дорогие телезрители, смотрите художественный фильм «Сказка о рыбаке и рыбке», который благодаря перестройке и гласности мы сегодня показываем под новым названием «Плюрализм мнений у разбитого корыта».
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
6: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
8: Мне с гусем.
7: Так они все с гусем.
8: Так я все и возьму.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
10: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
11: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
12: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
14: Ну есть, конечно.
13: А кровать из массива с газлифтами?
14: Со скидкой 90%.
15: Все для дома и ремонта на ВБ.
16: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года. 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Жена зашла в комнату с ящиком пива, включила футбол и начала раздеваться. В этот самый момент Валера осознал: машина восстановлению не подлежит.

0: Ну а если ваше желание найти своего сбежавшего питомца, такое желание есть у каждого хозяина, кто потерял любимца своего, так вот теперь по улицам могут бегать котики с камерами на теле. А вот, собственно, для поиска тех самых сбежавших. Об этом подробнее Юль Деточкина расскажет очень скоро в «Хороших новостях». Этот час дополним юмором. Ильф, Петров и Брунов в финале. Там Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Ну а прямо сейчас гол ой штанга.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Ой! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
2: Гол! Штанга!
3: За что же наказали Соболева? Соболев получил предупреждение за то, что рассказал слишком много подробностей о семье арбитра. Как вы знаете, сегодня уже сыграли сборная Чехии и Финляндии. Победили шведы 4-2. Да, потрясающий, абсолютно чистый подкат выполняет Юрий Ковтун. Мы с вами видели это, значит, мы не зря прожили этот вечер. Гонг! Как много в этом звуке для сердца нашего слилось. Так, кажется, сказал про бокс великий поэт. На повторе мы видим, Оуэн буквально полз к мячу. Полз так быстро, что опередил стоящего на ногах Попеску. Так, у нас замена. Уходит и второй из братьев Лаудропов. Итак, Лаудропов на поле не осталось, но дело их живет. 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина в мире животных. В Казахстане создали поисковый отряд из котов. Дворовым котейкам на шее вешают камеры GoPro и с помощью нейросетей отслеживают, где те гуляют сами по себе и кого из беглецов из квартир встречают. Схема оказалась рабочая. За первые недели работы удалось найти и вернуть хозяевам 407 пушистиков. Вот такой ИИ. Одобряем. В лондонском зоопарке провели ежегодное взвешивание зверей. Процедуру проходят все – и жучок, и червячок. Самое сложное – взвесить непосед. Пингвинов заманивают рыбой, капибар – капустными листьями, а капуцинов – орехами. Самые легкие питомцы в этом зоопарке весят меньше 1 грамма. Это улитки, родом с архипелага французская Полинезия. Самые тяжелые здесь – верблюды и жирафы. Они весят по 650 и 700 килограммов соответственно. Но, надеюсь, хотя бы улитки не переживают из-за лишнего веса.
1: Хорошие новости.
0: Во Вьетнаме народ полюбил уток. Причем не есть, а смотреть на них и умиляться. Сейчас повсюду начали открывать утиные фермы для туристов. В принципе, уток и раньше разводили, но почему-то блогеры начали приезжать в такие места, снимать ролики, как они становятся вожаками утиных стай или кормят сразу сотню крякающих птиц. И простым людям тоже захотелось такого же движа. В общем, все довольны. И утки сыты, и фермеры богатеют. Хороших новостей много не бывает. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь с очередной подборкой.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Миассе и Снежинске плюс 3, в Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов, в Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем в понедельник в Южноуральске, Озерске, Снежинске и Садке плюс 3, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.
1: Реклама.
3: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай» 11 октября в 19 часов 18+.
4: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
5: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Да какие там мессенджеры? Вот вам средний палец. Уже 1000 лет на рынке быстрых сообщений.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.

0: Утро было так прелестно, что даже Ипполит Матвеевич, спрыснутый горным воздухом, зашагал бодрее вчерашнего. За станцией Ларс сейчас же встала грандиозная стена бокового хребта. Долина Терека замкнулась тут узкими теснинами. Консессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап закричал, стараясь перебороть грохот и стоны Терека. «Великие люди! Обратите внимание, предводитель, видите? Чуть повыше облака и несколько ниже орла. Надпись «Коля и Мика», июль 1914 года. Незабываемое зрелище. Киса, давайте и мы увековечимся. Ей-богу, полезу сейчас и напишу. Киса и Ося здесь были». И Остап, недолго думая, сложил на парапет запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу. В это время в 2 верстах от консессионеров со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. При переходе через крестовый перевал его укусил орел. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкою и пошел дальше. Расстояние между врагами сокращалось. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом пенсне. Ущелье раскололось в глазах отца Федора. Терек прекратил свой тысячелетний крик. Отец Федор узнал Воробьянинова. Он схватил Ипполита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом: «Куда девалось сокровище, убиенный тобою тещи?» Ипполит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив глаза так, что они почти соприкасались со стеклами пенсне. «Говори!» — приказывал отец Федор. «Покайся, грешник!» Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло: «А, вот это кто! Конкурирующая организация!» Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь.
1: «Бейте его, товарищ Бендер!» —
0: кричал с земли отдышавшийся Ипполит Матвеевич. Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Ноги сами отрывались от гранитов и несли своего повелителя вверх.
2: «Стой!» — загремел Остап. «Стой, тебе говорю! Отдай колбасу! Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!»
0: Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак невозможно. Скала опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз, там бесновался Остап.
2: «Я отдам колбасу!» — закричал отец Федор. «Снимите меня!»
0: Он видел все маневры консессионеров. Они бегали под скалой и, судя по жестам, мерзко сквернословили. Через час, легший на живот и спустивший голову вниз, отец Федор увидел, что Бендер и Воробьянинов уходят в сторону крестового перевала.
3: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
3: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

горю я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем. Я ночью тебя.

0: тебя.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Шкале!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач. Работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Мы в сказку попали, Ерёк!
9: И как же нам вернуться?
10: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузель Миникаев и София Петрова.
11: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда?
10: Царевна Несмеяна. Уже в кино. 6+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мужики, не надувайте резиновую женщину слишком быстро, а то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Ау! Ау, помогите, я заблудился.
3: Господин президент, вы нас звали?
2: Сенатор Кевин, слава богу, вы здесь. Я заблудился, что происходит?
3: Господин президент, это елка. Мы просто украсили ваш кабинет, скоро же Новый год.
4: Да, и у нас остались считанные деньки, чтобы ввести еще больше санкций против России.
3: О, да.
2: Слушайте, по поводу санкций, я вот что подумал. Все-таки праздник, может быть, сделаем новогодний подарок. Я предлагаю отменить что-то из того, что мы им до этого запрещали. Я предлагаю вернуть русским Netflix.
4: Так, а вроде уже не надо, им же официально разрешили пиратствовать.
2: Что? Пиратствовать?
4: Да.
2: То есть бухать ром, грабить корабли и жучить портовых девчат? От всего этого их удерживал только Netflix? Господи, что мы натворили? Может быть, тогда опять разрешить им покупать наши айфоны?
4: Так, а вроде тоже уже не надо. Просто когда мы им запретили их покупать, они купили их в 3 раза больше. Почему-то русским больше нравится намутить телефон, чем купить.
2: Ну тогда можно разрешить русским наши фильмы. Хотя, с другой стороны, я слышал, они очень крутые. Они полетели снимать фильм в космос.
3: Хм. Ну хоть вы об этом помните.
2: Кстати, а почему мы не летаем снимать фильмы в космос?
3: У нас есть графика. У нас есть люди, которые нарисуют космос.
2: То есть вы хотите сказать, русским проще полететь в космос, снимать фильм про космос, чем научить человека рисовать? Охренеть! Что будет, когда русские придумают фильм про апокалипсис? Я не хочу умирать из-за киношки «Спирисильд».
4: Господин президент, а разрешите поинтересоваться, зачем вам что-то дарить России?
2: Потому что задолбал наш американский Новый год. Ничего в нем интересного, веселого нет. Вы посмотрите, что мы делаем. Мы просто сидим всей семьей и смотрим на носок. А я хочу веселья, я хочу праздника, как у русских. С их любимыми русскими, китайскими, бенгальскими огнями.
3: С чем?
2: Бенгальские огни – это такие праздничные штуки, русские их очень сильно любят, которые сначала задолбаешься поджигать, пока они загорятся, зажигалка превращается в лаву. Но когда она разгорается, они горят во все стороны. Просто во все стороны летит огонь. В кофту, в кота, в еду. А еще мне нужен русский дождик.
3: Что еще за дождик?
2: Это праздничный алюминий. Русские очень мелко нарезают лист алюминия и вешают на новогоднюю елку.
3: Но зачем? Это красиво?
2: В теории должно было быть. Но на практике я еще ни разу не видел, чтобы это было красиво. Ими просто целый день рыгает и какает кот. Короче, мне нужен русский Новый год. Чтоб в руке что-то горело, на елке был алюминий, я жег бумагу и кидал ее в алкоголь.
3: Господи, какой ужас. Но зачем?
2: Это же логично. Чтобы сбылось желание. Слушайте, я... очень устал. Отменяем все санкции. Ха-ха, я вас разыграл. Опа!
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: какой хороший трек. А ученые, между прочим, говорят, что правильная музыка с утра способна заменить чашечку крепкого кофе. А юмор, совместный юмор, заменяет тимбилдинг и помогает людям быстро растопить лед и найти общий язык. Поэтому прибавляйте громкость, будем объединяться. Чтобы объединение было горячее, мы пригласили нашего любимого Андрея Рожкова, чтобы он шутил коротко, емко, а вы хохотали от души. А еще на Юмор ФМ стало еще больше юмора. В финале этого часа монолог Михаила Задорнова. Чуть раньше проект «Лига городов». Там будут самые веселые миниатюры. Угарный папа поделится детскими перлами, которые вы же ему и отправляли. Ну а буквально через пару секунд сам мистер Тестостерон, наш Джейсон Стэтхэм и его знаменитые цитаты. Меня зовут Яся Богачева. С вами заряжаюсь веселым настроением. Ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Бог создал этот мир. Все остальное сделано в Китае. Одна голова хорошо, а все тело целиком лучше. Запомни, ты становишься мужчиной, когда у тебя впервые пропадает второй носок. Если мужик 4 раза сходит налево, он обязательно вернется домой. Это геометрия, сынок. Мой дед говорил, не суй пальцы куда попало, особенно в обручальные кольца. Запомни, докторская колбаса не лечит. Любительская не любит.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Объявление. Вчера на автобусной остановке был потерян кошелек с зарплатой. Нашедшему убедительная просьба не ржать.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
1: 5-летняя Настя гуляла на детской площадке. Наслушалась там всякого, приходит домой и с порога говорит папе и старшему брату. «Ну чё, здорово, дятлы!» Школа, 2 класс. Учительница разбила детей по парам и сообщила, что каждая пара делает друг другу подарок. Девочки на 23 февраля, мальчики на 8 марта. 9-летняя Леночка подходит к своему напарнику и спрашивает. «Вадик, а что ты мне подаришь?» «Ну, как что? Это будет сюрприз». Лена с максимально серьезным видом. «Не, мне сюрпризы не нужны. Мне розовые туфельки». Из школьных сочинений Артема. «В школе я начинаю изучать знания. Когда я узнаю много знаний, я иду домой». И вот на опушке показался олень. Стройный, как жираф. «У нас счастливая семья. Папа работает, мама красивая. А если выспится, то еще и добрая».
0: Угарный папа.
1: Виктору 4 года. Заявляет родителям. «Я завтра с вами картошку копать не буду». «Почему?» – спрашивает папа. «Копать будете вы, а я буду наблюдать, чтоб копали там, где надо». 8-летний Вова живет в Курске. Бабушка его спрашивает. «Вова, а кем ты хочешь стать?» Он, не задумываясь, ученым. «А в какой же области ты будешь ученым?» Вова также стремительно отвечает. «В Курской, конечно же». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот сижу и третий день смотрю на муравейник. Ни совещаний, ни планерок. Но, блин, ведь работают же!

0: Ну, не знаю, романтика романтика, а кушать хочется всегда. И как, собственно, заработать на эту самую еду? Ну, чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное, так гласит любимый наш персонаж. Но у Юли Деточкиной есть другой рецепт обогащения. Какой? Очень скоро вы узнаете в хороших новостях. Не пропустите эту ценную информацию. А дополним этот час еще и юмором. В финале монолог Михаила Задорнова. И это еще не все. Еще больше юмора для вас. Прямо сейчас проект «Лига городов».
1: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ. Это Лига городов. Встречайте. Команда «Москвичи». Москва.
2: А девушки всегда ведут себя как девушки. Даже на похоронах.
3: Он был хорошим человеком в любом случае. Спасибо.
4: А вот мне столько приятных слов ты никогда не говорил.
3: Алина, успокойся.
4: О, с фото нас, типа, мы все такие Total Black.
3: Алин, мы на похоронах.
4: Дима, это что там, твоя бывшая?
3: О, действительно пришла.
4: Ты ее до сих пор любишь?
3: Да нет, конечно, дурец, она просто флорист, все здесь украшает.
4: А что, меня нельзя было попросить?
3: Если бы дядьке нужно было мыло из свиного жира, я бы обязательно попросил.
4: Все, она видит, как мы ссоримся. Быстро засоси меня, чтобы она поняла, что у нас все хорошо.
3: Алина! Люди, которые сосутся на похоронах, у них не все хорошо.
4: Вот я так и знала, что не надо мне сюда идти. Атмосфера тут такая негативная.
3: Алина, тебя что не устраивает?
4: Да то, что столько цветов ты мне никогда не дарил.
3: Алина, мы на похоронах.
4: Да, наших отношений.
3: И твоего дядьки!
1: Команда «Кыргызы». Москва.
5: Здорово.
6: Здорово.
5: Киркорова, интересно, кто ангел-хранитель? Работает вечно. Ты слышал, что Илон Маск хочет 1 000 000 человек на Марс переселить?
6: Да ладно.
5: А Сашу Таню до сих пор снимают на ТНТ. Видел, на ТНТ сделали новую фабрику звезд. Новых Букиных сделали. Интересно, а новую креативную группу не хотят сделать? Знаешь, что в фабрике звезд был сын? Сын Тины Канделаки.
6: Да. Но он выбыл уже оттуда.
5: Думаешь, это ему помешает выиграть?
6: Это хороший разговор. Там все участники проголосовали за то, чтобы он остался. А он благородно отдал свои голоса другому участнику и решил сам уйти из проекта.
5: А, так придумали, да?
6: Там еще племянница Мартиросяна участвует.
5: А, серьезно? А сын Канделаки вылетел? Интересно, конфетка сколько еще будет идти? Видел в зале, сколько звезд сидит?
6: Да. Только я не знаю никого.
5: Ну, вот так вот сейчас.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Купи-продай в этом выпуске. В России в топчике новый вид бизнеса. Люди продают координаты грибных и рыбных мест. В Москве такие точки продаются по 20 тысяч рублей. Но многие покупатели жалуются, что по указанным местам обычно голяк. Грибов нет, рыба не клюет. Люди сетуют, что впустую потратили топливо и время. Продавцы отвечают: да вам просто не повезло. Некоторые подозревают, что одни и те же координаты продают по кругу разным людям. Так грибы новые вырастают, а рыба опять приплывает. Главное верить. А вот на eBay народ торгует другими рыбами из теста. Короче, пользователи ищут среди крекеров в форме рыбок слипшиеся, и это якобы похоже на стаю рыбок. За ультраредкий коллекционный экспонат 6 печенек просят 25 тысяч долларов, то есть 2 миллиона рублей. 4 слипшиеся рыбы уже подешевле – 126 тысяч рублей. Отдельные пары идут по несколько сотен долларов. То, что продают, ладно, я еще могу понять, но то, что кто-то это покупает…
1: Хорошие новости!
0: Ну и самое странное. Одно время люди коллекционировали карточки Покемон. Особенно часто этим людям было лет 10. Прошли годы, и это больше не детское увлечение. Отдельные редкие экземпляры уходят с молотка за миллионы долларов. Например, британец Джордан Данн уволился из юридической фирмы, потому что превратил хобби по собиранию карточек в бизнес. Он теперь продает и покупает эти карточки и имеет с этого 4 миллиона фунтов в год. Это почти полмиллиарда рублей. Вот тебе и детское увлечение. На этом у меня все новости. Не уходите далеко. Скоро будет еще больше.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миасе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем в понедельник в Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ночью все комары на одно лицо. И, к сожалению, это лицо

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Знакомый бизнесмен ехал по Эстонии. Эстонец остановил дорожную полицию, говорит: вы превышали скорость, я вам выписываю штраф. Ну, наш, куда поедет, в другой город штраф? Говорит: давайте на месте бабки дам. Тот говорит: мы не русские. Обидел нашего. Наш думает: ах так? Слушай, и выписывает штраф эстонец. А наш говорит: слушай, какая у тебя ручка классная. Я коплю ручки, продай мне ее. Говорит: за сколько? За $100 куплю. Он говорит: за 100, пожалуй, продам. А ручка $2 стоит. И продал. Стоит, говорит: а чем я штраф выписывать буду? Наш говорит: покупай. Говорит: нет, езжайте. Знаете, интересно, что иммигранты и в Америке, и в Германии стали следить за тем, чтобы дети говорили на русском языке. Это высшее признание нашего языка. Почему? Чувство юмора сохраняется. Ну, правда, казусы бывают потрясающие. Есть такой город Сан-Хосе. Там русская школа, потому что очень много русских семей в этом городе. И детишки хорошо общаются на русском языке, решили приколоться к американским детям. Вообще к американской школе. Еще наслушались моих выступлений. Запустили 3 свиньи в школу. Я боюсь вам дальше говорить. Написали на свиньях номера 1, 2 и 4. Весь зал понял, что, да? Вот все поняли. А там нет, неделю. Американская полиция искала свинью с номером 3. Вот больше всего мне нравится это. Я сам удовольствие получаю, когда рассказываю об этом случае. Прикололись два наших молодых человека, ну, такие парнишки совсем, тинейджеры, в Нью-Йорке, в метро. Больше всех была удивлена вот это наблюдающее за тем, как проходят в автоматах, вот это гамбургероподобное. А они магнитные карточки, вот эти, которые надо прикладывать, они в шапку засунули себе зимой. Подошли, и первый говорит: «Господи, пропусти без билета!» Я обожаю наших людей. Я одно говорю: это бы на пользу родине.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

ты, я помню, как сейчас.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Собрание в клубе неполноценных мужчин переносится на 5:30.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда ИП Бондарев. Город Надым.
2: Приветствие. Следующая команда. ИП Бондарев. Город Надым.
3: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Ну, мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИПшечка своя. Сеть магазинов сантехники. Ну, как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну, потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите. Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
4: Подожди, мы же с Ямала.
3: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
4: А я могу.
3: А он может.
4: А мне пофиг.
3: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
5: Денис Денисович, а кто звонил?
3: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
4: Вот это правильно, Денисыч. Перед сексом с тобой помолиться надо, да.
3: Ну, Андреич, блин, взял, сбил меня. Чего хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники. Включайте.
6: Левее. Левее. Садитесь.
0: Унитазы с парктроником АТП Бондарев. Вы не промахнетесь с покупкой.
3: Ну а в конце я, как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как-нибудь...
5: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
3: Чё ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «АМИГ» Александр Александрович Масляков.
4: Нет, то, что он батю подтянул, это он, конечно, молодец. Да.
3: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. «Мир сан-сантехники». Гениально, а? Ну вы подумайте.
4: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
3: Согласен.
7: ИП Бондарев, ничего личного, просто бизнес.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Очень страшная фраза о тебе, я знаю, все, не стоит раскрывать всех секретов, но стоит смеяться в голос, когда слышите смешную шутку. Не пропустите, очень скоро та самая смешная шутка может принести кому-то, одному из участников нашей суперигры «Автомобиль за улыбку», 3000 рублей и пропуск в суперфинал. Ну а кроме прекрасной игры «Автомобиль за улыбку», мы еще с вами будем хохотать и над другими шутками в исполнении Андрея Рожкова. Они короткие и невероятно веселые. А еще в финале этого часа порадуемся монологу Михаила Жванецкого. Послушаем мудрости от Сати. Он с юмором будет отвечать на вопросы. Все традиционно здесь. Также в этом часе анекдоты Игоря Маменко. Ну и буквально через пару секунд шутки и песни. Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут вас развлекать. Меня зовут Яся Богачева. Сегодня с вами заряжаюсь веселым настроением, ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ, шутки-песни, вроде никого не забыл, короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Выходим, наденем рюкзаки, дружище. Надо собраться, пешком прогуляться, Владивосток мытищи.
3: Бабушке со скайпом рядом нужен человек.
1: А у тебя мама шарит в современных?
3: Вообще, она настолько разбирается, что она даже мне пару рассказывает, что надо сделать. Ну вот единственное, что где мы вдвоем тупим, это госуслуги.
1: Я тебе больше скажу, там вся страна тупит нормально.
0: На Юмор ФМ.
2: Гуся с бобром скрестил Господь, так появились утконосы.
3: А я опять в WhatsApp'е с тобою обсуждаю проценты, дивиденды, ребрендинг и надой. А ты в рабочем чате прислал мне обезьянку, котов прислал с Наташей и бабу с бородой. Котов прислал с Наташей и бабу с бородой.
1: Ну ты вложила все, по-моему.
3: Боль, вся моя боль. Да, обезьяны, этой... Наташи.
1: Прям,
3: Ты знаешь, мои друзья периодически писали такие стикеры в WhatsApp, что я думаю, боже, откуда вы их берете? Где вот этот кринжовый чат с этими стикерами?
1: Морально, надо отпуск тебе взять после этой песни.
3: Но согласна.
2: Обсыпьте меня куркумой, пряным подвигаться.
0: Шутки на Юмор ФМ.
3: Секс после 40. Расскажи нам, Стас, если он вообще...
2: Есть! Только не у всех.
3: А у кого?
2: У меня вчера.
3: Аплодисменты! Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
3: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
0: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: еще Иван Сусанин? Куда же вы влез? Без GPS.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ха-ха-ха, какая хорошая шутка только что прозвучала в исполнении Андрея Рожкова. А значит, запустилась очередной эпизод нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Это значит, что кто-то из вас сейчас получит прекрасный шанс выиграть 3000 рублей и пройти в суперфинал. Ну а там в суперфинале побороться за новенький автомобиль. Хотите новую машину? Всего лишь навсего за вашу очаровательную улыбку. И если вы еще не в игре, то скорее заходите на сайт веселорадио.ру, нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль» и действуйте согласно инструкции. Ну а если ваша фотография сейчас радует всю страну, то все внимание на телефон, на монитор. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
1: Автомобиль за улыбку!
2: Наталья, город Орел. Эта красотка смотрит на меня сейчас с монитора. И хочется верить, что она не просто с монитора смотрит, а еще на свой телефон и ждет, когда мы ей позвоним и попросим шутку повторить. Ну, собственно, проверим эту схему. Набран номер телефона Натальи, звоним в Орел, дождемся гудков и переверну песочные часы. 30 секунд будет у Натальи, красавицы, чтобы дотянуться до телефона и сказать заветное «Алло». «Алло, Юмор ФМ, я вас ждала, шутка такая, давайте мой приз». В общем, все согласно правилам, согласно возможности стать победителем и выиграть новенькую машину в этом 2026 году. Тем не менее, время идет, а Наталья до телефона пока так и не дотянулась, возможно, в шоке. А может быть, она просто спит и отдыхает в Орле сейчас так же, 10-19. Показалось. Может быть, показалось, что Наталья взяла трубку, но нет. Тем не менее, время... Алло?
3: Да, слышу.
2: Наталья, город Орел. Я уж хотела трубку положить. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас сейчас слушает вся страна. Доброе утро.
3: Доброе утро, но я не слышала.
2: Я так готовилась, старалась, репетировала. Думаю, сейчас как задам вам вопрос. Вы как ответите? Спите?
3: Да.
2: Ах, и во сне шутка не приснилась.
3: Нет.
2: Наталья, вам хороших снов. Продолжайте это делать. Выходной он для того и есть, чтобы выспаться наконец-то. Ну, да. А ваша фотография останется в игре, и есть шанс, что улыбайзер выберет ее еще раз. И пусть тогда вы сможете шутку повторить и выиграть свой приз. Договорились?
3: Да. Да, всего доброго.
2: Хорошего воскресенья. Ну и всем остальным тоже напоминаю, все в ваших улыбках. Заходите на сайт Юмор.ФМ, нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль», и все, загружайте фотографию, вы в игре. Дальше слушайте, запоминайте шутки и ждите нашего звонка. Ну а мне остается запустить улыбайзер, чтобы ваши лица продолжали сверкать на сайте веселорадио.ру и радовать всю страну, ведь суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль! Юмор ФМ.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Мама, ребята говорят, что я ужасно рассеянный. Говорит, мальчик, я тебе 1000 раз говорил, твой дом напротив. Двое встречают, они говорят, ты знаешь, у меня такое ощущение, что моя жена изменяет мне с соседом. Он говорит, а с чего ты взял? А вчера возвращаюсь с работы, прохожу мимо своего дома, смотрю, на балконе стоит сосед в трусах и курит. Домой прихожу, а жены нет. Он говорит, а какая связь-то? Он говорит, так он в ее трусах курил. Два кума беседуют, он говорит, мне кажется, мы занимаемся немножко не тем. Я знаю, ты свистки продаешь на пляже, это... несерьезный бизнес, я хочу тебе более серьезное дело. Я видел, у тебя кабан бегает по двору с цепью такой. Понравился сразу. У меня есть свинья на выдании. Жозефина. Песочного цвета. Вот такая девка, быстро идет на контакт, общительная. Если мы их познакомим с своим кабаном, понимаешь, куда я веду? Получится, поросята пойдут от любви. Потом еще поросята, еще мы вырастаем в мясную ферму, потом мясной холдинг. Ты представляешь, он говорит, гениально. Приходит домой, смотрит у кабана хвост крючком, значит, кабан готов. Он усадил кабана в мотоциклетную коляску, одел ему каску на голову, привез знакомиться со свиньей. Произошла любовь с первого взгляда, баянист сыграл Мендельсона, фата, понятые, ну, все как положено. Весь процесс произошел так, как они и хотели. На следующий день опять одел каску кабану, усадил коляску, привез, опять все произошло, как они мечтали. И вот на третий день ему нужно ехать везти кабана, он жуткого похмелья, потому что, ну, страшно себя плохо чувствует. Жене говорит, Зина, посмотри, у кабана хвост крючком. Жена смотрит в окно, говорит, я хвоста не вижу, но каску он уже надел и в коляске сидит.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
2: Никакая нейронная сеть и никакое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном.

Этот воздух, как ваты густой. Летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ваты густой. Это летнее

0: Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
3: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
2: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: ВТБ накопительный.

0: Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
0: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Юмор ФМ

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я настолько хорош в постели, что даже просыпаться не хочется.

0: В мире, конечно, много чего не дано понять, но ученые очень и очень стараются. Вот, например, совершенно недавно выяснили, почему мужчины становятся скуфами и что мы делаем в непогоду. Обнимаемся? Нет. А что, об этом подробнее расскажет Юлия Деточкина очень скоро в «Хороших новостях». Не пропустите. Этот час дополним юмором, разумеется, мы же Юмор-ФМ. В финале Михаил Жванецкий, его легендарный монолог. Чуть раньше еще больше юмора для вас. Сатья ответит на вопросы.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Василий, менеджер из Первоуральска, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатья. Моя жена постоянно говорит мне, что я изменяю. Хотя это не так. Немного задержался вечером. Дома сразу вопрос. Ну где шлялся? Телефон пропиликал. Сразу кто пишет? Бабы твои. Пароли я дал от телефона. Секретов никаких нет. Но когда постоянно обвиняют в том, чего не делал, очень неприятно. И иногда задумываюсь, может, правда завести любовницу? Скажите, как еще же не объяснить, что никакой любовницы у меня нет и не было? Спасибо.
1: Сатья отвечает.
3: Никак. Никак. Она просто сливает на тебя свои страхи, свои переживания. Ну, как правило, вы же знаете, что эта ревность, она без... Какая? Беспричинна. Беспочвенно. Но я бы, например, если бы консультировал этого мужчину, спросил, скажите, пожалуйста, а как у вас выстраивались сексуальные отношения с этой женщиной? Как вы думаете? На каком свидании они, скорее всего, переспали?
4: На третьем,
3: конечно. В Первоуральске на третьем, конечно. Вопрос. Как вы думаете, кто был инициатором секса?
4: Мужчина,
3: да. Запомните и дочерям расскажите. В 99,9% случаев инициатором секса является женщина. Мужчина, он даже часто не бывает инициатором собственной эрекции. Ничего себе. Кто дает разрешение на секс? Женщина, инициатор, конечно. Женщина, естественно. И вот женщина понимает. Я встретила Василия. Василий был в легком подпитии. Да? Он как раз шел с работы домой, немножко задержался. Я как бы его схватила, утащила в свое семейное гнездо. Там мы сотворили сексуальное какое-то чудо. И так узнала мама моего отца. Приблизительно вот так. И теперь она чудесно понимает и знает, что Василий очень, ну, легок напередок. Очень легок. И она теперь знает, что если у Василия в организме 50 грамм коньяка, и он видит вот это вот желе, то сразу же он склонен к этой истории. Поэтому она будет вечно его подозревать. А как вы думаете, Василий ее подозревает? Да у него просто нет времени подозревать. Он все время защищается, он прячется. Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина найдет себе другого. Сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы. Да.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Хорошие новости.
1: Всем привет! В студии Юля Деточкина, и мы обсудим отношения М и Жо в этом выпуске. Психолог Екатерина Булгакова рассказала, почему мужчины становятся скуфами. «Они не специально», — говорит специалистка. «Во всем виноват хронический стресс, кризис середины жизни и усталость. Мужчина уходит в эмоциональный кокон. Психологиня советует женщинам вместо упреков, типа «ты стал скучным, у тебя пивное брюшко», начать с себя. «Придумайте для любимого развлечения», — говорит она. «Запишитесь вместе на курсы танцев, больше гуляйте вместе». Интересно, что парни в таких случаях просто меняют жену на помоложе. И никаких тебе танцев с бубнами. Мы часто слышим, что женщины нынче стали меркантильными, но аналитики это опровергают. 72% москвичек готовы содержать своего мужчину в трудный для него период. Конечно, там есть оговорки, типа «он должен и сам шевелить лапками», и это касается только тех, с кем серьезные отношения, но тем не менее. Более того, больше половины горожанок уже содержат всю семью. В общем, женщины, как всегда, готовы всех спасать.
0: Хорошие новости.
1: Ну и еще немного о погоде и романтике. Оказывается, россияне в непогоду предпочитают листать соцсети, а не обниматься с любимыми. 68% опрошенных голосуют именно за думскроллинг. Еще половина закажет еду или займется онлайн-шоппингом. И только каждый пятый готов провести дождливый день в обнимку с любимкой. Да ладно, вы что? Любовь согревает. Всем обнимашек и побольше хороших новостей. Я Юля Деточкина, скоро вернусь.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Миасе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем в понедельник в Южноуральске, Озерске, Снежинске и Садке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.
0: Реклама.
5: Обнаружен идеальный ужин. Чебаркульская птица. Во всех духовках города.
6: Топ покупок месяца. Амода C5. Добавить стиля. JQ J8. Подчеркнуть свой статус. Амода C7. Собрать взгляды. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официального дилера «Сатурн» в Челябинске. Улица Молодогвардейцев, 2.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
9: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мальчик Петя случайно ударил трудовика молотком по пальцу и получил 5. По крайней мере, ему так послышалось.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Да-да, именно. За все нужно сказать спасибо. Слава Богу, пообедал, слава Богу, поспал. Проснулся, спасибо. Заснул, благодарю. Слава Богу, одеты. На ногах, спасибо, штаны. На голове большое спасибо, шляпа. На шее, слава Богу, кашне. За все спасибо. И не надо роптать, критиковать, подсмеивать. Эти роптуны только портят. Сидишь, слушаешь, дрожишь. Как он не боится?

0: Что ж, все боятся, он один не боится? Боится еще больше, но не может. В душе у него свирестит и произрастает вздутие живота от мыслей. А я так считаю, разлучи, чем было, молчи. Папа-то, что толку вперед смотреть, когда весь опыт сзади? Я же все помню. Вначале соли не было, потом мыла не было, потом дяди не было, потом тети не было. Сейчас все они есть. Так что мне и детям моим на веки веков спасибо. Никакой инициативы. Глаза в землю и вдоль стены. Лифтом вжик, в кровать шасть, пледом швырк и сидишь в пледу. В пледу сидишь. И никакой выдумки. Ты придумаешь, ты же и будешь делать, тебя же и накажут, что плохо сделал. В пледу сижу. Тишина внутри, спокойствие снаружи. Спасибо за то, что живу, что существую. Ура, что проснулся, виват, что поел. Никаких разносолов, салатов, не хочу привыкать. За кефир отдельное спасибо всем. При встрече с корреспондентами предельный оптимизм, как только лицо выдерживает. Никто меня не спрашивал, я сам два раза прорывался к микрофону, кричал: «Спасибо! Молодцы! За 105 месяцев спасибо, за 110 большое спасибо, за 115 балуете, за 120 объясните за что». С детства мечтал зубы вставить, с детства. Вставил спасибо, осуществляется мечты. Прекрасно. Слышу, человек проворовался, посадили правильно, оправдали правильно, обругают верно, толкнут правильно, пошлют спасибо. Жена уходит – хорошо, жена вернется – хорошо, одному хорошо и с семьей хорошо, много есть – хорошо, немного есть – хорошо, пить – хорошо, не пить – хорошо, все вокруг – хорошо. Я о своих раздумьях во всей организации пишу. Ну, какому нормальному человеку придет в голову сесть и написать, что ему хорошо? Нормальному не придет, а умному придет. Потому что адрес и фамилия, и он уже никаких сомнений не вызывает. Он официально заявил. А что вы критикуете? Кто рассказывает? Кто смеется? Кто плохо приказал? Кто плохо исполнил? Сами же все. Что ж мы про себя так остроумно замечаем, а потом так тонко хохочем? Потому что кажется, что не про себя. А про кого? Только себе и спасибо за все. Молодцы!
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Юмор ФМ.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Недавно пересмотрел мультик про Винни-Пуха и задумался. А никого не смущает, что только у маленького, тихого, застенчивого пятачка было дома ружье?
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Нижний фэншуйский экспериментальный завод умных садовых инструментов представляет.
3: Кажется, дождь собирается. Даже и не знаю, копать сегодня колодец или не копать. Пожалуй, спрошу у лопаты. Доздраперма?
4: Да, мой трудолюбивый хозяин.
3: Мне копать или не копать?
4: Честно говоря, мне чет лень. Не, ну можем, конечно, чутка и покопать. Но можно и не копать. По настроению. Хочешь покопать? Давай покопаем. Но давай лучше не копать. Хотя...
2: Умная лопата Доздраперма. Может копать, может не копать.
5: Также оцените нашу новинку. Умный топор Колун Илон. Топор Колун Илон. Хочет и колет.
2: А не хочет и не колет.
5: Умные садовые инструменты Нижнефэншуйского экспериментального завода.
6: Не хотим, не работаем.
7: Вот, столкнулся с проблемой. Спина чешется, а почесать некому. И дотянуться сам не могу. Что же делать?
8: Дружище, тебе поможет умный робот-спиночес, товарищ Сухов.
7: Робот-спиночес? Однако, чего-то только не придумает.
9: Да, в деликатной ситуации товарищ Сухов – это настоящее спасение. Он придет на помощь, дотянется и почешет. Даже в самых труднодоступных местах.
10: Это точно.
5: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» содержит 11 чесальных и массажных программ, 8 режимов интенсивности, а также возможность индивидуальных настроек.
9: Попробуйте нашу водонепроницаемую новинку «Товарищ Сухов Плюс». Спинку и почешет, и помоет.
5: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» сделано в Китае.
11: Восток – дело тонкое.
5: Закажите прямо сейчас на сайте «явсячешусь.хрю».
12: Срочно надо ехать в командировку на неделю. Что делать с мужем, ума не приложу. Как он тут без меня? Подруга, посоветуй.
13: Да нет проблем. Сдай его на передержку в Домосеково.
12: Домосеково?
14: Да, Домосеково. Центр передержки для мужей среднего и солидного возраста. Расположен в экологически чистом районе Подмосковья. Уютные номера, домашняя кухня, свежий воздух, уникальные программы оздоровления и деалкоголизации организма. Домосеково.
15: Шашки, нарды, городки.
16: Новинка сезона, кружок авиамоделизма.
12: И никаких баб?
14: Ну, разумеется, Домосеково и никаких баб. Командировка? Отпуск? Девичник?
12: Нет проблем. Сдайте мужа в Домосеково.
14: Центр передержки мужей Домосеково.
17: На страже семьи и брака с 2007 года.
0: Домосеково. На Юмор-ФМ.

0: Но лично у меня сердце биться чаще начинает, как только включается микрофон. Вот честно-честно, сколько лет прошло, а до сих пор есть такое некоторое волнение и трепет. Уверена, у вас тоже есть свои слабости, радости. Но чем бы ваше сердце не ускорялось, нас все равно объединяет юмор. Юмор FM, разумеется. А здесь к нашей дружной веселой компании присоединился очаровательный, очень смешной Андрей Рожков. Ну и, конечно же, на Юмор FM стало еще больше юмора. В финале этого часа рубрика «Шутите, звольте». Там Михаил Полицимака про актеров расскажет. Чуть раньше реалити-криминалити, там порадуют нас смешные фрагменты из полицейских протоколов. А также в этом часе классика жанра Ян Арлазоров и его монолог. Ну а буквально через пару секунд Надежда Ангарская и Биг Стендап. Меня зовут Яся Богачева. Сегодня с вами заряжаюсь хорошим настроением, ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
2: Аплодисменты. О, девчонки. Мои девчонки пришли. Как настроение? А, молодцы. Знаете, мы с вами похожи. А знаете чем? Я вот всю жизнь выделяюсь из толпы. Прям с самого рождения, да. Сейчас это называется плюс сайз. Ну, вы поняли сразу. Безусловно, когда ты плюс сайз, есть проблемы. Я, например, очень долго искал для себя автомобиль. О, такие же проблемные сидят. Тяжело выбирать для себя машину, когда большинство из них для тебя приталенные, да? У меня прадик, да? И я не понимаю, когда со мной на дороге пытаются познакомиться вот эти парни на спортивных тачках. Я думаю, ну а смысл? Если я к тебе в нее сяду, у нее швы разойдутся. Я реально как-то пыталась сесть в Ламборгини, она нереально низкая. Я по итогу в нее так и не села. Я в нее упала. Ну и у нее 100% что-то отвалилось. Потому что мне всю дорогу в спину дуло. Мне еще этот Аджарио говорит, давай за кофе заедем. Я говорю, давай сразу в аптеку, ну. Фастум гель прикупим. Ты же не хочешь, чтобы я у тебя тут катался до среды? И он всю дорогу красовался. А я всю дорогу думала, как я буду из нее вылезать. Это было так неудобно. Это было так неприятно. Как будто выходила не я из Ламборгини, а у меня камень из почек. У меня сейчас с мужиками полный порядок. Я сейчас замужем уже второй раз. Ну, потому что первый не понимал, что маленькие ручки, маленькие колечки. А тут, ну, на этой шее маленькие камушки не смотрятся, да? Еще пару раз пытался намекнуть мне на мои лишние килограммы. А я думаю, что если кто-то намекает тебе на лишние килограммы, значит, у него есть лишние зубы. Да, да, девочки меня понимают. Так вот, девочки, что я считаю? Пара лишних килограмм не стоит слез. Вот если вам, как мне, надо сбрасывать тридцатку, пусть плачет, пусть терпит. Мне, кстати, идеально подходит моя фамилия Ангарская. Ангар. Это что такое? Большое, основательное. Ну, что такое издалека видно, да? Меня как-то издалека женщина заметила. Бежит ко мне навстречу, кричит, такая радостная. Я думаю, ну, узнала. Но бывает, что меня узнают. Довольно-таки часто, но иногда узнают не так, как мне хотелось бы. Ко мне как-то на пляже подходит женщина с мужем и спрашивает, это же вы? Я говорю, да. Она поворачивается к мужу и говорит, ну, я же тебе говорила, что это она вчера из-за лежака ругалась. Меня на все работы в моей жизни приглашали, потому что я большая. Типажная, фактурная. Однажды сильно похудела на 41 килограмм. Спасибо, спасибо, ребята. Да, на 41 килограмм похудела, а потом сидела без работы. Мой изначальный вес был 136 килограмм. Ну вот, как вам сказать. Ну, по меркам UFC мой вес абсолютный. Похудела на 41 килограмм и думаю, ну алло, в чем проблема? Когда меня позовут в голые и смешные? Когда ты начинающий артист, ты вынужден соглашаться на любые предложения. Даже на съемки в программе «Голые и смешные». А я еще хуже. Я работала в телемагазине. Ну, ребята, это совсем другая история. Пойду я мамой поработаю. Всем хорошего настроения. Работайте родителями, да, почаще. Ну, прежде, вы знаете, что надо для этого делать. Хорошего настроения. Пока-пока.
1: Это «Большой стендап». We'll be right back. на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Невероятно, но факт. Детский ансамбль «Кукушечка» годами подбрасывал своих солистов в другие детские ансамбли.

0: FM. Классика жанра. Ян Арлазоров.
1: Я хочу сказать в конце маленький, совершенно, может быть, никчемушный анекдот, который мне почему-то очень нравится. Построили шестиэтажный дом для женщин. На первом этаже табличка. Здесь живут мужчины, которые любят секс. Они поднимаются на второй этаж. Там табличка. Здесь живут мужчины, которые любят секс и хотят жениться. Они еще вышли на третий этаж. Здесь мужчины, которые любят секс, хотят жениться и хотят иметь детей. Четвертый этаж. Здесь, которые любят, хотят жениться, хотят иметь и богатые. Они вот это. Здесь хотят жениться, хотят иметь детей, богатые и романтичные. Они поднимаются на шестой этаж, там записка. Вот вам, бабам, всегда что-то не хватает.
2: А напротив
1: стоит шестиэтажный дом, но там для мужиков. И на первом этаже написано, здесь живут женщины, которые любят секс. Мужики выше не поднимались. Еще раз скажу последний анекдотик. Он говорит, Коля, мне такой сон приснился, кошмар, кошмар. Моя Валя, Софи Лорен и Дженнифер Лопес домогаются меня, кому со мной ночью спать. Он говорит, ну почему кошмар? Потому что победила Валя. Маленькое еврейское местечко, и бедный совершенно сапожник, у него нет денег, ничего, и он придумал. Он натянул канат между своим домом и противоположным, написал, дорогие евреи, приходите завтра в 7 часов, я пройду по канату. Вход рубль. Значит, все собрались, отдали деньги, без 5-7 он появляется наверху у каната. Плачет и говорит, я никогда не ходил по канату, никогда. Я сейчас пройду, упаду, разобьюсь, дети останутся без отца, жена останется без мужа, но я пойду, потому что... Они ему говорят, Исаак, не ходи, не надо тебе это, не ходи, и расходятся. Он им вдогонку, евреи, приходите завтра в это же время, приходите в юрму.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мальчик Петя без стука зашел в спальню к родителям и застал аиста врасплох.

0: Забытый, незабытый, любит, не любит. Вот к гадалкам мы ходили раньше, чтобы узнать, что же будет, и узнать ответы на самые интересующие вопросы. Ну а теперь в минуты душевных терзаний многие из нас уже не спешат к этим самым людям, которые предсказывают, ну или помогают узнать будущее. Почему? Об этом расскажет Юлия Деточкина в хороших новостях очень и очень скоро. Ну просто не пропустите. Этот час дополним юмором на финале. Шутить извольте. Михаил Полицемака про чувство юмора актеров. И это еще не все. Еще больше юмора для вас. Прямо сейчас реальти криминальти, а там смешные фрагменты из полицейских протоколов.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Реалити криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
4: Главному врачу городской больницы Хотиненко РМ я не хамил и не угрожал, а только перечислил примеры повреждений, размещенных на плакатах перед кабинетом травматолога, в очереди к которому провел 2 часа. Свой диагноз на тот момент я не знал и пытался таким образом проконсультироваться с Хотиненко, так как к узкому специалисту я не попал, а время близилось к закрытию. Автомобилем я управлял в состоянии легкого алкогольного опьянения, потому что своими ногами дойти до дома я был уже не в состоянии. По словам Червенко, дверь квартиры пострадавшей Монаковой ГК он поджег, потому что она постоянно необоснованно называла его ворюгой и алкашом. Хотя у нее лично он ничего не крал и с ней ни разу не пил. Доставленные продукты оплачивать мы отказались из-за того, что курьер приехал с задержкой на 2 часа. А к этому моменту мы уже все выпили, и закуска нам была не нужна. К тому же, никто из присутствующих не помнил, что мы вообще заказывали какие-то продукты. Платежный терминал, выброшенный в окно, могу восстановить собственными силами, так как сам немного шарю по части техники. Оплатить 8900 за кусок пластика, ну это не по-божески. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити-криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина и немного современной эзотерики. Гадалки в печали. Клиентов стало в разы меньше. А все потому, что современная молодежь не идет смотреть будущее в хрустальном шаре, а спрашивает все у бездушной машины, то есть у нейросетей. А если и приходит погадать, то в основном узнать, что сулит грядущий год или какой билет выпадет на экзамене. Специалистки из сферы околомагических услуг расстраиваются, что все меньше запросов на «любит-не любит». Глупенькие зумеры. Разве искусственный интеллект знает, как очаровать червового короля? Там и уже нейросеть вряд ли выдаст нормальный совет. А вот таролог – да. Вот, пожалуйста. Знатоки натальных карт заявили, что львам, девам и рыбам нужно срочно в отпуск до конца этого года. Львам пора сменить обстановку. Они устали и загнали себя в угол, говорит таролог Виктория Крылова. Девам важно уехать туда, где тихо и красиво. Водолеи на грани работают из последних сил. Рыбы часто откладывают отпуск из-за финансов. Но момент настал. Заработались и раки. Им поможет отпуск. Отель у моря. В общем, мы отдыхать. А тельцы, овны и скорпионы пусть пашут.
1: Хорошие новости.
0: Но если без шуток, то имейте в виду, вещи и сны не вымысел. Российская учительница по имени Наталья увидела сон о своей большой победе и тут же выиграла в лотерею 10 миллионов рублей. Надо отметить, Наталья уже выигрывала и раньше. Было 100 тысяч. Но на этот раз, увидев сон, она купила билет, и вот такая радость. Теперь собирается купить себе квартиру. Извините, а к чему снится, что у тебя микрофон не включается? Может, тоже к деньгам? Я, Юля Деточкина, не сплю. Я ищу для вас хорошие новости. Скоро приду с очередной порцией.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП Рахматуллин Ильдар Уралович.
3: Вольф. Моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. Вольф. Официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
4: При покупке масла Вольф в сети автоцентров Мир масел замена бесплатно. Мир масел. Продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточните у менеджеров автоцентров.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Миассе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем в понедельник в Южноуральске, Озерске, Снежинске и Садке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.
6: Реклама.
7: Колбаска с картошкой. Вот это красота. Запомни вместе вкусней.
8: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО ХК «Трактор».
9: Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
10: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Не оферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
11: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай» 11 октября в 19:00 18+.
12: Та-та-та-таврия.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Школьница без спроса сделала себе татуировку и получила дома ремнем. Чуть ниже бабочки.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Проект «Шутить изволите» особо ценен тем, что позволяет увидеть кумиров прошлого за кулисами, как бы в реальной жизни, и убедиться, что многим знаменитостям было не чуждо чувство юмора. В этом выпуске актерские байки, а наши герои – звезды театра и кино 20 века.
0: «Шутить изволите».
1: Актер Виктор Павлов, сыгравший бандита Мирона Осачева в картине «Адъютант его превосходительства», любил вспоминать. «После премьеры фильма стою я в очереди в магазине. Очередь небольшая, человека 4, а девушка без очереди лезет. Я ей культурно объясняю, что я ее пропущу. Но зачем вперед бабушек лезть?» Она повернулась, внимательно посмотрела на меня и говорит: «Вот вы как в кино гад, так и в жизни».

0: Замечательный советский актер Георгий Вицин снимался в комедии «Она вас любит» режиссера Рафаила Сусловича. Ему предстояло сняться в эпизоде, где его герой мчится на водных лыжах по Днепру. Вицин наотрез отказывался, мол, не умею, расшибусь. Тогда режиссер пошел на хитрость и отправил актеру любовное письмо, якобы от преданной поклонницы. Текст был примерно такой. «Дорогой товарищ Вицин, вы мой идеал. Я мечтаю познакомиться с вами. Слышала, завтра вы снимаетесь в сцене на водных лыжах. Какой вы смелый. Я обязательно посмотрю и после съемок подойду к вам. Поверьте, вы не разочаруетесь. Ваша Клава». Утром следующего дня Вицин еще до прихода съемочной группы уже стоял в ожидании с водными лыжами. Весь день он отважно носился по воде, много раз падал в воду, но упорно поднимался и продолжал сниматься. Режиссер думал, что его замысел удался, и рассчитывал вдоволь посмеяться, когда Вицин после съемок будет искать в толпе Клаву. Однако, каково было его удивление, когда Вицин, прощаясь, заявил ему: «А имя, товарищ режиссер, могли бы придумать и покрасивее». В 60-х годах прошлого века театр «Современник» приехал на гастроли в один из среднеазиатских городов. Актеров замечательно встретили, гастроли прошли успешно. Перед отъездом один из местных политических руководителей сказал Олегу Табакову на прощание: «Хороший вы артист, товарищ Табаков, только на бабу очень похожи».
1: Шутить изволите?
0: Да уж. Как тут не вспомнить легендарного красноармейца Сухова? «Восток – дело тонкое». Прощаюсь с вами ненадолго, уже очень скоро вернусь и расскажу еще несколько забавных историй из жизни замечательных людей. До новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
1: Шутить изволите? На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
5: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
6: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
5: Fun Day – для всей семьи.
6: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
7: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
8: 18+. У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
13: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
14: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
15: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland-rus.ru.
17: Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В Катеньку никто не бросал мелочь, потому что Катенька была не фонтан.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в турагентстве».
2: Кого я тут вижу? Ты посмотри, а? Ты посмотри, наши Даши-путешественницы, блин, да? Посмотри, какие красивые. Все в пене, да? В пене, в пузырьках. Потому что что? Потому что намылились куда-то, не так ли, а? Вот они, наши терминаторы. Потому что сейчас мы отправим их уничтожать всего Джона Пив Коннора на пляже. Так! Добро пожаловать! Наше туристическое агентство Oral Travel, между прочим. Нашими услугами воспользовались уже более 1000 клиентов. И это только интимными. Внимание.
3: Нам бы на Мальдивы.
4: Да.
2: На Мальдивы?
4: Да, Мальдивы хотели.
2: Девчонка и на Мальдивы? Не в Иран? Странно. Мальдивы, да?
3: Да, да.
2: Считаем. 7 дней. 6 ночей. Все включено. 5 звезд. Перелет! Так, ну что ж, как сказал бы человек, итого, а лошадь иго-го. Иго-го с вас 1 363 295 рублей.
4: Сколько?
2: 1 363 295 рублей. Представляете? Вы просто услышали 9 и расстроились, правильно? Ну там на 4 меньше, понимаете? Да, это корпоративная скидка для вас, друзья мои.
3: Да подождите, скидка, не скидка. Тут это в принципе в голове не укладывается. Мы с мужем уже были на Мальдивах в 2012 году. Нам это стоило 120 тысяч.
2: Да, да. Не говори, подруга, не говори, реально. А коза в 19 веке стоила 3 серебряника, ты помнишь, да?
4: Хорошо, мы поняли. Давайте что-нибудь подешевле. Не Мальдивы. Тысяч за 150 нам надо.
3: Угу.
2: За 150?
4: За 150. Да, ну, в пределах. Ну, плюс
3: хотя бы в пределах.
2: За 150, за 150. Ну, давайте поищем за 150. Так, ага. Слушайте, сразу предупреждаю, тут комфорт перелета будет, как у Аленушки с Иванушкой, когда их гуси таскали. Вы помните, да? Так, с гостиницы до аэропорта вас доставит интуиция, скорее всего. Ну и главный вопрос, да? Где же это все?
3: Да, да.
2: Вам нравится Тай?
3: О!
4: Нет,
3: Тай,
2: да. Нравится Тай?
3: Конечно. А гостиница так и ерунда какая. Ну что, мы просто вещи закинем, да и все.
4: Да,
3: не принципиально.
2: Господа, перед вами откроется весь Тай. Что по-английски звучит как all Thai. All Thai. Вы едете на Алтай.
3: Что? Какой Алтай?
2: Так, главный вопрос, да? Сколько же это все стоит? Надо нам выяснить, сколько это стоит. Ага. Ну что ж, и как бы сказал человек итого, а очень странный человек и бобо с нас копейки. Только, к сожалению, мега драная куча копеек. Конкретно 83 миллиона копеек.
3: Что?
2: 830 тысяч рублей. 830 тысяч рублей.
3: Да это откуда вообще такие суммы?
4: И Алтай даже так дорого стоит.
3: Давай, может, тогда в Подмосковье дом снимем какой-нибудь классный. Ну, уж за такие-то деньги, да? И там и отметим, друзей позовем.
2: Снять дом в Подмосковье на Новый год. Бинго! Да? Не случайно это слово сказал. Просто именно такую сумму в спортлото разыгрывали. Смотрите.
3: Да что ж такое, а? Это... Ладно, значит, давай просто дома, наверное,
4: да,
3: мы отметим.
4: Значит,
3: раз
4: дома.
3: Такие цены бешеные. Что там, шампанское откроем, бенгальские огонечки зашел. Мы посмотрим какой-нибудь фильм по настроению. «Поезд в Пусан» какой-нибудь, «Необратимость», там «Мальчик в полосатой пижаме».
4: Да, да.
2: Стойте, извините, а можете меня тоже взять с собой домой Новый год праздновать? Я просто директор туристической компании. Мне денег хватает слетать отдохнуть только с 5-го этажа. И все.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Годы идут, а Сергей Жуков все так же знает секрет идеального танцевального трека. Юмор ФМ, кстати, тоже не отстает. Мы также знаем секрет хорошего настроения. Это любая шутка Андрея Рожкова. Угу. А у нас их целая россыпь, так что готовьтесь хохотать от души. Плюс на Юмор ФМ стало еще больше юмора. Смотрите, в финале этого часа Михаил Задорнов. Чуть раньше самый лучший Дэн и подборка его лучших анекдотов. Также угарный папа будет делиться детскими перлами, которые вы же ему и отправляли. Ну а в ближайшие секунды сам Джейсон Стэтхэм и его знаменитейшие цитаты. Меня зовут Яся Богачева. С вами в это воскресенье. Ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере.
2: Я такого не говорил.
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше. Позитивный человек – это тот, кого послали нахрен, а он вернулся загорелый, отдохнувший и всем подарил магнитики. Кто поздно встает, тот рядом с метро живет. Не имей 100 рублей, а имей 100 тысяч рублей. Шкаф не тумба. Тимон не Пумба. Она так сильно влюбилась в него, что родила ему сына уже через 2 месяца после знакомства.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Запомните, нет в мире такой одноразовой вещи, которую русский человек не смог бы использовать повторно.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев. И мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа!
1: 10-летнего Мишу спрашивает учительница. «Миша, а когда у тебя день рождения?» Миша говорит: «1 февраля». Учительница: «А какого года?» Миша невозмутимо: «Каждого года». Подруга мамы спрашивает 5-летнего Костю. «Костя, а ты когда вырастешь, женишься на мне?» Костя решительно: «Нет». «Это потому, что я буду старая и некрасивая?» «Нет, потому что папа сказал, что шубы дорогие». Из школьных сочинений Василия. Пример Стаханова имеет природное начало, так как каменный уголь – это природный ресурс. Природа всегда цветет и благоухает. И человек благоухает вместе с ней. Мальчик Маугли без труда стал деградировать и превращаться в животное. Обезьяна взяла палку и стала человеком. Человечество летает в космос. И все благодаря обезьяне с палкой.
0: Угарный папа.
1: Илье 3 года 7 месяцев. После ухода его подружки домой дедушка спросил: «Тебе понравилась девочка?» На что Илья ответил: «Бывает и лучше». У 5-летнего сына Вовки в садике есть лучшая подруга Маша. Дружат с ясельной группы. Как-то утром мама будит сына. Не реагирует. Мама стягивает одеяло и тихонько щекочет Вовину пятку. Вовка сквозь сон с улыбкой: «Ну, Маша». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй – плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
3: Мне с гусем.
2: Так они все с гусем.
3: Так я все и возьму.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
8: Ну, есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО МВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской группа, деревня Калядина.
10: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6 плюс ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
14: Юмор ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера на Великой Китайской стене было обнаружено великое русское слово.

0: Но мне кажется, мечтать о взаимной любви – это вовсе не ерунда. Это, как говорят подростки, база. Вот именно так. Ну, а о чем же мы мечтаем уже спустя время? А о том, чтобы прокачивать мозги, наш ум, было очень и очень легко. И, кстати, о подростках. Именно один из них придумал спрей для носа, который помогает прокачать мозги. Об этом в «Хороших новостях» Юль Деточкина расскажет очень скоро. Дополним этот час. Монолог Михаила Задорнова в финале и самый лучший Дэн.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Миленький анекдот про цвет волос. Хотя, честно говоря, вот эта цветовая дискриминация, вот я считаю, что это неправильно. Девушки все прекрасно. Просто бывают не очень умные, а бывают очень умные. Все. Блондинка говорит мужу: «Дорогой, давай усыновим 3-месячного английского ребенка». «И что ты с ним будешь делать?» «Ну, когда он начнет говорить, я буду учиться у него английскому». Рубрика «Очевидное и невероятное». Сыну главы Росгидромедцентра 35 лет. Ощущается, как 33. На самом деле 27. Временами дочь. Друзья, как говорится, здоровье не купишь. Но бывают и исключения. Представьте, пожилой еврей Семен Маркович в обычной двухкомнатной хрущевке смотрит телевизор, вдруг звонок в двери. Он открывает, там стоит мужчина в челме, в халате и говорит: «Самуил Маркович», он говорит: «Да». «Я помощник арабского шейха, шейх при смерти, ему нужна срочно кровь, кровь у него редкая, такая кровь только у вас. Если вы дадите ему свою кровь, он выживет». Он говорит: «Да ради бога, пожалуйста, берите сколько надо». Ну, значит, пришли врачи, забрали кровь, тот уехал, на следующий день Самуил Маркович сидит, смотрит телевизор, опять звонок в дверь, он открывает дверь, там опять стоит мужчина в челме, у него в руках чемодан. Он говорит: «Самуил Маркович, вы спасли жизнь шейху, вот вам чемодан, шейх просил передать». Он открывает, там 1 000 000 евро, он говорит: «Слушайте, ну как-то неудобно, не, берите, вы спасли шейху, миллиардеру, что это такое? 1 000 000 для него». Ха. Он говорит: «Ну, спасибо». Ну, проходит год, Самуил Маркович сидит, смотрит телевизор, опять звонок в дверь, он открывает дверь, опять стоит этот чувак в челме, говорит: «Дело в том, что шейху опять с кровью». Он говорит: «Пожалуйста, берите». Все, пришли врачи, забрали, тот уехал. На следующий день опять звонок в дверь, он открывает дверь, там стоит опять мужчина в челме, и в руках у него тортик. Он говорит: «Пожалуйста, Самуил Маркович, вам просил шейх передать». Он говорит: «Спасибо большое, но просто как-то странно. В прошлый раз 1 000 000 евро, а сейчас тортик». На что помощник шейха отвечает: «Ну, извините, кровь начинает действовать».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Наши руки не для скуки, и об этом хорошие новости. Ученик 11-го медицинского класса московской школы Денис Качанов разработал спрей для носа, который прокачивает мозги. В составе лекарства для активации мозга, которое обычно принимают в виде таблетки. Но Денис решил проверить, можно ли его ввести через нос. Ведь оттуда до извилин прямая дорога. Школьник проводил исследование на базе научно-образовательного института фармации. В итоге работает. Но надо еще докрутить, конечно, доисследовать. Но как приятно, что вот такие умы у нас подрастают. Москвич Константин Добров сделал обычную схему московского метро трехмерной. И теперь можно посмотреть, на какой глубине относительно поверхности залегают станции. На этой карте ветки метро похожи на американские горки. То ныряют глубоко под землю, то взмывают вверх. Самая высокая станция Воробьёвы горы просто парит над столицей. Она находится на высоте 10 метров. Карту можно вращать, выбирать одну или несколько линий, переключать год и смотреть, как метро прирастает. Посмотреть, как все это работает, и узнать адрес сайта можно в нашей группе ВКонтакте. Заходите, это очень залипательная вещь.
1: Хорошие новости.
0: Минский дизайнер Егор Жданович придумал шить пуховик из сена. Ну, то есть выглядит вроде как обычный куртец, но только набит душистыми травами. При этом, чтобы все могли видеть состав. Куртка прозрачная и структуру сена хорошо видно. Дизайнер подчеркивает, сено он купил на местном рынке, так что все максимально свое, родное. И хотя Егор говорит, что сделал самый дешевый пуховик в мире, купить моднейший шмот можно за 50 тысяч российских рублей. Главное, чтобы потом в этом сене мыши не завелись. А у меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошо.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миасе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем в понедельник в Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.
2: Реклама.
3: Итак, опасный момент. До ужина минуты силы на нуле. Что делает наш повар? Неужели пас в сторону пельменей?
4: Нет!
3: Он достает новинку от чебаркульской птицы. Пакет для запекания летит на противень. Какая техника? Мясо окорочка сочное, обходит всех конкурентов по скорости. Чистая победа. Семья сыта. Чебаркульская птица. Чемпион вашего ужина.
5: Топ покупок месяца. Амода C5. Добавить стиля. JQ J8. Подчеркнуть свой статус. Амода C7. Собрать взгляд. Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официального дилера «Сатурн» в Челябинске. Улица Молодогвардейцев, 2.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
8: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Мы никогда не станем похожими на западных людей. Знаете почему? Выручит русский язык. Моя знакомая водила по Третьяковке шведов и говорила им: пойдемте в следующий зал, козлики мои. Сколько ласки в этом. Шведы спросили, что она приговаривает. Переводчица не смогла перевести, потому что у них нет ласкательных суффиксов. Как смогла, так перевела. Сказала, она вас называет ласково небольшими козлами. Человек приходит в магазин, спрашивает при мне: у вас есть безалкогольное пиво? Ему говорят: да. Он говорит: тогда две бутылки водки. Вот объясните, в чем логика? У администратора в гостинице спрашиваю: море тепло? Он говорит: тут рядом. Я не спрашивал тебя, где море. В гостинице в номере нет зеркала, картонка одна осталась. Вот что нарисуешь, что и видишь, когда смотришь. Я говорю: я уезжаю, у вас даже зеркало вы не починили. Мне говорят: ну зато мы вам второй стул принесли. Это как может сочетаться? Да, у нас особая логика. Таксисту говорю: довези до метро. Он говорит: нет, я еду дальше. Только наши люди бегут за автобусом, вскакивают в автобус и спрашивают: какой номер? И пол автобуса: а черт его знает.
2: А еще у меня был знакомый австралийский атташе по культуре. Он жил в Москве, очень хорошо знал русский и много других языков знал. И выписывал разные выражения. Русский, он совершенно тащился от наших выражений. И когда выписал много выражений,

0: И говорит, слушай, ни в одном языке нет такого количества выражения о пьянстве. Почему? Я говорю, а прочитай мне. Он прочитал, я ему сразу сказал, потому что у нас вот кто как напивается. Сапожник в стельку. Плотник в доску. Портной в лоскуты. Охотник в дупель. Стоматолог в дупло. Писатель до ручки. Железнодорожник в дрезину. Шофер в баранку. Там сварщик в дугу. Истопник в дрова. Садовник как шланг. Стекольщик в дребезги. Футболист в аут. Боксер в нокаут. Экстрасенс до зеленых чертей. Патологоанатом мертвецкий. Гробовщик в усмерть. Свинопас до поросячьего. Там даже виск раздался где-то. Пожарный в дымину, электрик в отключку, работник мясокомбината в сосиску. Физик до потери сопротивления, химик до выпадения в осадок, математик в ноль.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

тени женщин и мужчин. Пахло, как орхидея, тело твое в ночи. И в темноте сказал я:

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
4: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
3: Fun Day. Для всей семьи.
4: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
5: В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Топ покупок месяца.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
13: Амода C7 собрать все взгляды.
14: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Юмор ФМ.

0: Снежинске 15 часов.
1: Грипп, простуда, ОРВИ. Срочно нужен циклоферон. Он борется с вирусами и поддерживает иммунитет. Циклоферон. Умное лекарство для лечения и профилактики простуды и гриппа.
2: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
3: Сотрудникам полиции на заметку. Если Чебурашку обвести мелом на асфальте, то получится очень неприличная фигура. Вы там повнимательнее.
0: Юмор ФМ представляет.
4: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
5: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Триот Идиот», город Смоленск.
6: Команда КВН «Триот Идиот» свою песнь о техническом прогрессе посвящает месту, до которого этот прогресс еще не добрался.

0: снести, чем сделать, чтоб горела лампочка.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
2: До свидания, богиня.

0: Да, гудбай сентябрь, уже вот наступил октябрь, и постепенно движемся вперед в осеннем ритме в сопровождении избранного юмора и, конечно, того самого Андрея Рожкова, который шутит для вас. А еще для вас здесь очень много поводов для улыбок. Вот, например, в финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Ну или немного ранее Сатья с юмором ответит на вопрос про брак, да. А в середине часа услышим тройку смешных анекдотов в исполнении Игоря Маменко. И это еще не все. Прямо сейчас вашему вниманию шутки песни «Плюс». Ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская. А в гостях у них рэпер СТ. С этого момента с вами здесь в студии Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Теперь у нас еще больше юмора.
1: Шутки песни «Плюс». Стас Ярушин. Шутки песни «Плюс». Надежда Ангарская.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он! Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали!
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
1: Поехали. А люди-то пошли другого складу. Не надо им ни мяса, ни борщей. Один вот отказался жрать баланду и требует кастрюлю овощей. Жиган-веган, как яблочко румяный. Жиган-веган убьет за сельдерей. Жиган-веган и принцип его главный. Против мокрухи не трогайте зверей.
0: Yeah!
2: Yeah! Yeah!
0: Браво!
1: Так. Надя.
0: Во французской стороне в шоке все маленько. Нету там теперь бонжух, есть салам алейкум.
1: Так, дальше, Санечка, ты, давай.
2: Выходит утром на балкон мужик оранжевого цвета. И не совсем уверен он, что печень выдержит до лета.
0: Да? Ну,
2: бывает
0: да.
2: Такое.
1: Надя.
0: Очень стыдно выпускнице, выпускной ее на смарку весь пошел. В этот вечер невозможно посмотреть и краем глаза на танцпол. Ведь там шаленая мать выпускницы в объятиях юных кавалеров забывает обо всем. Я
3: шутки, песни, плюс!
1: Следующая моя песня.
4: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.
1: Так, хорошо, Саша, твоя песня.
2: Змея в иллюминаторе. Змея в иллюминаторе. Встречаю тещу в аэропорту. Света, не про тебя песня эта. Люблю.
3: Шутки, песни, плюс. На Юмор ФМ.
1: Это было круто. Александр Степанов, он же рэпер СТ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
2: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
0: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока!
0: Пока!
3: «Шутки, песни, плюс».

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Олег ласково называл свою жену «Терминатор», потому что она постоянно требовала новую одежду и автомобиль.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Еврей нашел кошелек, но там не хватало. Два блюстителя, можно сказать так, порядка, звонят в полицию. Товарищ полковник, хотим доложить. Здесь у нас произошло убийство. А что случилось? Зять был убить тещи за то, что наступил на пол, который она только что помыла. Понятно. Тещу задержали? Говорит, нет, пол еще мокрый. Мужик мучится с москвичом, не может завести. И кто-то другой проходит, дядька, говорит, я механик, я вам помогу. Тоже пытался, говорит, что-то не получается. Может, у вас секрет такой есть? Он говорит, есть секрет, с тещей я сплю, но при чем тут машина?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор «Делис» – кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте!
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail в сети на сайте havail.ru. 13+.
6: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
7: Ну, есть, конечно.
6: А кровать из массива с газлифтами?
7: Со скидкой 90%.
8: Все для дома и ремонта на ВБ.
5: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
9: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Йо!

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Слушайте, а кто-нибудь реально похудел от секса? Или я один так мучаюсь?

0: Да, вот так примерно тоже танцуют наши финансы. Туда, потом сюда, потом обратно. И вот о них нам и расскажет Юлия Деточкина уже через несколько минут. Например, о новых налогах Венеции касается туристов. Или, внимание, плата за то, чтобы подняться на Эверест. Ценник я вам не дам, пусть об этом расскажет опять же Юлия Деточкина в «Хороших новостях». А я лучше напомню о юморе. В финале этого часа у нас монолог маэстро Жванецкого. И вот прямо сейчас Сатя здесь для вас с юмором.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Вы говорите, что не нужно до брака спать с мужчиной. Являются ли поцелуи и объятия недопустимыми? Или какую грань не нужно допускать, а что можно?
1: Сатья отвечает.
3: Ну, давайте поставим точки над «и». Я не говорил, что женщины не должны спать с мужчинами. Это плохая мысль. Плодитесь и размножайтесь, написано в одной известной книге. Поэтому плодитесь и размножайтесь. Если тебе хочется секс, ты свободный человек, совершеннолетний, который может заниматься сексом с кем угодно. Это твое абсолютное право. Хочешь целоваться, хочешь обниматься. Ну, кто я такой, чтобы тебе это запрещать? Но если вдруг ты решила строить отношения семейные,
2: да,
3: я рекомендую сексом не торопиться. Ну, насколько ты сможешь. Да, надо выстроить гармоничные отношения, то есть хорошо узнать друг друга до секса. Теперь вопрос. Вот мужчина, с которым ты, допустим, каким-то волшебным образом договорилась, что у вас не будет секса. И он каким-то мистическим способом повелся на это чудо. И вот ты берешь его и целуешь, обнимаешь. Что чувствует мужчина? Он чувствует, что лед тронулся. Есть смысл как-то штурмовать Форт Нокс, потому что дверки-то приоткрыли и машут белым флагом. А потом ему говорят: все. Бывает по-всякому. Но я вообще не видел мужчину, который после обнимания и целований, да, каких-то, с такой эффектной жази, как ты, он такой: ну, пообнимались, и чего? Ну, нормально, ничего страшного. Погонял кровь по организму. Если поцелуи и обнимания, ну, тебя не включают в вайб сексуальный, то мужчину включают. Для него поцелуи и обнимания, это называется «начался секс». И он очень расстроится, если он почему-то приостановится на самом важном месте. Не надо баламутить человека. Он и так из последних сил держится. У него рукавицы с бисером дома лежат уже. Поэтому, не, ну опять же, если вы при встрече там приобнялись, там, знаешь, легкий поцелуй в щеточку, если. А если ты пересчитала ему все пломбы своим игривым языком, надо, конечно, поаккуратнее с этим вопросом. Надеюсь, я достаточно изящно и, что главное, целомудренно донес эту мысль. А мне было нелегко. Да даже я просто говорил об этом уже, ну, переволновался.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Люди и деньги в этом выпуске. В Венеции хотят снова поднять плату за однодневный визит в город для туристов. Сейчас с каждого берут по 10 евро, а планируют эту мзду поднять в 3 раза. То есть сейчас 1000 рублей будет 3. А вообще хотели 50 евро брать, но потом что-то застеснялись. Власти говорят, что налог все равно будет расти, но прямо сейчас им не хочется отпугивать туристов. Жадность. В Непальской ассоциации альпинизма рассказали, сколько стоит подняться на Эверест. Сейчас за такую возможность, именно возможность, ведь неизвестно, дойдешь ты или нет, придется выложить 5 миллионов рублей. Это если идти в составе группы. Если же тур индивидуальный или премиум, то тогда все будет гораздо-гораздо дороже. Причем абы кого за их же деньги не пустят. Чтобы взойти на Эверест, нужно сначала совершить восхождение на одну из вершин, которые расположены в Гималаях. Тоже, конечно, за деньги. Представляете, мы начали платить за то, чтобы на гору влезть. Лет 200 назад никто бы не поверил, что мы за это будем готовы выкладывать деньги.
1: Хорошие новости.
0: Столичный курьер получил рекордные чаевые – 7 тысяч рублей за то, что доставил еду из ресторана на расстояние 300 метров. Заказ был настолько объемным, что пришлось забирать его в 2 захода. Но за это на чай довольный и ленивый клиент оставил 7 тысяч рублей. Сотрудники сервиса доставки говорят, что в среднем их чаевые – максимум 300 рублей. Эх, как же хорошо быть москвичом. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миасе и Снежинске плюс 3, в Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов, в Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег, на дорогах возможно гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем в понедельник в Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.
1: Реклама.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужчина, запомни, сразу после свадьбы все ее «Ой, ты такой веселый!» превратятся в «Не позорь меня на людях, клоун!»
2: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел бы

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Эмиграция наша. Я говорю теще. Софья Генриховна, скажите, пожалуйста, не найдется ли у вас свободной минутки достать швейную машину и подшить мне брюки? Ноль внимания. Я говорю теще, Софья Генриховна, может, я как-то недостаточно вас прошу? Я до сих пор в неподшитых брюках, люди смеются. Я наступаю на собственные штаны. Не найдется ли у вас свободная минутка достать швейную машинку и подшить мне брюки? Пожалуйста. Опять ноль внимания. Тогда я говорю, Софья Генриховна, что вы носитесь по квартире, увеличивая беспорядок? Я вас второй день прошу найти для меня свободную минутку, достать швейную машинку и подшить мне брюки. Да-да-да. Что да-да-да? Тогда я говорю теще, сегодня ровно третий день, как я вас прошу достать швейную машинку и подшить мне брюки. Я, конечно, могу подшить брюки за 5 шекелей, но если вы старая паскуда, волокли на мне эту машинку 5000 километров, а я теперь должен платить посторонним людям за то, что они подошьют мне брюки, то я не понимаю, зачем я вез вас через 3 страны, чтобы потом мыкаться по чужим дворам? Ой, да-да-да. Тогда я сказал жене, Лиза, ты моя жена, я к тебе ничего не имею. Это твоя мать. Ну ты можешь ей сказать, чтобы она нашла для меня свободную минутку, достала швейную машинку и подшила мне брюки? Ты хоть смотрела, как я хожу, в чем я мучаюсь? Что, да-да-да? Твоя мать отбилась от всех. Тогда я сказал теще, Софья Генриховна, сегодня 5-й день, как я мучаюсь в подкатанных штанах. Софья Генриховна, я не говорю, что вы старая проститутка. Я не говорю, что единственное, о чем я жалею, что не оставил вас там гнить, а взял сюда, в культурную страну. Я не говорю, что вы испортили нам всю радость от эмиграции, что вы отравили каждый день, и что я вам перевожу все, что вы слышите, потому что такой тупой и беспамятной коровы, как вы, я не встречал даже в Великую Отечественную войну. Я вам всего этого не говорю, ну просто потому что не хочу вас оскорблять. Но если вы сейчас не найдете свободную минуту, не возьмете швейную машинку и не подошлете мне брюки, я вас убью без оскорблений, без нервов, на глазах у моей жены Лизы, вашей бывшей дочери. Да-да-да, пусть Лиза возьмет. Что Лиза возьмет? У вашей Лизы все руки растут из задницы.

0: себя пришьет к кровати. Это ваше воспитание. Я на этом ухожу, я беру развод, я на эти 5 шекелей выпью, я удавлюсь, я куплю детям мороженое. Вы меня не увидите столько дней, сколько я просил вас подшить мне брюки. Да-да. Что да-да-да? Я пошел к Арону. Слушай, Арон, ты можешь за 5 шекелей подшить мне брюки? Что такое, сказал Арон? Что случилось? Что твоя теща Софья Генриховна не может найти свободную минуту? Достать швейную машину и подшить брюки? Может, сказал я, но я хочу дать заработать тебе.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
4: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
3: Fun Day. Для всей семьи.
4: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
7: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
9: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А недавно освоил азбуку Морзе. И теперь не могу уснуть в дождь. Вчера он позвал меня выпить по имени. Три раза.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Дорогой, ну что ты как маленький? Тащишь в рот всякую гадость.
3: Любимая, ну какая же это гадость? Это вкус детства.
4: Велосипед «Орленок», автомат «Морской бой», аттракцион «Автодром». Что еще делало нас счастливыми?
5: Конечно, он. Гудрон.
6: Зажуйский бубльгумошный комбинат с гордостью возвращает в рот отечественного потребителя тот самый гудрон.
4: Жевательный гудрон «Ковыряка». Без вкуса, цвета и запаха.
6: «Ковыряка» сам находит во рту труднодоступные места и застревает насмерть.
4: «Ковыряка». Пожевал сам, дай пожевать товарищу.
6: Но сначала попробуй выковырей.
4: Разделите с друзьями ностальгию по старым добрым беззубым временам.
6: Ковыряка.
4: Ваш стоматолог скажет вам.
6: Добро пожаловать.
3: Мой любимый жевательный гудрон «Ковыряка».
6: Больше, чем просто обычный бубльгум.
4: Подробности на сайте челюстьпрощай.кущ.
7: Простите, вижу, у вас сломалась машина.
8: Да закипела, зараза. Кипит и кипит. Вот прям не знаю, что с ней делать.
7: Вашему автомобилю срочно нужен антифриз «Володя». Он подходит для любой, даже самой капризной машины.
8: Ну надо же, спасибо.
7: Простите, вижу, ваша спутница заскучала и не настроена на романтику.
9: Да ломается, зараза. Динамит и динамит. Прям не знаю, что с ней делать.
7: В этой ситуации поможет антифриз «Володя». Его самобытный экзотический аромат разбудит чувства даже в самой бесчувственной женщине.
9: Ну надо же, спасибо.
10: Простите, вижу, ваша вечеринка перестала быть яркой. Гости начинают зевать и расходиться.
11: Да все, алкоголь, зараза, кончается и кончается. Прямо не знаю, что с этим делать.
10: Попробуйте антифриз «Володя», и градус веселья вернется на желанную высоту.
11: Ну надо же, спасибо.
4: Антифриз «Володя» – ваш козырь в любой ситуации.
7: Он ждет вас на обочине, на въезде в любой город нашей необъятной страны.
4: «Володя» – хорош снаружи и внутри.
12: Мне не так много лет, но о пенсии я задумываюсь всерьез.
13: Просто сломала голову над этими формулами и расчетами.
14: Столько предложений, я даже и не знаю, кому доверить свои деньги.
4: Понадейтесь на «Авось». Негосударственный пенсионный фонд «Авось». Островок безопасности в бушующем океане пенсионных реформ. «Авось». Рассчитаем индивидуальный план. «Авось». Поможем обрести уверенность в будущем. «Авось». Мы сами решаем, какой будет ваша будущая пенсия. Пенсионный фонд «Авось». Собираем деньги сегодня, чтобы раздать послезавтра. Понадейтесь на «Авось».
15: «Авось» не подведет.
4: Подробности на сайте авоззаплатит.нет.
0: На Юмор-ФМ.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Да, наступило то самое время. Каждый день мы встречаемся здесь в 2 часа дня по Москве, озвучиваем ваши приветы, поздравления, признания в любви и прочие любые другие послания. Самое главное, ловим их по неизменному и простому номеру телефона. Диктую для вас очень медленно. Записывайте. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер и самое главное, не забывайте подписываться. И еще, напомню, в этом часе я включаю именно тот юмор, который вы попросите. Юмор на заказ. У нас, как бы, напоминаю еще раз. Кстати, зовут меня Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. И первая партия сообщений. Сергей Самара передает привет своей жене Ксении. Говорит вам, что вы самая красивая и самая любимая. Плюс здесь, на связи Магнитогорск, Аркадий с женой Еленой пишет и сыном Димой. Прямо сейчас мы едем домой. Все у них хорошо, слушаем Юмор ФМ. Всем классного дня. Они желают и вам взаимно. И еще один привет у нас от Виктора своей жене Марине. Он направляется. Ну и для вас, по вашей просьбе, на всю страну прямо сейчас большой стендап.
0: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
2: Всем привет. Я часто рассказываю шутки про бывшего, и вот он мне недавно позвонил, потому что посмотрел видео, где я про него шучу. Говорит, а почему ты про меня только плохое рассказываешь? Могла бы и хорошее рассказать. Ну, а с чего мне про тебя что-то хорошее рассказывать? Ты же еще жив. В этом же суть расставания. Какой смысл расставаться и говорить хорошо? Ну, это вообще как? Он изменял мне, но делал это великолепно. Все отзывы положительные. В топе на профи.ру. Он мне на день рождения подарил альбом для рисования и фломастеры. Ну, а мне не 7 было, вот буквально год назад. Что ты хотел этим сказать? Типа, на, развивай мелкую моторику. Со мной в постели пригодится. Он как-то устроил скандал, когда увидел фотку 5-летней давности, где я улыбаюсь с другим парнем. Говорит, ты там выглядела счастливой. Ну, конечно, я выгляжу счастливой, я там на 5 лет моложе. Ты бы еще мои детские альбомы открыл, где я на утреннике стою и дико улыбаюсь, потому что я там еще на 40 килограмм меньше, чем сейчас. Мне сейчас в соцсети в рекомендованном показывает его новую девушку. Вот прям рекомендовано. Ну, рекомендовано для чего? Чтобы мне весь день испортить. Типа, вот смотри, Лиля, как живет человек, на котором эска – это оверсайз. Ну, я надеюсь, она такая худая, потому что им нечего есть. Сейчас сложно расставаться, потому что ты в любой момент можешь зайти к нему на страничку, посмотреть, как он живет. Прикольно было раньше, вы расстались, и интрига. Потом увидела его в дежурной части, обрадовалась. Но надо признать, нам нравятся плохие парни. Вот, девушки, поаплодируйте, у кого был нормальный, адекватный поклонник. Ну, который цветы дарил, стихи сочинял и шел нахрен. Ну, потому что не умеет между лестничных пролетов так плюнуть, чтобы до первого этажа долетело. Ну, нам же нужен этот, который 8 лет 9-ку чинит, который искренне удивляется, что ты никогда из лужи не пила. Ну, мы выбираем таких парней, потому что если парень хороший, ну, тогда ты становишься истеричкой. Тогда ты в этой паре с придурью. Про тебя его друзья говорят, ты что, не видишь? Она конченая. Ну, знаете, этот момент, когда в комнату заходишь, и все резко замолчали. В паре кто-то должен быть долбанутым. Ну, счастливые пары, они только в рекламе плавленного сыра. И то, если присмотреться, увидите, что там мать с гнильцой. Она всегда чуть шире улыбается, потому что на бутер себе больше намазала. Вообще поняла, что пока не готова к отношениям. Мне сейчас, когда какой-то парень говорит, давай посидим где-нибудь, я говорю, давай. Я вот дома посижу. Тебе же тоже есть где посидеть? Иди, посиди. Все, спасибо большое.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я тут обнаружил, что каждый раз, когда я что-то покупаю, с моей карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Она меня прямо раздражает.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И мы снова здесь с вашими прекрасными посланиями. Дмитрий, его сообщение. Он передает привет всей нашей великой стране, желает отличного выходного дня. Заряжайтесь энергией, написал перед новой неделей. Всем спокойствия, продуктивности и всего-всего. А он пошел дальше работать после сытного обеда. Кстати, всем приятного аппетита. Если вдруг вы едите или собираетесь это делать, в любом случае, приятного всем. Ирина передает привет своему мужу Андрею и желает вам отличного настроения. Пишет, что сильно вас любит. Оксана пишет, пожалуйста, скажите моему мужу Антону Шершову, чтобы он пошел со мной гулять. Жена Оксана, все для вас. Антон, пожалуйста, выходите уже на улицу. Что ж такое? Сергей передает привет своей жене Кристине и дочке Вике и говорит, что вы у него самые лучшие. Привет от Анны всему Новосибирску, подругам Алене и Варваре в том числе. И привет от Степана своей жене Ангелине. Пишет, что сильно-сильно вас любит. Ну и для вас прямо сейчас классика жанра.
0: Юмор FM. Классика жанра. Аркадий Райкин.
2: Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу. Все идет к тому, что всюду все путит. И сапилии путит. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, карачи, кровь играет. Я сам был огонь, сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием не надо торопиться. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой. Заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе. Ты через завсклад, через директор магазин, через творовед достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает. Вкус специфический. Я тебя уважаю. На другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой. Заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь к мне, я через завсклад, через директор магазин, через творовед, через заднее крыльцо. Другой достал. Дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, язык проглотил, речь лишился. Вкус специфический. Представь себе, исчез дефицит. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин. Мы его не любим, он тоже пошел. Фифли ес? Ес. Черный ес? Ес. Лакированный ес? Ес. Белый верх, черный низ? Ес, ес. Черный верх, белый низ? Ес, ес. 42-й, самый ходовой? Ес. Слушай, никогда не было, сейчас ес. Дамский, лакированный, бордо, пряжка, пуговиц, шнурок. Ес. Ты купил, я купил, мы его не любим, он тоже купил. Все купили. Все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклад идет, мы его не замечаем. Директор магазин, мы на него плюем. Творовед, обувной отдел, как простой инженер. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: В ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач, работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
5: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот вы странные. Сами дарите врачам алкоголь, а потом удивляетесь, что у нас неразборчивый почерк.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Да, мы снова здесь с вашими сообщениями. И вот у нас следующая партия. Семен из Санкт-Петербурга передает привет своей любимой жене Валерии. Мы едем домой, хорошо отдохнули. Всем желаем классного настроения, написали. Вот так вот, хорошей вам дороги. На связи Калуга. Аркадий поздравляет с днем рождения своего папу Диму. Желает вам крепкого здоровья, много улыбок и, самое главное, не грустить, написал он. Анастасия направляет пламенный поцелуй своему мужу Дмитрию и говорит вам, что вы у нее самый-самый лучший. Ну а я еще раз напомню номер для ваших сообщений. Плюс 7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер. И это еще не все. Роман говорит, что занимается ремонтом на даче. Жена Алена где-то бегает и никак не может ее поймать. А написал, скорее бы обед. Алена, не надо. Пора бы уже пообедать. Конечно же, быстрее. Сергей из Ростова-на-Дону передает привет своей жене Анастасии. Любит он вас сильно и просит не обижаться. И еще один привет от Алены из Челябинска своему мужу Артуру. Направляется он. Мы отдыхаем. Всем привет. И включите для нас гол «Ой, штанга».
0: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
2: Гол! Штанга!
3: Что за стенка, а? Любо-дорого посмотреть! Даже щелочку не найдешь в этой ограде из двух футболистов! В этот самый момент тучки над стадионом разошлись, и солнце позолотило лысую голову вратаря. Итак, с мячом спартаковец. Перед ним защитник. Спартаковский форвард нащупал изъян между ног противника и быстро им воспользовался. Да, вот что называется спартаковская школа. Димаш бросается ему в ноги. А, нет, простите, это был Шавьер. Ну его-то ни с кем не спутаешь. У Реала в атаку пошли Иван Кампо и Иван Эльгера. Этакий коллективный Иван Иванович. Футболисты сегодня играли быстро, собрано, задержек не было. Да и поздно уже. Трамваи ходят редко, поэтому арбитр решил дать финальный свисток уже на 70-й минуте матча. И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ.

0: юмор на заказ.
1: Немного пошутили, немного потанцевали и обратно к вашим сообщениям. Сергей из Новосибирска передает привет своей любимой семье, жене Елизавете, сыну Александру и лучшей и самой красивой дочке Виктории и, конечно же, маме. Зовут ее Ирина Сергеевна. Привет моим мальчикам, супругу Андрею, сыну Марку. Алена из Рузы здесь подписалась. Плюс пламенный привет от Виктора своей жене Марине и дочке Юле, а также сыновьям Диме и Сергею. Говорит, что сильно вас любит, а также напоминает, что завтра понедельник. Благодарим вас, календарь сегодня не буду тогда уже трогать. Артем передает привет своей жене Татьяне и дочке Даше. И также на связи здесь Рязань. Ирина передает привет мужу Саше и лучшему сыну Николаю. И просит включить для них и на всю страну тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Прима» — город Курск и команда «Сок» — город Самара.
4: Господин редактор!
5: Буквально одну минуту.
6: Якушев, ты?
4: Вы.
6: Что вы?
4: Выкушев, причем изрядно. Но, знаете ли, был повод. Дело в том, что накануне я закончил свой новый цикл басен. И это, между прочим, черноморские басни, или, как я их назвал, черномасни.
6: Я так понимаю, вы все равно будете читать.
4: Я всегда поражался вашей проницательности.
6: Так давайте читайте уже, поражался.
4: Юнона и Авос. На стройке санатория Юнона армянский вор по имени Авос замечен был и, прячась от ОМОНа, залез Авос в пустой цементовоз. Но лишь залез, как в следующий момент, в цистерну начал поступать цемент.
6: Так, давайте это, давайте к морали.
4: Мораль. Уже 5 лет, как санаторий сдан, а ВОЗ и ныне там.
6: Так, я поражаюсь. Вот неужели вы думаете, что вот приезжим это интересно?
4: Отдыхать. У меня есть про приезжих, пожалуйста. Приезжий и стриптиз. Жена супруга Вадлер собирала, а Вадлер денег нужно брать немало. Для безопасности он попросил ее зашить все деньги в нижнее белье. А в Адлере один есть стриптиз-клуб. И как-то вечером в него забрел наш друг.
6: Давайте мораль.
4: 10-й день в вечерние часы качают деньги из трусов в трусы.
6: Так, что за бред вы несете? Черномасни, он пишет. На побережье Черного моря масса курортных зон, санаториев. Где это отражено?
4: Ну вот есть Хоста и Мацеста. Я женщину увидел дивных форм. Таким, что прямо хост по Мацеста.
6: Так дайте сюда. Хоста по Мацеста. Медуза и пакет.
4: Почитайте.
6: Медуза и пакет. Коснулась ляжки, а ожога нет. Ну, значит, не медуза, а пакет. Пошел вон отсюда!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
8: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Миассе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем в понедельник в Южноуральске, Озерске, Снежинске и Садке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.
0: Реклама.
10: Закройте глаза, сделайте вдох-выдох. Почувствуйте, как уходит стресс. Вам не нужно мариновать мясо, не нужно мыть посуду.
11: потому что вы выбрали фирменные крылышки от чебаркульской птицы. Настоящий кулинарный дзен в пакете для запекания. Просто положите его в духовку. 40 минут, мясо готово. Попробуйте новинку от чебаркульской птицы.
12: Топ покупок месяца. Амода C5. Добавить стиля. JQ J8. Подчеркнуть свой статус. Амода C7. Собрать взгляды. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официального дилера «Сатурн» в Челябинске. Улица Молодогвардейцев, 2.
13: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай», 11 октября, в 19:00, 18+.
14: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
15: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
16: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру», 18+.
17: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Если жена спросила: «Ты меня любишь?» Помни, утвердительный ответ платный.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Финальная партия сообщений к этому часу. Челябинск на связи. Иван поздравляет с днем рождения свою маму Тамару. Желает вам крепкого здоровья, любви, удачи во всех делах. И самое главное, много-много добра написал он. Поздравляем вас с вашим личным Новым годом. Пишет, кстати, что сильно вас любит. Также напоминает об этом. Анна передает привет своему мужу Виктору. Желает вам хорошей рабочей недели. Пишет, что верит в вас и у вас все получится. Вот так вот. Это самое главное, правда. Плюс привет от Андрея, своей жене Саше и друзьям Ване и Диме в том числе. Ну а я напомню, что вернемся к вашим сообщениям мы уже завтра. Также все произойдет в 14.00 по Москве. А вот номер для посланий просто обязан вам напомнить. Плюс 7-915-0303-567. И под финал этого часа послушаем избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок».
0: Юмор ФМ представляет Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ровно в 16 часов 40 минут Васисуалий Лоханкин объявил голодовку. Он лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира, лицом к выпуклой диванной спинке. Жена бросала в дорожный мешок свое добро, фигурные флаконы, резиновый валик для массажа, два платья с хвостами и трикотажные рейтузы. «Варвара», — сказал Лоханкин в нос, — «неужели ты в самом деле уходишь от меня к Птибурдукову?» «Да», — ответила жена, — «я ухожу. Так надо». «Но почему же? Почему?» — сказал Лоханкин с коровьей страстностью. «Потому что я люблю его. А я как же?» «Васисуалий, я еще вчера поставил тебя в известность. Я тебя больше не люблю. Но я же тебя люблю, Варвара!» «Это твое частное дело, Васисуалий. Я ухожу к Птибурдукову. Так надо!» «Нет!» — воскликнул Лоханкин. «Так не надо! Не может один человек уйти, если другой его любит!» «Может!» — раздраженно сказала Варвара, глядясь в карманное зеркальце. «И вообще перестань дурить, Васисуалий!» «В таком случае...» «Я продолжаю голодовку!» — закричал несчастный муж. «Я буду голодать до тех пор, покуда не вернешься! День, неделю, год буду голодать!» Лоханкин снова перевернулся и уткнул толстый нос в скользкую холодную клеенку. «Так вот и буду лежать в подтяжках!» — донеслось с дивана. «Пока не умру!» «И во всем будешь виновата ты с инженером Птибурдуковым!» Жена подумала, надела на белое невыпеченное плечо свалившуюся бретельку и вдруг заголосила. «Ты не смеешь так говорить о Птибурдукове! Он выше тебя!» Этого Лоханкин не снес. «Ты самка, Варвара!» Тягуче заныл он. «Ты публичная девка!» «Васисуалий, ты дурак!» Спокойно ответила жена. «Волчица ты!» Продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне. «Тебя я презираю!

0: Дубнику уходишь от меня, к Птибурдукову от меня уходишь, к ничтожному Птибурдукову нынче. Ты мерзкая, уходишь от меня. Так вот, кому ты от меня уходишь? Ты похоти предаться хочешь с ним, волчица старая и мерзкая притом. Упиваясь своим горем, Лоханкин даже не замечал, что говорит пятистопным ямбом, хотя никогда стихов не писал и не любил их читать. «Васисуалий, перестань поясничать», — сказала волчица, застегивая мешок. «Посмотри, на кого ты похож. Ну, хоть бы умылся. Я ухожу. Прощай, Васисуалий. Твою хлебную карточку я оставляю на столе».
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Изоклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Мы в сказку попали, Ерёк!
5: И как же нам вернуться?
6: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
7: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда?
6: Царевна Несмеяна. Уже в кино. 6+.

Снежинске 17 часов.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я покушал, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать, вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел на работу.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в самолете президента.
2: Господин президент, разрешите войти.
3: Черт, дери ваши задницы! Генерал МакАртур, сенатор Кевин, где вас черт подери носит? Мы сейчас летим на первую встречу в России. Поэтому я просил вас собрать как можно больше информации о традициях русских, об обычаях, о том, как вообще они встречают гостей.
2: Господин президент, вас встретит сразу женщина в кокошнике.
3: В чем?
2: Ну, это такая штыковая лопата, в которой вместо деревянной палки женщина.
3: Хорошо, я думал, русские будут встречать водкой.
4: Нет, мы узнали, у русских нет водки. У них есть водочка. Водонька, водяра, православная, живительная, ключевая. А именно водки нет.
3: А может быть, тогда не пить водоньку?
2: Не получится. Не пить водку у русских — это грех.
3: Какой еще грех?
2: Грех не выпить. Представляете? Они в это сильно верят, а мы должны уважать чужую религию.
3: Да, действительно, мы должны. Может быть, тогда просто пропустить?
2: Ага, не получится. В русском языке пропустить обозначает выпить. Они вообще специально придумали так свой язык, чтобы нельзя было отказаться от водки.
3: Хорошо, что дальше?
2: А дальше у них питание.
3: Меня повезут в ресторан, правильно?
2: Ага, фигушки, господин президент. Вас повезут в лес. У русских очень много леса, и они туда всегда ездят. Даже есть. А уже там, в лесу, вас ждет самая ужасная тварь с русского стола. Печеная картошка.
3: Просто картошка, запеченная в духовке?
2: А, нет, господин президент. В духовке у них хранятся сковородки. Крышки от кастрюль, которые не подходят ни к одной из кастрюлей. Очень много пакетов. А вот картошку они пекут в костре.
3: В костре?
2: В общем, вы кидаете ее в костер. Ждете какое-то время. Потом двумя палочками достаете ее из костра. Аккуратно, свободной рукой, пальчиками, чтобы не запачкаться, начинаете ее чистить. Но фиг там, вы все равно запачкаетесь. Вы все в саже, у вас вся картошка хоть и почищенная, но в саже, рот весь в саже. Ты начинаешь ее есть, но у тебя не получается, потому что нужно одновременно и дуть, и есть, чтобы не обварить свой рот. И вот ты доходишь до середины, она там сырая. У нее температура, как на солнце, она сырая.
3: Господи, что это такое? Это хотя бы вкусно?
2: Чтобы она была вкусной, ее нужно посолить. И ты начинаешь искать соль, а где же соль? Ага, вот она, в спичечном коробке.
3: Так, значит, выпили, поели и пошли, правильно?
2: Да, и пошли петь песни.
3: Петь песни? А что поют пьяные русские?
2: Пьяные русские поют песни, которые трезвые русские пели 200 лет назад. Ну, например, «Ой, цветет калина», «Ой, мороз, мороз», «Ой, люли-люли», «Ой, кто-то с горочки спустился».
3: Что, у них все через боль постоянно? Что, у них есть песни, в которых нет слова «ой»?
2: Да, есть одна. «Валенки, валенки, ой, да не...» А, нет, нету.
3: Когда я все-таки поеду в гостиницу?
2: Никогда, господин президент. Потому что сейчас время самой страшной русской традиции – гостеприимства. Они вам скажут: ну куда ты по ночи сейчас поедешь? Оставайся у нас. И постелят вам на полу.
3: Куда мы летим вообще? Что нам там делать? Все, никуда не полетим. Разворачиваем самолет. Полетим обратно к себе домой, в Америку.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Да, цвета везде разные, главное, чтобы все остальное было стабильно, вот как у нас, например. Стабильно шутим, стабильно улыбаемся и постоянно радуем вас юмором. Вот я лично могу озвучить для вас расписание на этот час. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Чуть раньше услышим лучшие фрагменты шоу «Лиги городов», а в середине часа послушаем детские перлы ваших детей. И все это в исполнении Гара Дмитриева в рубрике «Угарный папа». И вот уже на подходе проект «Я такого не говорил», пространство, где Джейсон Стэтхэм озвучит для нас свои цитаты. У микрофона я, Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. Теперь у нас еще больше юмора.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: За каждый успешный бизнесвумен стоит мужчина, который платит за это хобби. Хочешь завтрак в постель? Спи на кухне. Не умеешь вкусно готовить? Готовь голое. Эй, крошка, ты бы притормозила с саморазвитием, а то мужика себе точно не найдешь. Детка, для взрослых настольных игр нам с тобой потребуется только стол. Если я позвоню тебе после 3 часов ночи, не отвечай. Это никакой не я. А если даже я, то уже никакой.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один супер цены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Я посещаю психолога уже третий год. Результаты потрясающие. Психолог купил себе новую квартиру.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Вот и прозвучала автомобильная шутка, та самая шутка, которая кому-то из вас в моменте принесет 3000 рублей. Как же их можно получить? Просто сейчас мы кому-то из вас позвоним, кому именно решит наш фирменный улыбайзер, вы возьмете трубку, правильно повторите эту шутку в эфире Юмор-ФМ, сразу получаете 3000 рублей, но это не главное. Главное, что это приз, который мы в финале этого года, возможно, подарим уже именно вам. И путевку в суперфинал этой игры, конечно же, вам тоже передадим, поэтому присоединяйтесь к игре прямо сейчас, заходите на сайт веселорадио.ру и помните, что участие абсолютно бесплатное. А чтобы вот точно повысить шансы на выигрыш, можно просто пригласить в игру всех, кого знаете. И родных, и друзей, и близких, и коллег, и потом в финале этого года вместе уже кататься на новом автомобиле. Итак, по нашей традиции я говорю два заветных слова, чтобы выбрать нашего очередного участника. Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
2: Сергей из Челябинска. Его улыбку выбрал наш фирменный улыбайзер. И чтобы увидеть, как он улыбается, это максимально можно сделать, вернее, просто можно сделать на сайте веселорадио.ру. Заходите, открывайте прямую трансляцию, а я тем временем просто наберу номер телефона Сергея. Сергей, звоним в Челябинск. Ловите номер. Ой, звонок. Номер-то это мы ловим, а звонок это вам нужно поймать, да. Ждем гудки, когда они у нас поступят в наши динамики, и после этого мы будем переворачивать песочные часы. Где же гудки, интересно? Очень важно услышать гудки, очень-очень нужно, уже прям... Отлично. Переворачиваем песочные часы, засекаем 30 секунд положенного времени. Столько времени есть у каждого игрока «Автомобиль за улыбку», чтобы взять трубку и ответить на волнующий нас вопрос. Это какая же шутка прозвучала только что в эфире «Юмор-ФМ». Половину времени у нас остается и... Алло, здравствуйте. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире, вас слышит вся страна. Подскажите, пожалуйста, Сергей Челябинска, это вы?
3: Да, да.
2: Сергей, здравствуйте еще раз. Это Кирилл Юмор ФМ. Я звоню вам по поводу игры «Автомобиль за улыбку». Еще раз напоминаю. Сильный фон у вас, сильно фонит что-то. Слышите меня?
3: Видно громко у меня, просто это, на матче ему тут, на хоккейном.
2: А, я вас понял. А вы Юмор ФМ слушаете сейчас?
3: Нет, увы, на матче. Я ближайшие 2 часа не слушал.
2: А, мне послышалось, на даче хоккей. Все, я понял. Сергей, не отвлекаю.
3: Ближайшие 2 часа я не слушал. Не слушал сейчас.
2: Все, я услышал. Сергей, улыбка ваша остается в любом случае в нашем улыбайзере. Это Юмор-ФМ. Еще раз вам позвоним в будущем, хорошо?
3: Отлично.
2: Все. Отличного матча вам, и больше не отвлекаем. Все, хорошего настроения. Дорогие друзья, напоминаю, что вот так вот просто можно, конечно, взять трубку и повторить шутку, но бывают дела, конечно, важнее. Если кто-то сейчас на матче, если кто-то сейчас отдыхает, и если есть возможность просто одними глазами смотреть на прекрасное произведение искусства, то, что происходит сейчас на одной из игр, где находится Сергей, и параллельно держать динамики, вернее, держать Юмор-ФМ рядом, чтобы не упустить шутку, конечно, можно сделать так. В любом случае, улыбка Сергея остается с нами. Данный эпизод игры у нас сыгран, и нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер. Но перед этим напомню, чтобы принять участие в игре «Автомобиль за улыбку», нужно просто улыбнуться на камеру смартфона и просто загрузить фото на сайте веселорадио.ру. Все. Все бесплатно, все максимально элементарно. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Ну а мы продолжаем играть. Игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: «Автомобиль за улыбку». Просто улыбнись и выиграй.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: Угарный папа.
1: Анечке 5 лет. Рассказывает воспитательница о своей семье. Когда папа приходит с работы в водочном состоянии, мама его ругает. Я ей помогаю, но только самую малость, чтобы папу не обидеть. Диме 4 года. После очередного просмотра телевизора он говорит: «Бабушка, я видел в рекламе, откуда появляется перхоть. В голове появляются трещины, из них вытекает мозг и засыхает». Из школьных сочинений Лизы. Пугачев помогал Гринёву не только в работе, но и в любви к Маше. Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. В чем же главная мысль текста Салтыкова-Щедрина? А вот в чем. Автор выразил ту мысль, которая у него выразилась.
0: Угарный папа.
1: После расчесывания волос 4-летняя Катя устало говорит: «Хорошо лысым, им причесываться не надо. Правда, надо мыть много лба». Алёша 3 года. Приходит мама за ним в детский садик, а он не одевается и говорит: «Мама, давай подождем Алину». Мама отвечает, что Алина живет в другой стороне. Алёша продолжает: «Мам, ну я же ее люблю». Мама отвечает: «Алёша, ты же вчера Веронику любил». Алёша возмущенно отвечает: «Мам, я Алину люблю, а с Вероникой я просто сплю в садике». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.
2: Главное правило женатого ферзя:
3: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама.
1: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.

0: пишите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 12+.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на Борделис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мытищинские хирурги вместо анестезии просто делают музыку погромче.

0: Да, одна Юлия говорит привет, а другая расскажет нам про ветошь, про сотню мировых блокбастеров, на которые почему-то приглашают людей с одним и тем же именем, в виде актеров, конечно же, а еще про лингвистов, которые поняли, что же написано в грамоте 15 века. Наконец-то! Расшифровки и, самое главное, хорошие новости совсем скоро. А также под занавес этого часа услышим легендарного Михаила Задорнова навсегда, и вот уже на подходе лучшие фрагменты шоу «Лиги городов».
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов, это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
4: Да начнется шоу! Ведь прямо сейчас, на этой сцене, появится легендарная команда «Это они». И чтобы вы поняли, насколько хорошо вам будет во время их выступления. Представьте все самые приятные моменты в вашей жизни. И умножьте их на мать. Потому что команда «Это они» — настоящие гении юмора. Недаром в прошлом году их номер «Случай в ресторане» получил 2 звезды «Мишлен». Ну что? Вы готовы встретить легендарную команду «Это они»? Да вы не готовы! Вы даже не представляете, что вас ждет! Поэтому срочно покиньте зал те, у кого есть аллергия на оргазм. А остальные встречайте. Легендарные. Это они!
5: Да. Теперь, честно говоря, даже как-то немножко неловко. Хоть бы что-то про наставников сказал. Про Батрутдинова, например.
4: Точно, Батрутдинов! Ты в подметке не годишься команде, это они!
5: Нет, нет, если что, это не наша позиция. Мы, наоборот, считаем, что Тимур Батрутдинов очень даже годится нам в подметке.
6: Мы узнаем о существовании новых стран тогда, когда с ними играет сборная России по футболу. Итак, представьте, жена футболиста нашей сборной собирает его на очередной выездной матч.
7: Вот сахар, если придется откупаться от аборигенов. Вот мачете, если все-таки не получится откупиться. Вот пулемет М249 с тактическим прикладом и лазерным прицелом, если это будут не дети.
8: Когда ты прекратишь уже это все?
7: Вот когда вы перестанете играть против людей, у которых на флаге оружие, тогда, может быть, и прекращу, Сереж.
8: Лена, у них нет на флаге оружия. Я не уверен, что у них есть флаг вообще.
7: Вот и я об этом, и я...
8: Лен, все, за мной водитель приехал, я пошел.
7: Ну, мачете хотя бы возьми, растяпа, Лена! Растяпа!

0: Лучшие новости.
1: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Этот выпуск про ветошь. Аналитики перелопатили сотню мировых блокбастеров за последние 3 года, и оказалось, что чаще всего на главные роли приглашают Крисов. Сразу 3 роли забрал Крис Пратт. Еще снимается очень много Крис Пайн, Крис Хемсворт и Кристиан Фридель. В каждом 4-м фильме есть говорящее животное, и это не Крис. На самом деле исследователи хотели выяснить, насколько часто снимают кино про женщин в возрасте. И из сотни фильмов наскребли только 5. Ну, типа «Субстанции» с Деми Мур и «Бриджит Джонс» Рене Зельвегер. Маловато будет. Продолжаем про старину. Отечественные лингвисты поняли, о чем написано в новгородской грамоте 15 века под названием «Сисиниева легенда». Это заговор, а текст его гласит: «Святой Сисиний и Сихаил сидели на горах Синайских, смотря на море, и был шум с небес велик и страшен». Вот кажется, что Сисиний должен помочь вырастить большую грудь. Это же заговор. Но нет, это заговор от трясучки. Сисиний и Сихаил. Как жаль, что такие красивые имена канули в лету.
0: Хорошие новости.
1: Во Франции нашли 100 окаменелых яиц титанозавров возрастом 72 миллиона лет. Ученые думают, что глубже под землей может находиться еще больше яиц. И вот их решено не перемещать в музей. Мол, кому надо, тот пусть едет в поле и смотрит на яйца прямо там. Если их извлечь, они окажутся в подвалах и где-нибудь на полках. Они заслуживают, чтобы их видели здесь, говорят специалисты. Эх, а могли бы высидеть титанозавриков? Еще больше хороших новостей на сайте веселойрадио.ру. Заходите, будем рады. Ну а я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП Рахматуллин Ильдар Уралович.
3: «Вольф» – моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. «Вольф» – официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
4: При покупке масла «Вольф» в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатна. «Мир масел» – продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточняйте у менеджеров автоцентров.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Миассе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем в понедельник в Южноуральске, Озерске, Снежинске и Садке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.
3: Реклама. «Вольф» – моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. «Вольф» – официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
4: При покупке масла «Вольф» в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатна. «Мир масел» – продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточняйте у менеджеров автоцентров.
6: Было темно. Я знал, что в холодильнике что-то есть. Но что? Я перебирал улики. Пельмени – не то. Овощи подозрительно. И тут я увидел их. Сосиски баварские от чебаркульской птицы. Они смотрели на меня. Я понял, это дело раскрыто.
7: Сосиски от чебаркульской птицы. 2 минуты и ужин готов.
8: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга». Руставели 30А.
9: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
10: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО ХК «Трактор».
11: Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ты прикинь, моя жена водит машину гораздо лучше меня. Я на ручнике тронуться не могу, а она весь день проездила.

0: всегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Один человек я видел, как бежал за автобусом. Я давно не видел такого вообще. У меня машина давно уже, а тут сломалась. Я надел очки, надел шапку, поехал в автобусе, чтобы никто не узнал. Я был необычайно счастлив, потому что я давно этого не видел. Человек догоняет автобус. Подумать, что через 10 минут другой придет? Никогда. Энергия в нашем человеке есть. Он мало того, что догнал, он заднюю вообще пробежал дверь. Он до передней добежал. Он так бежал, что он забыл, что есть задняя дверь. Автобус уже едет. Он разворотил дверь, просто вцепился с клещами. У него пальцы как пассатижи. Он вот раз, голова уже в автобусе едет, ноги еще бегут. Но что мне нравится, в отличие от Австралии, тут весь народ, что был в автобусе, включился в этот процесс. Он говорит: «Мужик, греби левой, сюда», говорит. «Бабуля, давай клюкой за шею его». Знаете, и весь участвует в этом автобус с утра. Затащили, все, стоит он рядом со мной. У вас сейчас истерика будет, я вам точно говорю. Знаете, что меня спрашивают? «Это 46-й?» На что я ему, по-моему, разумно отвечаю: «Скажи, а тебе какая теперь разница?» Он говорит: «Ладно, мужик, хорош, 46-й или нет?» Я говорю: «А что вперед не забежал посмотреть сначала?» Он говорит: «Ну, мужик, хорош, я на работу еду», он мне говорит. Теперь поворот совершенно непредсказуемый. Я ему совершенно честно отвечаю: «Нет, мужик, 47-й. Знаете, что он мне говорит? «Ну, слава Богу! Как можно нас предсказать, американцам?» Молодежь эмоционально растет тоже. При мне приходит в аптеку молодой человек с умом Шварценеггера такой.
2: «Презервативы есть?»
1: Ему продавщица отвечает: «Нету». Он говорит: «Тогда дайте волокордин». Ну, кому из иностранцев вы объясните, что это то и другое успокаивает русского человека? А у ветеранов эмоции в форме приказов всегда. Вот мне нравится. И у военных вообще. Я иногда с военными играю в теннис. Очень интересно, когда генерал с полковником в паре играет. Генерал кричит: «Взять мяч!» Тот бедный бежит, говорит: «Встать немедленно с мячом!» А тут ветеран пришел при мне в аптеку и говорит: «Мочегонная!» А девчонка ироничная, современная попалась. Такой с улыбкой говорит ему: «Принимать 3 раза в день!» Он говорит: «А мочиться?»
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
4: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
3: Юра Борисов, Иван Янковский.
5: Ты что думаешь? Я испугался.
6: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
3: Битва моторов. В кино с 8 октября.
7: 12+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Снежинске 18 часов. Юмор ФМ. Выходные. Вечер. Танцую все. За диджейским пультом. Бабушка Рожков.
1: А вы помните ту девчушку, которую забирали с Кореи и увозили за 100 морей? Так вот, ей уже 44 годика.
0: Танцую все на Юмор ФМ.
1: Вы у меня еще попляшете. Это я вам гарантирую.

0: Дедушка Рожков.
1: Наташенька называла себя царицей, потому что Петр у нее был первый, Николай второй, а Александр третий.
0: Юмор ФМ. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: FM. Танцуют все. Диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: А ну-ка, давай-ка плясать. Выходи. Выходи, я кому сказала?

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Как отличить платную медицину от бесплатной? Все очень просто. Бесплатная медицина начинается с платных бахил, а платная с бесплатных.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач, работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
5: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Мэйдж от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
6: Мы в сказку попали, Ерёк!
7: И как же нам вернуться?
8: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
9: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда.
8: Царевна Несмеяна. Уже в кино. 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Воспитательница детского садика переживала тяжелый развод. Поэтому дети полгода лепили из пластилина только козлов.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: бабушка Рожков.
1: Какой такой медленный танец? Таких не держим. Танцуйте, как все, не выпендривайтесь.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Виагра плюс димедрол. Любовь похожая на сон.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миассе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем в понедельник в Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.
0: Реклама.
2: Ой, внуки приехали.
3: Бабуля, а сосиски есть?
2: Есть, на сливках от Чебаркульской птицы. Я всегда их беру.
4: А они сочные?
2: Еще бы, я их с яичницей делаю. Яйца тоже от Чебаркульской птицы.
3: Бабуля, а можно мы у тебя жить останемся?
2: Оставайтесь, внуков много не бывает.
5: Термальный комплекс «Тортуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тортуга», улица Руставели, 30А.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: танцуют все на Юмор ФМ. С нами диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: Вот вам русская народная диджейская поговорка. Плохой танцор на шпагат не сядет.

Когда я буду большим и важным, я это запросто все улажу. Допустим, я буду мэр столичный, я все указы составлю лично, чтобы девчонки всегда хотели. В любой момент, в любой день недели

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: А больше всего на свете я боюсь, что хакеры сольют в сеть мои интимные фотографии. Они точно никому не понравятся.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Изоклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
5: Водить научите?
6: Юра Борисов.
7: Иван Янковский.
4: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
8: А где тормоз? Стойте!
9: Битва моторов. В кино с 8 октября.
10: 12+.
11: Юмор ФМ.

0: Снежинске 19 часов.
1: Вечер. Танцуют все. Танцует даже бабушка. Бабушка Рожков.
2: Физрук на дискотеке очень старался танцевать, но получались все равно приседания.
1: Танцуют все на Юмор-ФМ.
2: Вечеринка огонь. Главное, чтоб суставы не подвели.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: А Катя девушка приличная. Она не спит с парнями на первом свидании. Но в этот раз не выдержала и уснула.
0: Юмор ФМ. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: танцуют все. Пластинки крутит бабушка Рожков.
1: Диджей, говорите? Еще какой! Я вот сейчас тут чего-нибудь нажму, и у вас там будет музыка. Минуточку. Где кнопочка? А, вот же она.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: А жители Великого Новгорода уважают историю и чтят древние традиции. Там, в подворотне, до сих пор можно получить палицы по челу.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Реклама. Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Если ты такая сильная, смелая, ловкая и гиперсексуальная, иди домой, ты уже в хлам.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: FM. Танцуют все. Диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: Осторожно. Сейчас бабушка как ляжет в нижний брейк. А ну, растопи

0: Танцуют все! Шутит бабушка Рожков.
1: Я бабушка веселая и компанейская. Никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: Юмор FM. Танцуют все!

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миасе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем в понедельник в Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.
2: Реклама. Йоу! Район проснулся, город в движении. Лови в тарелку мое сообщение. Скорлупа бам, и внутри не пусто. Там концентрация цвета и вкуса. Чебаркульская птица — это исток. Смотри, какой яркий желток.
3: Яйца «Чебаркульская птица» — твое персональное солнце.
4: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай» 11 октября в 19 часов 18+.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске 72 39 03.

0: Петрушка Рожков.
1: Эй, там, на танцполе, я не вижу ваших рук. Ой, обождите, сейчас очнусь.

0: Танцуют все! Шутит бабушка Рожков.
1: Анжелочка была очень хорошо воспитана, поэтому матом она не ругалась. Она умела матом смотреть.
0: Юмор FM. Танцуют все!

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
5: Мы в сказку попали, Ерёк!
6: И как же нам вернуться?
7: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузель Миникаев и София Петрова.
8: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда?
7: Царевна Несмеяна. Уже в кино. 6+.
9: Юмор ФМ. Шутки

pas. Ma va.

0: Снежинске 20 часов.
1: Юмор ФМ. Выходные. Вечер. Танцуют все. Танцует даже бабушка. Бабушка Рожков.
2: А сейчас я научу вас плясать индийские танцы. Все просто. Одной рукой вкручивайте лампочку, а другой гладьте собачку.
1: Танцую все на Юмор ФМ.
2: Ой, сейчас бабушка вам такое чебуч.

0: голосуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Новая народная поговорка: что русскому мат, то китайцу фамилия.
0: Юмор FM. Танцуют все.

Ты высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса. В поисках чувства, просто картинки, инстамодели, красивые куклы, но в душе пусто. Я среди иллюзий, найду тебя снова, снова мы будем родными. Загружен

0: Танцуют все на Юмор-ФМ. С нами диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: Так-то? Вчера бабушка крутила банки, а сегодня крутит пластинки. Короче, кручусь, как белочка в колесе.

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Проверено. Кабачковая икра станет гораздо вкуснее, если заменить ее красной или черной.
0: Юмор FM. Танцуют все.

на Юмор-ФМ.

нас больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дурая.

0: Реклама.
1: Основано на реальных событиях.
2: Это будет автомобиль для русских дорог.
1: Иван Янковский, Паулина Андреева.
3: Ничего не говорите, можете испортить.
1: Битва моторов. В кино с 8 октября.
4: 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

Сядем в быстрый кабриолет. Я не знаю правил игры, но хочу, чтобы я победил.

0: Машка Рожков.
1: Говорят, что некоторые женщины отказываются от мужской помощи, потому что сами с усами.
0: Юмор FM. Танцуют

0: танцуют все. Пластинки крутит бабушка Рожков.
1: Эх, молодежь, это ж вам не лезгинка.

0: шутит бабушка Рожков.
1: Дорогие женщины, экономьте на косметике. Если кофточку не застегивать на 3 верхние пуговицы, глаза и губы можно не красить.
2: Юмор FM. Танцуют все.

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миассе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем в понедельник в Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.

0: FM. Танцуют все. Диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: Эй, сделайте там Юмор ФМ погромче, а то я не слышу ни хрена.

Люди не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Только взяв ипотеку, Васенька понял: третья почка не патология, а божий дар.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.

0: Снежински, 21 час. Какой такой диджей? Бабушка Рожков наш диджей.
1: Ученые доказали, у женщин более высокий болевой порог. Вот почему они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: Танцуют все на Юмор ФМ.
1: Сейчас как тряхну вам тут стариной, мало не покажется.

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Граждане-пенсионеры, после недавней массовой драки в Собесе вход со скандинавскими палками строго запрещен.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: шутит бабушка Рожков.
1: А я от дорогих подарков никогда не отказываюсь. Любовь приходит и уходит, а ломбард работает всегда.
0: Юмор FM. Танцуют все. Так, начнем.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Председатель колхоза «Светлый путь» уволил агронома Любу. Ну что тут скажешь? Ушла любовь, завяли помидоры.
0: Юмор FM. Танцуют все.

свою жизнь, я просто бегу за чем-то. Не знаю зачем, просто бегу за чем-то. Я так давно уже не находил момента, чтобы сделать то, чтобы перезагрузить ленту.

0: танцуют все на Юмор ФМ. С нами диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: А что, бабушка еще го-го. Я и кан-кан могу, если что. Главное, чтоб челюсть опять не выпала. Ну, как в прошлый раз.

0: Танцуют все! Шутит бабушка Рожков.
1: А с диким криком, ну и повезло же вам, сволочи, 140-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.
0: Юмор FM. Танцуют все!

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП «Рахматуллин» Ильдар Уралович.
2: «Вольф» – моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. «Вольф» – официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
3: При покупке масла «Вольф» в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатна. «Мир масел» – продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточняйте у менеджеров автоцентров.
4: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Миассе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем в понедельник в Южноуральске, Озерске, Снежинске и Садке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.

0: Танцуют все. Пластинки крутит бабушка Рожков.
1: Покряхтим, похрустим, поскрипим и потанцуем. Юмор ФМ, зажигай. Слышишь?

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: На дискотеке в городе Иваново во время белого танца затоптали мужичка.
0: Юмор FM. Танцуют все.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Юмор ФМ. Шутки

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Что происходит с русским языком? В него снова и снова входят чуждые нам слова. Вот, например, я не пью.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: А мне вот не надо. На всю ночь и на час не надо. Мне буквально отдышаться, освежиться, присесть. Короче, я к вам на минуточку.
3: Нет проблем. К вашим услугам сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
4: На минуточку.ру.
5: Арендуйте квартирки, апартаментики и комнатки по всей стране на сколько угодно минуточек.
2: Вот это да! И на 15 можно, и на 10, и даже на 3,5.
5: Оцените наше специальное предложение. Тариф для самых стремительных арендаторов зашел и вышел.
2: А мне больше и не надо.
5: А мы вас прекрасно понимаем. Сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
3: Вы нам денежку, мы вам ключики.
2: А я к вам буквально на минуточку.
4: На минуточку.ру.
3: Ваше время истекло. Проваливайте.
6: Российский предприниматель и общественный деятель Ашот Шнеперсон разработал 533 тысячи идей по развитию России.
7: Наследник мандариновой империи по маме и сети элитных ателье по папе Ашот Абрамович уверенно входит в топ-1000 успешных предпринимателей по версии Следственного комитета.
8: Введение налога на вдох и выдох. Уроки русского рэпа в каждой школе. Закон о неубиении комаров и всеобщем потреблении моркови.
6: Вот лишь немногие из идей, способных за считанные месяцы превратить Россию в главную мировую державу.
7: Подробно и бесплатно ознакомиться с идеями Ашота Шнеперсона вы можете на сайте 533 тысячи идей, а еще мы шьем брюки.рф.
6: Ашот Абрамович Шнеперсон. Вперед, Россия!
9: Когда тебе немного за 40 и многое наскучило, и жизнь уже не играет прежними яркими красками, у тебя есть только два путя. Махнуть на себя рукой или открыть что-то новое.
5: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Мы объявляем дополнительный набор юношей от 35 и старше. Хочешь в совершенстве овладеть своим телом, выразить себя в чувственном танце, научиться носить лосины и выпустить тигра из клетки?
6: Бубенчики. Запишись на первый бесплатный урок на сайте тесамыебубенчики.ню.
5: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Приходи, позвеним.

потерял, осознал слишком поздно. Казалось, тебя разлюбить невозможно, но с каждой слезой становилось сильнее, а с болью успешнее и красивее. Теперь в эпицентре мужского внимания, новый секс-символ, предмет обожания. А ты стоишь грустный в другом конце бара, так кто и кому теперь милый не пара?

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Ребята, ребята, спасибо за аплодисменты. Всем привет, как настроение? Ну, я смотрю, у вас прекрасное настроение. Ну что, а как вы думаете, по мне видно, что мне исполнилось 40 лет? Аккуратнее с ответами. Да, да, мне исполнилось 40 лет совершенно недавно. И знаете, мне все нравится в этом возрасте. Девочки меня поймут. Кроме того, что мне чаще начали говорить «женщина». «Женщина». И это не очень приятное слово. Потому что чаще всего мы можем его услышать где? Ну, на кассе в Пятерочке, да? В очередях, в МФЦ. «Женщина, я вам уже все 30 раз объяснила. На стенде все написано». Но никто не говорит «женщина» в каких-то приятных обстоятельствах. Ну, типа, «женщина, вы выйдете за меня?» Мне кажется, что так не говорит даже Прохор Шаляпин. Я сейчас 40 лет приняла себя. Мне нравится каждый мой килограмм, да. Но раньше я не принимала того факта, что я такая большая. Я перепробовала миллион диет. Однажды даже пробовала интервальное голодание, да? Девочки поймут. Ну вот когда ты 8 часов ешь, а 16 остальных голодаешь. И мне это реально работало. Только с небольшим «но». Ты 8 часов ешь, а потом 16 дней голодаешь. Просто ешь 5 и 20 числа месяца. Ну, потому что 5 и 20 у тебя зарплата. Много разных диет есть, да. В одной нельзя эти продукты, в другой те. Тут нельзя соленые, там жареные, здесь только на пару. Да блин, я кушать хочу. Я просто хочу есть. Вы знаете, в жизни я не так много хочу. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Я не хочу не есть, чтобы меня любили. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Скажу больше. Я даже когда меня любят, хочу, чтобы мне приносили поесть. Я на полном серьезе считаю, что самое крутое, когда вам мужчина после секса говорит не то, что ты невероятная в постели, ты просто богиня, а когда он после секса говорит: «Пойдем пожрем». Я за свои годы, поверьте, натерпелась. Именно поэтому меня бесят вот эти вот худые подруги, которые: «Надя, слушай, я тебя так понимаю». В смысле понимаешь? Ты что, тоже платье из палатки перешила? Купальник у таких девочек вы видели? Тут две ниточки. А мне нужен нормальный, цельный, сдельный. Как оплата труда, только купальник. Вот эти модели. Вы их видели вообще? Они в Якутии не выживут нифига. Знаете, этих девочек, которые просыпаются, кушают салатик, хлебцы, авокадо. Ну и однажды все это поела. У меня так аппетит разыгрался. Все женщины в Якутии круглые. Да, даже если они худенькие, на них столько одежды, что они как шар. Я жила в Нерюнгри, это небольшой город. Там люди не говорят «шапку надень». Там ее не снимают. Там тебя рожают сразу в шапку. Акушерка с ней стоит и ждет, пока головка появится, чтобы шапку надеть. В Якутии любят женщин в теле, да? Но с ними объективно теплее. Это здесь, в Москве, я женщина. Вам бы в фитнес бы записаться. В Нерюнгри я прям секси. Ну а что? На одну грудь положила, вторую крыла. Но есть ощущение, что от больших людей больше тепла идет, да? Ну, типа, чем больше батарея, да? Вот, да. В общем, не мерзните, народ. А если что, вы знаете, кого звать. Вы классная публика, хорошего настроения и до встречи!
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Одинокий мужчина ищет любви, ласки, понимания и что-нибудь пожрать.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Александр Ширвиндт и Михаил Державин.
1: Таких только артистов не интервьюировала Кинопанорама за этот период. И очень видных артистов, и не очень видных. Ну вот я счастлив, что сейчас я вам могу представить, так сказать, совсем невидного на Кинопанораме артиста. Вот, значит, первая реакция. Вот, значит, это всем нам хорошо неизвестный, значит, закадровник Адрович Нетронутый. Значит, интересно, что он всем вам хорошо неизвестен по ряду картин. Значит, что примечательно, что закадровник Адрович практически не снялся на всех студиях нашей страны.
2: И что? На всех. Я так стабильно не снимаюсь на Мосфильме.
1: Так.
2: Ленфильме.
1: Так.
2: И в студии Горького.
1: Ну, интересно, что за этот период, если в прошлом году вы не снялись...
2: В 8 картинах.
1: То в этом году он уже не снялся на 16. Так что рост какой-то на лицо.
2: Ну да.
1: Вот. А вот такая проблема вечная. Это, так сказать, вопрос музыки в кино.
2: Музыка. Я, вы знаете, я считаю, что вот, физическая форма актера,
1: я как думаю, выглядит, фильмы, которые давно
2: это главное
1: с экрана
2: меня,
1: сошли.
2: Потому что, вот, допустим,
1: а музыка
2: актер,
1: жива.
2: Если он полный,
1: музыка
2: он каким-то
1: жива.
2: Образом худеет.
1: Правильно.
2: Я не волнуюсь, как он худеет.
1: Знаете, уже актеров многих нет. Фильмы где они? Музыка
2: если
1: в народ.
2: Если он скачет сам на коне.
1: Симфонист.
2: Как бы его ни занимали, или бы на него парик сам.
1: Если это привязано к сюжету. Если это по-настоящему. Ну, а как все-таки какие основные принципы вашего актерского и человеческого существования?
2: Я вам скажу, так сказать, девиз.
1: Да.
2: Не изменять самому себе.
1: Правильно, хорошая мысль.
2: Вот вы знаете, я стабильно,
1: да?
2: Так, умышленно,
1: да.
2: 20 лет не снимаюсь в кино.
1: Прекрасно.
2: И вот результат. Я на юбилейной Кинопанораме. Мысли интересные.
1: А я, с своей стороны, должен, так сказать, вот, пользуясь случаем, сказать, что сейчас на очень серьезном фестивале в Атлантиде, значит, под девизом, значит, кино зрителям, фильм людям, значит, вот Закат Никанович получил специальный приз.
2: Да?
1: Да. Сыр? Вы еще не знаете?
2: Вот для вас. Приятно узнать вообще.
1: За лучшую несыгранную мужскую роль Горького. Вот. Я думаю, что я прямо сейчас при вас и вручаю им этот очень элегантный, хорошо выполненный призок. Пожалуйста.
2: Это чудный трофей.
1: Да. Я думаю, что в вашей коллекции призов он будет не последний.
2: Благодарю.
1: Осторожнее разбейте. Тихо, тихо, тихо. Спасибо вам большое. До новых встреч.
2: До новых встреч.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day – для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Юмор

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: У царя Ивана Грозного было три кнопки на телефоне: вкл, выкл и накл.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
1: Гол! Штанга!
2: И буквально пару минут назад наши попытались провести контратаку, но сильный порыв ветра остудил их пыл. А вы как думаете? Конечно, тяжело спортсменам. Ведь это же не пиво пить. Какой бросок! Шайба, брошенная хоккеистом, летела как выпущенная из пращура. Интересно. Вот тут у меня написано, что по 25 минут команды владели мячом. А остальные 40 минут? Кто владел мячом? Судья, что ли? 23-й номер бразильцев с мячом. Да, это Кака. Но нельзя слишком часто называть его фамилию. Ухо режет. Знаете, друзья, а я верю боковому арбитру Эрзиманову. Он с детских лет не пьет, поэтому вся бригада судей пьяной быть не могла. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миасе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем в понедельник в Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Запомните, у метеорологов прогнозы сбываются всегда. Не всегда совпадают даты.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: «Продано!» — сказал аукционист. Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня. «Вы купили стулья?»
3: «Мы! Когда их можно будет взять?»
2: «А когда хотите, хоть сейчас».
1: «А почему же 230, а не 200?» — услышал Ипполит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию.
2: «Это включается 15% комиссионного сбора», — ответила барышня.
1: «Ну что ж делать, берите». Остап вытащил бумажник, отсчитал 200 рублей и повернулся к главному директору предприятия. «Гоните 30 рублей, дражайший. Да поживее, не видите? Дамочка ждет». «Ну, че вы на меня смотрите, как солдат на вож? Обалдели от счастья?»
3: «У меня нет денег», — пробормотал, наконец, Ипполит Матвеевич.
1: «А 200 рублей?»
3: «Я их потерял».
1: Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами.
4: «Дайте деньги», — прошептал он с ненавистью. «Старая сволочь».
2: «Так вы будете платить?» — спросила барышня.
1: «Одну минуточку», — сказал Остап, чарующе улыбаясь. «Маленькая заминка». Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор.
3: «Позвольте!» — завопил он. «Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе. Надо предупреждать! Я отказываюсь платить эти 30 рублей!»
2: «Хорошо», — сказала барышня кротко. «Я сейчас все устрою».
1: Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп. «По правилам аукционного торга», — звонко заявил он, «лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал».

0: комбинатора. Остап дружественно молчал. «Возмутительные порядки!» – трусливо забормотал Ипполит Матвеевич. «Форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться! Дерут с трудящихся втридорого, ей-богу! За какие-то подержанные 10 стульев 230 рублей! Это с ума сойти!»
1: «Да», – деревянно сказал Остап.
0: «Правда?» – переспросил Воробьянинов. «С ума сойти можно?»
1: «Можно».
0: Остап подошел к Воробьяниному вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок. «Вот тебе милиция, вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран, вот тебе ночные прогулки по девочкам, вот тебе седина в бороду, вот тебе бес в ребро». Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой. «Ну, теперь...» «Пошел вон!»
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

Привет, ну как ты там? Уж сколько лет прошло, но память все хранит до мелочей про нас. Тобой наполнен я, тобой опустошен. Все так же жду тебя на том же месте, в тот же час.

моря растопит южным солнцем лед в моей душе. И с ветром перемен, как ранняя заря, ты постучишь в окно: привет, я здесь уже.

Юмор ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Не спорю, кактус действительно собирает негативную энергию, особенно когда ты на него неожиданно сел.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в МФЦ».
2: Все, Галя, я в МФЦ. Что им передать? Что у них сериалы плохие? Галя, это ТВЦ, я в МФЦ. Какую футболку Акинфеева? Это ЦСКА, ты что? Фоткать фонтан дружбы? Галя, это ВДНХ. Ты что, больная, что ли? Я говорю, я в МФЦ. Многофункциональный центр у нас в районе открыли. Здесь все справки можно взять, да. Все, давай. А то я сейчас на тебя всю злость вымещу, а мне еще справку брать. Все, давай, пока.
3: Здравствуйте, добро пожаловать.
2: Ты сопля зеленая, так с матерью будешь разговаривать? Подожди, ты сейчас со мной поздоровался, что ли?
3: Да. Я могу чем-то помочь?
2: А, все, я поняла. Это вы лыбу давите, бдительность мою усыпляете, да? Я жаловаться буду, понятно?
3: А в чем, собственно, дело? Мы не хотели вас ничем расстраивать.
2: Вот это меня и расстраивает. Что вы меня ничем расстраивать не хотели. Ну, ладно. Не хотите по-хорошему, тогда давайте по-плохому. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мне нужен медицинский полис.
3: Прекрасно, вам нужно взять талончик.
2: С этого же надо было начинать. А я думаю, как сплю, что ли, ущипните меня. Талончик, правильно, мне нужно... Где мне его взять? По месту прописки, по месту жительства. Где мне его нарисовать самой? Только смотрите, в Чехословакию я не поеду, ее уже нету.
3: Пожалуйста, ваш талончик.
2: Ты сотри, зараза, а. Даже придраться не к чему. Люди в поликлинике старались, теряли мой полюс. Я с ними с***ал 3 дня. Они вот взяли, пожалуйста, все на блюдечке, голубой каемочка. И, пожалуйста, талон вам и улыбка. Как ляснула бы, честно слово. Ну и что дальше?
3: Там наш специалист, он вам поможет.
2: Вот скоты такие, а.
4: Ваш полюс уже практически готов. Осталось только распечатать. Можно, пожалуйста, ваш паспорт?
2: В смысле готов полис?
4: Ну вот, только распечатать.
2: Да вы чё? Издеваетесь, что ли? Вы что, не издеваетесь, что ли, а? Привыкли с людьми, как с людьми поступать, а? В банк пришла, там чисто, пшикалка пахнет. Все улыбаются, мне что, только на почту с***ться ходить, что ли? Как жить-то дальше, а? Я же к скотскому отношению привыкла. Я же... Мне уже легче перезачать, чем перевоспитать.
5: Рот закрыла, слюна на мне тут все заливает. Справку забрала и пошла отсюда.
2: Ой, господи. Ну, наконец.
5: Бояться мне нечем, кроме нее. У меня там эклеры сами себя не сожрут, чаем не зальют. Дверь закрыла за собой, пошла, открыла, вот, дверь закрыла, вот, и сквозняк мне ноги задает.
2: Чё ты стоишь? Ну, учись, как с людьми разговаривать.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Закон Ома. Денег нет, сиди дома. Шаг влево, шаг вправо. Два шага. Если плохо видишь, открой глаза. Когда я ныряю в бассейн, бассейн задерживает дыхание. Однажды я закрыл глаза. Так появился сон. Мой друг упал с самоката, и теперь он мне не друг. Ведь друзья на дороге не валяются.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: На Челябинском тракторном заводе у рабочих была гайка на 12, ключ на 11 и железная сила воли.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети — наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: Отец семейства надел на работу темно-синий костюм и голубую рубашку. Дочка Таня, 4 года, внимательно смотрит на него и говорит: «Пап, ты сегодня такой красивый, прям как синяк». Детский психолог спрашивает 7-летнего Владика: «А у тебя дома есть домашние животные?» Владик в ответ: «Не-а, только бабушка». Мама просит у мужа машину, чтобы поехать с сыном Мишей в гости. Папа не очень доверяет жене как водителю и всячески отнекивается. «Ну а если меня на работу вызовут?» «Ну тут недалеко, пешком дойдешь», — отвечает мама. «Ну а если срочно вызовут?» Тут встревает 5-летний Миша: «Бегом побежишь».
0: Угарный папа.
1: Андрею 5 лет. Спрашивает у мамы: «А ты знаешь, почему собаки нас лижут?» «Нет, Андрюш, а почему?» «А потому что внутри у нас кости». 4-летний Даня сидит с мамой в поликлинике и ждет врача. Мимо проходит женщина в белом халате. Даня спрашивает у мамы: «А это врач?» «Нет, Данечка, это медсестра». «Да какая же это медсестра? Это медбабушка». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй: плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Родители запрещали Игорю приходить домой слишком поздно. Их вообще напрягало, что какой-то Игорь постоянно приходит к ним домой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Пацаны». Москва.
3: Давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь. Ведь юмор — это же боль.
4: Давайте я начну тогда.
5: Давай.
4: Меня зовут Максим. Я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было. Но ему очень завидовал мой дядя. И однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфас.
6: Он гордится тобой.
3: Это очень грустно.
6: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
3: Прям как в «Титанике».
6: Прикинь.
5: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
4: Красивая.
5: Греческая. И однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон и прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один, на ТНТ.
4: А они что?
5: А их каждый день по СТС крутят.
6: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине. А 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
3: А это что за фильм?
6: В смысле фильм?

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миасе и Снежинске плюс 3, в Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем в понедельник в Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я знаю много способов спастись от нападения акулы, но самый эффективный — потерять загранпаспорт.

0: всегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: А когда наши попадают за границу, ну все, кирдык за границу. Два моряка из Владивостока приехали в Японию, купили машину и решили еще в придачу купить часы. Купили часы в лавке в японской, в такой обыкновенной дешевой часы, но там же японцы всегда дают гарантию, они не тонут, не горят, пыль не попадает, пули непробиваемые, под водой держат температуру 600 градусов. В общем, когда наши пришли домой, один из них говорит, наши ведь не доверяют, они в другом государстве выросли.

0: на следующий день часы. Японец потерял косоглазие, когда увидел вот этот ошметок, выкидыш часов. Вот этот. Он говорит, а что вы с ними делали? Они говорят, да так, вот подогрели и знаете что-то. Японец им выдал, как и положено, по гарантии, а сам побежал к хозяину и говорит, посмотрите, что с нашими часами, может, что-то не то. А хозяин жил во Владивостоке до этого 5 лет. Он понимал и русскую психологию, и русский язык. Он схватил часы, побежал за нашими на тротуаре, догнал их, говорит, скажите честно, мы же вам уже отдали часы. Скажите теперь честно, что вы с ними делали? Мы не... Тебе говорят, сварили. А что? На следующий день... В витрине этой японской лавки по-русски написано «Часы не варить».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вы хотите максимальную скидку? Пожалуйста, вот вам скидка 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Татнефти, город Альметьевск.
4: Мы заметили, что наши российские рэп-исполнители постоянно в своих песнях рекламируют зарубежные бренды. Ну вот, послушайте.
5: Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе Rolex и Gucci.
4: Мы считаем, что наши отечественные бренды достойны такой рекламы не меньше.
6: Всем пиз, сосем Барбарис, Ярослав, Никита, Григорий, с вами группа Цикорий.
7: Брюква! В чем-то белом мой нос, я побил простокваши, зацени аромат, мой одеколон сам.

0: мазью Вишневского.
1: Видали, видали, видали, из кожзама сандалии. Видали, видали, видали, свитер с оленем связали.
0: Ты можешь быть мега крут, настоящей легендой. Никогда не забывайте российские бренды. Рэпер, актер, бизнесмен, председатель жюри КВН.
1: Все мы в детстве грызли один гематоген.
2: Новогодний эфир Первого канала смотрит очень много людей. Но есть одна программа, которую не смотрит никто. Это выпуск новостей 1 января в 6 утра.
3: Доброе утро. На часах ровно 6:00. В студии я, Максим, вытащил короткую спичку Шарафутдинов. Хочется процитировать гимн КВН. Для кого, для чего? Но мы начинаем наш выпуск. Сергей Семенович Собянин сегодня торжественно открыл холодильник, выпил минералку и похорошел при самом себе. В Саранске приземлилась летающая тарелка. Лионель Месси перешел в казанский Акбарс. Я могу говорить, что хочу. Меня все равно никто не смотрит. На некоторых каналах так круглый год делают. Чрезвычайное происшествие. Магазин разливного пива в Мытищах начал работу уже в 5 утра. Первыми на место прибыли оперативники. И, как мне подсказывают мои коллеги, нужно говорить чуть потише, а то башка раскалывается. На этом пока все. В студии был Максим В общем, увидимся завтра. Хотя кого я обманываю? До встречи 8 января.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни и плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
0: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: «Шутки, песни и плюс» на Юмор ФМ.
0: Надежда, с тебя первая песня, первая карапулечка.
1: Но песня сразу, говорю, она не про меня, не про меня. Осенью в дождливый серый день просвистел над попою ремень, приносила двойки без конца, лопнуло терпение отца.
0: Тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тыся

0: Ем внутри несут две белых лилии. Все, хватит.
1: Это что вообще?
0: Надя, ты твоя песня.
1: Моя любимая песня.
2: Столько лет страдала Алла, губ у Аллы было мало. Алла выла, унывала и рыдала без конца. Капиталы отдавала, Алла губы надувала и надула губы Алла аккуратно пол лица. И накрасив губы, Алла на свидание поскакала. Вот сидит она в кафешке, дегустирует вино. Кавалер увидел Аллу и на час припал к бокалу. Выпил раз и выпил 10, тихий ужас, все равно.
3: Шутки на Юмор ФМ.
4: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшкин? Не пой.
0: Хорошо. Я купил себе дом, взял в кредит в Подмосковье. 20 лет мне платить ипотеку за дом. Будем есть голубей мы с женой и свекровью, а на ужин сирень, что растет под окном. Правда жизни.
1: Правда, да, что делать вообще?
0: Нюша, твоя песня.
4: Хорошие девчата порой не поступают, становятся плохими, ненавидят белый свет, но проезжая мимо с банкиром в лимузине, с благодарностью смотрят на университет.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Стас Ярушин плюс Нюша
0: плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

повезло судьбе, разлучнице судьбе. Вновь в глаза взгляну тебе и тихо повторю: кто сказал тебе, ну кто сказал тебе, кто придумал, что тебя

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Родители 30-летней Дашеньки очень хотели внуков, поэтому запрещали ей ночевать дома.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Что ты неважно выглядишь. Сколько тебе лет?
2: А у девушек, между прочим, не культурно возраст спрашивать.
1: Ёб, так ты еще и девушка. В ресторане официанта мужичок подзывает, говорит: прошу прощения. Мне сказали, что вы за нами доедаете. Это правда? Тот говорит: нет, это вы за нами доедаете.
3: Дедушка с бабушкой едут в «Жигулях», бабушка за рулем. Их останавливает инспектор ГИБДД, инспектор Петров, ваши документы. Бабушка: ай, дед, документы давай, права просит. Пожалуйста. Спасибо, нарушайте, там знак был. Бабушка: ай, дед, нарушаешь, говорит, там знак был, аккуратнее езжай.
4: Я прослежу.
3: Хорошо. В Саратов едете?
4: Да.
3: Сами из Саратова?
4: Да.
3: Вы знаете, если честно, в Саратове был самый ужасный секс в моей жизни. Бабушка: ай, дед, кажется, он тебя знает.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. При общении с мужчинами чувствую себя зажатой и скованной. Как от этого избавиться?
0: «Сатья отвечает».
2: У любых реакций, тем более реакций тела, есть какие-то причины. То есть есть смысл поразбираться, что тебя триггерит, почему тело сковывается. Ну, допустим, когда я вижу большую собаку, например, как собака Баскервилей, у меня тоже съеживается. Прямо везде. Тело реагирует, потому что, ну, страшно. Мы же на рефлексах живем. Если как бы я вижу пиццу 4 сыра, я с большим удовольствием радуюсь, расслабляюсь, предвкушаю вкуснятину. Если же я эту пиццу, ну, съел 4 сыра, а потом меня полоскало 3 недели, да, у меня там отравления случились, ботулизм какой-то, мне разорвало чакру, ну, вот эта вся история. Я всякий раз при слове, ну, пицца 4 сыра буду что? Напрягаться. Напрягаться такой, ну, а что ж такое? Опасность, опасность. У тебя тоже есть какая-то история. Поэтому надо разобраться со специалистом. Нет вот таких, знаете, рецептов. А попробуй добавлять кардамон в чай. Нет, все достигается тренировками. Надо понять, почему, проработать, проговорить и наработать какие-то другие рефлексы.
0: «Сатья с юмором».
3: Здравствуйте. Меня жена обвиняет в том, что я постоянно жду от нее благодарности. Она говорит, что мужчина это должен и так все делать. Как мне до нее донести, что из-за этого мое желание что-то для нее делать все меньше и меньше?
2: Хороший вопрос. Для этого очень хорошо менять местами. Поставить ее на твое место, а тебя на ее место. Скажи, вот, солнышко мое, тебе же приятно, когда я говорю тебе спасибо за еду? Когда я восхищаюсь сексом, благодарю, говорю, рад. И мне тоже приятно. Например, когда меня жена вкусно накормит, я говорю, так было очень вкусно. Можно я помою посуду? Ты не против? Ты так серьезно? Я так делаю? Я не могу вот это встать и уйти. Смел крошки на полы. Нет. И в этой ситуации сразу возникает обмен. Кто-то должен начать это делать. Или просто начни благодарить за все. Скажи, только искренне, а не так, спасибо, Света, а ты так не делаешь, Света.
0: «Сатья». Вы спрашиваете, «Сатья» отвечает с юмором на Юмор-ФМ.
4: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

0: Хорошие новости.
1: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Это выпуск рекордных новостей. Юная гимнастка из Ставрополя Ульяна Самодурова установила абсолютный рекорд России по завязыванию шнурков. Девочка 12 раз завязала и развязала шнурки у себя за спиной в позе «Кольцо без помощи». Все началось с того, что она учила младшего брата завязывать шнурки. Ну и потом они начали соревноваться. Кто быстрее, кто сможет завязать с закрытыми глазами. В общем, было решено ставить рекорд. И все получилось. Ну вот, а говорят, что современные дети не приспособлены шнурки завязывать. Они еще и рекорды ставят. Немец Кристиан Шефер имеет феноменальную память. Например, он может запомнить и повторить 11 телефонных номеров за 3 минуты. А недавно он решил проверить память в экстремальных условиях. Кристиан нырнул под воду, сел на дне и начал запоминать цифры, которые видел на экране смартфона. А потом вынырнул и безошибочно повторил последовательность из 87 цифр. Опять попал в книгу рекордов Гиннесса. Есть такая работа – рекорды постоянно ставить. Американка Эшли Вудс всю жизнь боялась кур, а потом завела парочку породы Салмон Фавероль и пропала. Эшли настолько полюбила своих пернатых питомец, что сделала татушки с курицей. В общем, девушка не смогла остановиться, и теперь она вся в курах. 43 рисунка на ее ногах, руках, спине, животе. Это мировой рекорд по тату с курицами. Но Элли не хочет останавливаться на достигнутом. Ощущение, что тех своих первых кур американка применяла на свои мозги. Хорошие новости не за горами. Далеко не уходите.
0: Юмор FM. Всегда хорошие

Помнишь, как мы любили друг друга, клялись в чувствах навеки, и не представляли, что называть сможем других родным человеком. Смотрю на тебя и знаю, что в жизни есть одна только правда. Я буду твоим вчера,

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Я буду звать тебя Боинг. Не потому, что ты большой, и не потому, что красивый. Просто ты у меня 747-й.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Демографический взрыв. Очень смешно. Заголовок смешной. Значит, я говорю, что делается? Мой дядька поехал на свадьбу в Мелитополь и умер. В одной комнате свадьба, в другой покойник. А что делать? Люди съехались. Тетка вошла в соседнюю комнату и умерла. Тесть вошел в трамвай и умер. Знакомый вошел в кино, сел в пятый ряд и не встал. Родственник включил свет и загнулся. Называется демографический взрыв. Тот вошел к министру, рухнул. Министр что-то хотел ответить, упал. Референт стал кричать на буфетчицу, рухнул в салат. Сосед вышел за калитку, повис на столбе. Дворничка пол засова задвинула и скончалась. Муж открыл окно и дал дуба. Сын сел в такси и в реанимацию. Дирижер взмахнул палочкой, рухнул головой в пюпитр. А забеременела в указанный период всего одна женщина. Спасибо за поддержку. Спасибо большое. Очень приятно. Ну, вы все-таки мужественные люди. Я только что был в одном очень большом месте. Жалобу мою разбирали. Ну, пока пропуск выписали, пока я туда попал, не буду говорить, вы только расстроитесь. Ну, к концу дня пропустили. Стою у окна, жду. Тут открываются двери и выходит... Ну, что говорить, вы только расстроитесь. Ну, очень большой человек. Ну, как сказать, чтобы вы поняли. Ну, в общем, вся наша область вместе с нами у него... Ну, не буду говорить, где. За ним человек 50 с папками. Я прижался к окну, они мимо идут. Я стою, сердце восторгом переполняется. Я не сдержался. «Здравствуйте, Аким Андреевич!» Он уже прошел вперед, вернулся.

0: говорить, вы только расстроитесь.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

просоловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. У тебя далеко дом и семья,

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор-ФМ.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью – от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник – в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 4. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 10 тепла. В Озерске, Миасе и Челябинске – плюс 6.

0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: Вов шутит на Юмор-ФМ.
1: Сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился он уже в Оксфорде.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на хоккейном матче».
2: Ни хрена себе! 6-0! Вы понимаете, мы проигрываем 6-0! Вы, командочка моя хренова! 6-0! Это где такое видно, чтобы я, мэр этого города, на глазах у своего города... Да хрен с ним на глазах у своего города! На глазах у своей тёлки! Проигрываю 6-0! Это что за позор такой? Марш на площадку, быстро все тренироваться! Быстро! Быстро, я сказал, сволочь! Бегом!
3: Илья Раскевич, очень рад наконец-то познакомиться с вами лично. Здравствуйте.
4: Вы кто такой еще?
3: Я тренер вот этих замечательных уральских медвежат, которые благополучно рвут у вас в сухую 6-0.
4: Что ты пришел меня позлить, да, сволочь такой?
3: Да нет, это я просто сам рад. Я даже не ожидал, что они маленькие шкеды, таких здоровых 40-летних бугаев, просто прям каждую минуту гол, каждую секунду. Раз, два, и мы...
4: А я вот не злюсь, понял? Вот не злюсь, назло тебе не злюсь. Ага, радуюсь. Ура. Проигрываем 6-0.
3: Ладно. Я зачем зашел? А можно вас попросить, не курите на площадке, а? Это же дети все-таки.
4: Вот кому я там мешаю, скажи мне, пожалуйста. Кому я там мешаю? Я за ворота уезжаю, вот так вот стряхиваю туда за бортик.
3: Ну вы хотя бы бычки можете не бросать в моих подопечных?
4: Ну вот это ладно, да, согласен.
3: Огромная температура.
4: Все?
3: Да.
4: До свидания.
3: А, еще, небольшая просьба. Можете, ну, поаккуратнее, а? Это же маленькие дети, ну зачем с ними драться? И тем более до сбрасывания. Ну зачем вы ребенка клюшкой по голове ударили?
4: Ну а как с ними бороться? Вот как, ты скажи мне, они же монстры все здоровенные, елки-палки. Все по поясе, все здоровые.
3: Ну вот об этом же я говорю, а? Ну зачем так злиться? Я не понимаю, они же маленькие мальчики.
4: Да я позорюсь на весь город, как это так? Ты что творишь?
3: Слушай, ну что, вам так принципиально победить детей, что
4: ли? Естественно, я везде должен побеждать.
3: Хорошо, если вам вот прям так принципиально, мы поддадимся.
4: Вот и договорились, до свидания.
3: Но у нас есть условия, вы построите нам спортивный комплекс, который вы обещали построить 8 лет назад.
4: Зачем вам он нужен? Вы нормально играете в хоккей.
3: Это для вас нормально. Надо, чтобы дети занимались в нормальных условиях. На льду, в коньках, а не на замерзшем озере, в туфлях.
4: Ну вот и все, до свидания.
3: Договорились?
4: Договорились.
3: Все, отлично. Еще небольшая просьба. И маленький такой автобус, если можно.
4: Вот где автобус, а где хоккей? При чем здесь нахрен автобус, скажи мне, пожалуйста.
3: Чтоб дети на соревнования могли ездить, а не ходить. Мы прёмся через лес, хрен знает куда, в минус 30. Там страшно, там медведи.
4: Ничего страшного, детей много, не переживай. Ладно, хорошо. Вот смотри, значит, я тебе, значит, хоккейную коробку, я тебе,
3: да.
4: Значит, автобус.
3: Да.
4: А с каким счетом тогда я выигрываю?
3: 7-6.
4: 7-6. 7-6, это что такое?
3: Хорошо. Сколько вы хотите?
4: 48, ну фиг с ним, 7. 48-7, одну они забили, пускай. Это как будто я, типа, в конце.
3: Без проблем.
4: Вот и все.
3: Договорились. Все, с победой вас поздравляю. Илья Раскевич.
4: Иди.
3: Очень рад знакомству.
4: Передай своим медвежатам, пусть учатся сосать лапу.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Чем старше человек, тем больше ему лет. Как говорят у нас, у вас так не говорят. Кесарю кесарево, слесарю слесарево. Купил фитнес-браслет и теперь точно знаю. До ближайшего алкомаркета 236 шагов. Лучше упасть один раз, чем 10 раз. Почему, когда младенец сосет бутылочку, он молодец? А когда я сосу бутылочку, то сразу алкоголик.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В одной узбекской семье так полюбили возвращать проценты с покупок, что назвали сына «Кэшбэк».

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа!
1: День рождения Оксаны исполнилось 10 лет. Именинница сидит на диване, вокруг подарки. Большой медведь, мозаика, детская энциклопедия, еще что-то в коробках. Но она сидит очень грустная. «Оксана, что невеселая такая?» – спрашивает мама. «А чему радоваться? Второй десяток пошел». В спортивной школе занимается 5-летний Иван. Тренер просит поднять гантели 20 раз. Ваня отвечает: «Я не могу». Тренер: «Так надо через «не могу», нужно пересилить себя». Ваня говорит: «Я не могу. Я не могу сосчитать до 20». Из школьных сочинений Димы. Онегин, как и все помещики, родился не в роддоме, а на берегах Невы. Рано утром Базаров пошел ловить лягушек и очень быстро нашел с ними общий язык. План сочинения. Первое – уход в лес. Второе – рванье цветов. Третье – упад в яму.
0: Угарный папа!
1: 1 сентября, первый раз в первый класс. После торжественной линейки и классного часа девочка Олеся и мама идут домой. Мама спрашивает: «Ну как, доча, понравилось тебе в школе?» Олеся отвечает: «Нет, мама, уж лучше замуж». Тетя поздравляет с днем рождения племянника Макса. Имениннику 3 года, рядом старшая сестра. Тетя спрашивает: «Макс, и сколько тебе теперь лет?» Он радостно: 10. «Тетя, 10? Почему так много?» Сестра мрачно: «А в этой семье год за 3 идет». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Как говорят у нас в офисе, хорошая беседа сокращает рабочий день.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Ижица. Пинск.
3: Хеллоу, Китти. Кошка сдохла, хвост облез. Я поэтому немного задержалась, извините.
4: То есть, что нового?
3: Да вчера посмотрела «Молчание ягнят», «Молчание коров», «Коз». Короче, ночью на ферме делать нечего, все спят. А еще у меня дома консьерж умер.
4: Соболезную.
3: Да все окей. С обязанностями консьержа он все так же хорошо справляется. Ладно, я пойду.
4: Ты ничего не забыла?
3: Дуэт имени Чехова.
4: Я про выступление. Хотелось бы признаться, я начал заниматься юмором, потому что мне нравилось творчество Сергея Светлакова. И раз уж этап батлов, мне бы очень хотелось с вами отыграть вашу миниатюру. Сергей, можете выйти на сцену?
3: Подожди, подожди, а что, так можно было? Сергей, стойте. Я начала заниматься сексом только потому, что мне нравился Тимур Батрутдинов.
0: Команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
5: В прошлом выступлении наша команда показывала урок английского языка. И сразу после этого председатель Госдумы Володин сказал, что английский язык мертв. И по заказу Госдумы наша команда продолжит убивать языки. Урок немецкого в Чепецкой школе.
6: Так, домашним заданием было выучить известных немецких людей.
5: Бетховен?
6: Людей, говорю, не собак. Ну что, соберитесь, каких-то посовременнее.
5: Скутер!
6: Украли, угнали! Да что вы мне все время напоминаете это? Так, Гулиев! Встал и вышел из класса.
7: А что я сделал-то?
6: У тебя труды! Тебя дети ждут! Не учитель, а черти че, бихтунг, швах. Так, все, берем двойные листочки, пишем диктант. Вини блайнен штихтен. Nomen, Mappen, kleine Murka, Andy, die kleine Stein, запятая Murka, dürfen mich gleich design, hey, Murka, Maruся Климова, Andy, die Schuhn, Bichleus. Записали?
5: Да.
6: Зря, видите, мужика размотало в тепле после корпоратива. Урок окончен.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Купи-продай в этом выпуске. В России в топчике новый вид бизнеса. Люди продают координаты грибных и рыбных мест. В Москве такие точки продаются по 20 тысяч рублей. Но многие покупатели жалуются, что по указанным местам обычно голяк. Грибов нет, рыба не клюет. Люди сетуют, что впустую потратили топливо и время. Продавцы отвечают: да вам просто не повезло. Некоторые подозревают, что одни и те же координаты продают по кругу разным людям. Так грибы новые вырастают, а рыба опять приплывает. Главное верить. А вот на eBay народ торгует другими рыбами из теста. Короче, пользователи ищут среди крекеров в форме рыбок слипшиеся, и это якобы похоже на стаю рыбок. За ультраредкий коллекционный экспонат 6 печенек просят 25 тысяч долларов, то есть 2 миллиона рублей. 4 слипшиеся рыбы уже подешевле – 126 тысяч рублей. Отдельные пары идут по несколько сотен долларов. То, что продают, ладно, я еще могу понять, но то, что кто-то это покупает…
1: Хорошие новости!
0: Ну и самое странное. Одно время люди коллекционировали карточки Покемон. Особенно часто этим людям было лет 10. Прошли годы, и это больше не детское увлечение. Отдельные редкие экземпляры уходят с молотка за миллионы долларов. Например, британец Джордан Данн уволился из юридической фирмы, потому что превратил хобби по собиранию карточек в бизнес. Он теперь продает и покупает эти карточки и имеет с этого 4 миллиона фунтов в год. Это почти полмиллиарда рублей. Вот тебе и детское увлечение. На этом у меня все новости. Не уходите далеко, скоро будет еще больше.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Свою первую годовщину диеты Людмила отметила в тесном кругу хула-хупа.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Раньше мечтали стать космонавтами, врачами, учеными, физиками, летчиками. Теперь все это отстой. Кого не спроси, ты кто? Я менеджер. Ты себя в зеркало видел? Ты хряк в пуантах. Ты козел в бейсболке. Какой ты менеджер? Девушка мне говорит с гордостью, я занимаюсь промоушеном. Я спрашиваю, ты уши промываешь вообще? Мне приходилось слышать за мою жизнь, я работаю в отделе девелопмента. Что там лопнуло, я не знаю. Я рекрутер, чудовищно. Девочка-рекрутер. И хуже только я старший мерчендайзер. Еще один сказал, я занимаюсь аутлопингом. Хуже только аутсорсингом заниматься. Один из телевизионщиков мне с гордостью памятника Дзержинского сказал, что он старший рерайтер в фокус-группе «Синема Армян Продакшн». И у всех продакшн. Вот что значит, мы залегли под идеологию торгашей. У всех продакшн, Киркоров продакшн, Каталель продакшн. Все хотят продавать, создавать никто не хочет. Поэтому я сейчас создаю фирму. Будет называться Задорнов Создавакшн. А какое количество продюсеров, вы знаете, у нас? У меня есть знакомый парень, хороший парень. Но он себя кличет продюсером. Вот так вот, гордо. Мне неудобно в интеллигентную компанию с ним приходить. По-настоящему, не в тусовку, а в интеллигентную компанию. Потому что, ну, я не могу, я говорю, продюсер. И мне неудобно это говорить. Поэтому я говорю так, продюсер, но порядочный человек, говорю я. Один из моих друзей, очень воспитанных хорошо, говорит, однажды мне говорит, ты знаешь, порядочный продюсер звучит так же, как сентиментальный мясник. А еще есть у нас маркетологи, блогеры, имиджмейкеры, писмейкеры. Есть новая профессия, называется дауншифтер. Я не знаю, что это такое. Я заглянул в словарь новых английских слов, прочитал. Там написано четко, дауншифтер – это тот, кто занимается дауншифтингом. Вот так, друзья мои, ничего сделать не могу. Да, я так и не понял, что это такое. Но я понимаю, почему молодым людям с плохим образованием, не умеющим ни черта делать, нравится это все. А вот просыпается такой утром, дауншифтер. И думает, а я дауншифтер. Ему легче жить. Подходит к зеркалу утром. Лицо отечное. У всех отечное, просто не все знают. Утро в китайской деревне. А он думает, а я дауншифтер. Даже не понимая, что основное слово «даун». Я понимаю, откуда берется. Это от комплекса никудышности. Лесорубы в Алтайской тайге, лесорубы, называют себя оператор Харвеста. Вот так. Причем их хозяйство называется топлес. Видимо, операторы Харвеста без лифчиков ходят, я не знаю. Да, парикмахер, отстой. Вы назовите Зверева парикмахером. У него губы лопнут. Забрызгают окружающую среду. Стилист. Вы еще его Бродобреем назовите. У женщины повара. Повара. Такой. На Урале. Типичная наша женщина-повар. Спросили, кем она работает. Она ответила, я блинмейкер. Я ей говорю, если вы блинмейкер, я пирожкодиллер.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А вам не кажется, что пословицы «семь раз отмерь, один отрежь» и «у семи нянек дитя без глазу» каким-то зловещим образом связаны?
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда, утомленные солнцем, город Сочи.
4: Любви все возрасты покорны. Сочи, лето, ресторан.
5: Ну, Мариночка, тебе 18, мне чуть больше, 40. Прекрасный вечер, вино, зелень, мясо, ешь.
6: Я не ем мясо, I am vegetarian.
5: Вегетариан? Армянка, что ли? Да мне вообще национальность вообще не важно. Мне главное, какой ты человек. Вот, Марин, кто ты по жизни?
6: Я? Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть.
5: Не понял.
6: Это мой статус ВКонтакте.
5: А зачем это все?
6: Если у человека есть зачем, он вынесет любые как.
5: Чё-то не пойму, что происходит вообще.
6: Если кто-то не ценит вашего присутствия, подарите ему возможность наслаждаться вашим отсутствием.
5: Мне что, уйти что ли или что?
6: Ой, ошибается каждый, признает ошибки мудрые, просит прощения сильный, восстанавливает отношения любящие.
5: Я что-то вообще нифига не въезжаю вообще, что происходит.
6: Можешь закрыть глаза на то, что ты видишь, но невозможно закрыть сердце на то, что ты чувствуешь.
5: Слушай, а ты можешь закрыть то, чем ты сейчас все это говоришь?
6: Мафи, Сереж, у тебя вообще есть страничка ВКонтакте? У тебя подписчики есть?
5: Да за меня в каждом городе человек 200 подпишется.
6: Да? А кто ты по статусу?
5: Статус?
6: Да.
5: Статус у меня... Напитки покрепче, слова покороче. Так проще, так легче, стираются ночи. Взялся, ходи, пришла в ресторан, давай!
6: Я люблю тебя!
5: Ешь мясо, вегетариан.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Вогнул железный шест и стринги разорвал. В стрип-клубе пил дальнобойщик. Жиза, я считаю.
3: Нет, я считаю, что это очень богатый дальнобойщик, если он до стрипухи дошел, конечно.
2: Погнул железный шест. Это ж как можно так стараться?
3: А пусть люди додумывают. Продолжим?
2: Да.
3: Ох, длинно, и, но забавно.
4: В зоопарке потрепаны птицы, антилопы, жираф, крокодил. Потому что таблетку Виагры сторож в клетке горилл обронил. Не смогли от горилл сбежать еноты, не ушел от гориллы даже слон. Пламя страсти ощутили бегемоты, попугаи, анаконда и питон.
2: Одна таблетка, а столько бед.
3: Да, через 20 лет узнаю, да. Давай, Люсито.
2: Забирай бабло скорей, уезжай за 100 морей. Покажу, как не узнал, что ты стырил его хит. Давай, ты следующий.
4: Я люблю KFC и трындеть, что я зоозащитник.
2: Кто сказал, что любить друзья нельзя? Это трудная стезя. Друзь довольно душный товарищ, он всезнающий.
3: А вы знаете, кто такой Друзь, да?
2: Транслейт.
3: Друзь – это «Что, где, когда» игрок команды «Что, где, когда».
2: Серьезно?
3: Александр Друзь – фамилия.
0: На Юмор-ФМ.
2: О, сейчас классный будет трек, давай.
4: Приходится при теще женой обниматься, когда в квартире метров всего 18.
2: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки-песни на Юмор-ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
2: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока!
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Хорошо погулял? Это когда ты возвращаешься домой на метро, а в твоем городе нет метро.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В автобусе заика, ну, человек заикающийся, у мужика спрашивают: скажите, пожалуйста, который час? Тот не отвечает вообще, хотя вопрос слышит, но не отвечает. Тот повторяет, опять не отвечает. Ну, пожалуйста, скажите, который час? Никакой реакции. Ну, в третий раз повторяет, но тот молчит упорно. Ну, тот отходит в стороночку, заика, ничего не поделаешь, мол. А к мужику обращается другой пассажир, говорит: скажите, а вот почему вы не ответили этому несчастному? Я же вижу, что у вас есть часы, а вы не отвечаете. Тот говорит: а зачем, чтобы по харе получить?
2: Узбеки это на верблюде.
1: Жарко. Жарко, ему страшно, пот из подбитейки. Градом смотрит, велосипедист проезжает. Стой! Слушаю вас, как так делаешь? Говорю, чего делаю? Почему не жарко тебе никак? Мне жарко, тебе вообще никак, и не жарко.
2: Говорит, а что ты сравниваешь? Ты же на верблюде или прешься. Я же на велосипеде, ветром же обдувает. Не понял? Я тебе просто говорю, чем быстрее, тем прохладнее. Физический закон. Давай, пока, привет своим. Уехал, верблюд тоже получил по почкам. Погнал его по барханам, как орловского рысака. 15 километров пробежал, верблюд не выдержал гонки, упал и скончался тут же на месте. Этот подошел, ногой потрогал. Замерз, блин.
1: Мужик заходит в бар, смотрит, грустная атмосфера, завешенные зеркала, народу мало. И он позывает официанта, говорит: а что случилось? У вас так весело обычно, хорошо, музыка играет, тут тишина. Он говорит: вы знаете, дело в том, что к нам в течение 8 лет приходил один и тот же человек. Каждый день, каждый божий день он заказывал 2 бутылки водки и 17 бутылок пива. И все это выпивал. Каждый день. И вот он скончался. Вот, а от чего он умер? Никто не знает.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В школе я никогда не дергал девочек за косички, потому что однажды у бабушки в деревне дернул за хвост коня.

0: Катя, блин!
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Каждый раз встречаюсь с девушкой, я полностью погружаюсь в ее жизнь. Стараюсь постоянно быть рядом и вместе. Отчего мне кажется, что меня самого как отдельной личности не существует. Нет своего хобби 24/7 вместе. Вопрос, как не раствориться в человеке полностью?
1: Сатья отвечает.
3: Видно, искренняя душа, чистая, как слеза девственницы. Как не раствориться. Представьте. Ну вот мужчина мне говорит, Сатья, я бухаю 24 часа. Ты знаешь, заметил, что стал растворяться. Скажи, пожалуйста, а как мне не растворяться? Ну так, может, ну, не надо 24 часа бухать-то? Ну, по воскресеньям посиди, да, и все. Ну, может, отойдешь за неделю. То есть он не спросил. Но он же знает, я с ней 24 часа и в нее погрузился полностью в ее жизнь. Он говорит, а как не быть с ней 24 часа? Он не задал этот вопрос. Он как продолжит быть с ней 24 часа и парить над ситуацией. А вообще не погружаться. Некоторые так могут, ты нет. Ты нет, поэтому, ну, края, ну, я понимаю, ну, организм дорвался до теплого. Ну, паузу-то делай, ну, елки-палки. Все отношения очень быстро проходят несколько этапов. Это голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Искусство отношений – это держать своего партнера на уровне насыщения где-то на 2% чуть ниже. Вот, как говорят французы, из-за стола надо вставать с небольшим чувством голода, с легким. Не так, что ты такой встаешь, и тебя оторвать не могут, потому что ты еще это... Кулебяку отдайте! Нет! Есть такое мнение, где-то я встречал, что в японской семье классической говорится, для счастья в браке муж с женой должны пересекаться на 4 часа в сутки. Ну, сон не в счет. 4 часа. Все остальное время мужчина должен достигать, он должен что-то делать. 4 часа и все. Я растворился. Не растворяйся, брат. Держи себя в руках.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Хорошие новости.
1: Всем привет! В студии Юля Деточкина, и мы обсудим отношения М и Жо в этом выпуске. Психолог Екатерина Булгакова рассказала, почему мужчины становятся скуфами. «Они не специально», — говорит специалистка. «Во всем виноват хронический стресс, кризис середины жизни и усталость. Мужчина уходит в эмоциональный кокон. Психологиня советует женщинам вместо упреков, типа «ты стал скучным, у тебя пивное брюшко», начать с себя. «Придумайте для любимого развлечения», — говорит она. «Запишитесь вместе на курсы танцев, больше гуляйте вместе». Интересно, что парни в таких случаях просто меняют жену на помоложе. И никаких тебе танцев с бубнами. Мы часто слышим, что женщины нынче стали меркантильными, но аналитики это опровергают. 72% москвичек готовы содержать своего мужчину в трудный для него период. Конечно, там есть оговорки, типа «он должен и сам шевелить лапками», и это касается только тех, с кем серьезные отношения, но тем не менее. Более того, больше половины горожанок уже содержат всю семью. В общем, женщины, как всегда, готовы всех спасать.
0: Хорошие новости.
1: Ну и еще немного о погоде и романтике. Оказывается, россияне в непогоду предпочитают листать соцсети, а не обниматься с любимыми. 68% опрошенных голосуют именно за думскроллинг. Еще половина закажет еду или займется онлайн-шопингом. И только каждый пятый готов провести дождливый день в обнимку с любимкой. Да ладно, вы что? Любовь согревает. Всем обнимашек и побольше хороших новостей. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девчонки, переходим на раздельное питание. Завтрак с Андрюшей, ужин с Алешей.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Зарядку себе придумали, лишь бы не работать, лишь бы дурака валять. Вот здоровый бугай поднимает гири впустую, воздух перемешивает. Пускай камни таскает или вагонетки с углем. И платить ему не надо, он же за гири денег не берет. Если весь народ по утрам вместо гири будет яму копать, знаете, какая колоссальная экономия будет? А если другие туда воды накачают и гусей туда пустить, на каждого получится по два гуся. Я же не один день думал, что я дурак. А этот футбол, 22 бугая мяч перекатывают. А если им вместо мяча дать каток, они же за полтора часа все поле заасфальтируют. А зрители еще по рублю дадут? Сумасшедшие деньги потекут. Марафонца видали? Страус 40 километров дает бегом. Его кто-нибудь использует, он же пустой бежит. А если он почту захватит или мешок крупы? У нас же составы освободятся. Я уж не говорю про штангистов. Человек полтонны железа поднимает и обратно кладет. Поднимает и обратно кладет. Так дайте ему груз, чтобы он его наверх подавал. Бочки с селедкой, раствор, ящики с кирпичом пусть выталкивает. И рекорды ставь. Ты 2 бочки, я 4, чемпион мира 6. Кто у нас остался? Артисты, художники, ревматики, склеротики, прочий боевой отряд физически недоразвитых людей. Их надо использовать на тонких работах. Вот эта балерина крутится, крутится, крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепить ее к динамо, пусть ток дает. Ты иллюзионист, у тебя из пустого ведра курица вылетает. Иди обеспечивай народ курями. Ведра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждый спасибо скажет, если честно будешь работать. Писатель пишет. Видали, как он пишет? Ходит туда-сюда, обдумывает. Что он там напишет, еще неизвестно. А пока прицепить к нему рычаг, пусть воду качает. Вот так каждого использовать. Такое будет, такое состояние блага. Такой прогресс, такой урожай. Вместо голубей этих дурных на заборах индюки будут сидеть. И тогда сразу вперед скакнем. Я же не один день думал. Что вы думаете, я дурак? Ну что вы думаете, я дурак?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

первый трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые мамы и папы, приглашаем вас на родительское собрание. Вход бесплатный, выход 3000 рублей.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Вы кандидат математических наук, преподаете в университете и получаете копейки.
3: А вы опытный инженер, начальник цеха на передовом предприятии и прозябаете. Смотрите, так все на свете можно прозябать.
4: Высшие императорские курсы курьерской доставки предлагают специалистам с высшим образованием, видным ученым, педагогам, представителям творческой интеллигенции наконец-то заработать нормальные бабки.
3: Запишитесь на наши курсы сегодня, и ровно через 48 академических часов интенсивных занятий вы безо всякого труда сможете...
5: проехать на мотопедосипеде по любым сугробам с полным несоблюдением правил дорожного движения.
3: Найти с первой попытки и дом, и корпус, и подъезд, и квартиру.
5: Эргономично обмотать пакетами руль вашего железного коня.
3: Освоить 401 способ доставки заказа вовремя и горячим.
5: И сказать «Ставьте пятерку, пожалуйста» на 127 языках больших и малых народностей Российской Федерации.
4: Высшие императорские курсы курьерской доставки. Хватит прозябать. Пора поступать.
3: Не прозябайте вашу новую сытую жизнь и головокружительную курьерскую карьеру. На сайте yaushlagbauma.где.
6: Головная боль мешает сказать мужу «да»?
7: Да.
6: И обычные средства не помогают?
7: Чего я только не пробовала.
6: Попробуйте поменьше выпендриваться.
7: А так можно?
8: Антивыпендрин. Революционная разработка российских ученых. На основе действия щавелевого масла. Забудьте о капризах, скандалах и битой посуде. Антивыпендрин снимет все реальные и придуманные симптомы.
7: Достаточно одной таблетки!
8: Антивыпендрин не является лекарственным средством, ни БАД вообще не существует, а просто плод фантазии одного, но очень несчастного человека.
9: Я согласен. Мужчина должен быть сильным, смелым и закаленным. Это так. Но у нас тоже есть чувствительные места, и о них следует как следует позаботиться.
10: Мужское тонизирующее мыло для особо чувствительных мест «Солнышко» от Алибабаевской мыловаренной фабрики.
9: Друзья посоветовали мне «Солнышко». Я попробовал и не жалею. Помимо идеальной чистоты, «Солнышко» обладает удивительным тонизирующим эффектом, что, как известно, важно для каждого мужчины.
11: С тех пор, как в нашей ванной поселилось «Солнышко», я ни разу не слышала от мужа: «Слишком устал на работе» или «Давай завтра, а?» Ну, если вы понимаете, о чем я.
10: Мужское тонизирующее мыло «Солнышко». Мощный ежедневный заряд бодрости для самых чувствительных мест.
11: «Солнышко, пора вставать!»
10: А вы все еще используете обычное мыло?
0: На Юмор-ФМ.

0: эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Кирилл Касумов, город Москва.
1: Всем привет, ребят. Здрасте, привет, здорово. Я приехал покорять Москву из региона. Есть кто еще из региона переехал, поаплодируйте. Да? Круто, круто. Слушайте, я не знаю, как вы, я прям взял билет в один конец, сел, поехал. В целом это несложно сделать, когда ты из Московской области. Люберцы, Москва, 50 рублей, вот он я, пожалуйста. Я, кстати, в Москве в силу своей деятельности часто гоняю на метро, вы гоняете на метро, поаплодируйте, он на метро гоняет. Гоняйте. Прикольно. Вот скажите мне, родные, а вы попадали в такую ситуацию, когда вы сидите в вагоне метро, вся ваша лавка занята, ну, укомплектована полностью, и потом на определенной станции выходит абсолютно весь вагон, кроме типа рядом с тобой. Ну, и ты не отсаживаешься чисто из уважения. Потому что ты боишься, если ты от него отсядешь, он о тебе плохо подумает, так? А он не отсаживает, потому что сидит и думает точно так же. И в итоге весь вагон пустой, как два сидите и жметесь друг к другу. Я недавно прям через себя переступил. Я поворачиваюсь к этому типу и говорю, слушай, если ты от меня отсядешь, я не обижусь. Он поворачивается и говорит, ты что, крысу во мне увидел? Я еще часто бываю на станции метро Тульская. Я не знаю, были вы там или нет, я вам сейчас расскажу один интересный факт. Короче, администрация московского метрополитена, администрация города Тулы, они замутили совместный проект. Они на станции метро Тульская поставили огромный экран, который транслирует телемост из Москвы в Тулу. И вот какую картину я теперь наблюдаю там каждый божий день. На той стороне, в Туле, стоит семья и машет. А на этой стороне, в Москве, всем вообще... эмоций. Этот экран поставили с целью развития туризма между Москвой и Тулой. Как по мне, единственное, что развивает, это ненависть между москвичами и туликами. Ну, мне кажется, было прикольно, если бы на станции метро Бутырская был телемост в тюрьму. Утро. Ты спускаешься в метро. Там на экране пацаны в хате. Такой, блин, а точно должен стать лучше, как человек сегодня. Я еще зарегистрирован на госуслугах. Вы зарегистрированы? Поаплодируйте, кто зарегистрирован, да? Прикольно. Мне недавно тут пришло уведомление, там было написано, Кирилл, вы не обновляли свой пароль уже более 5 лет. Обновите пароль, чтобы повысить безопасность. Я подумал, так если меня за 5 лет никто не взломал, может у меня все нормально с безопасностью? Ну странно менять пароль, который надежно защищает. Я подумал, прикиньте, я поменяю пароль и меня взломают. И мне придет новое уведомление, типа, сорян, Кирилл, тот лучше был. Я в целом не боюсь, что меня взломают на госуслугах, потому что, ну а что они сделают? Напиши мне, привет, мы взломали твои госуслуги. Я скажу, ну круто, пацаны, попробуйте меня так к поликлинике прикрепить, потому что... Я не знаю, как это делать, но вы хакеры. Должно получиться. Я просто еще из тех людей, у меня на все соцсети, на все сайты у меня один пароль. Есть такие, как я, поаплодируйте? Да? Вообще, кошмар. У вас есть какой-то план Б на случай, если вас взломают везде? У меня тоже нет, я не знаю. Но я не понимаю вот этих людей, которые, знаете, типа, как вот если посчитать везде, где я зарегистрирован, я должен помнить где-то паролей 20.

0: 20 разных. Как такое запомнить? Но у меня есть друг, у которого на все сайты, на все соцсети разные пароли. И он меня спросил, как ты их запоминаешь? Он говорит, а зачем их запоминать? Я их себе ВКонтакте в личку скинул. Теперь каждый день молюсь, чтобы его взломали ВКонтакте. И мы обсудили надежность этого метода. У меня на этом все. Спасибо вам, ребят. Приятного вечера.
1: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Закон жанра. Если в индийском кино на стене висит ружье, то оно непременно споет и станцует.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Андрей Миронов.
1: Так вот, значит, я попал в объятия кинорежиссера. Дорогой мой, я действительно очень рад вас видеть. Наконец мы встретились. Вы знаете, я скажу вам по секрету, вы мой любимый артист. Я очень внимательно за вами слежу. Видел все ваши работы и последние. Как вам не стыдно? Это кошмар. Это же сплошные штампы. Надо срочно все ломать. Ломать пластику, голос, руки, ноги, вообще все. Но не будем о грустном. Но скажите, вы прочли наш сценарий? Ну, вообще, я прочел, конечно. Что-то мне понравилось. Знаете, я ведь с детства люблю голубчик. Какие сказки? Зачем вы меня обижаете? Я похож на режиссера, который рассказывает сказки. Сказка – ложь, да в ней намек. Только вдумайтесь. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, а детка за репку. И никто ни за что не отвечает. А Василиса прекрасная, Василиса премудрая. Это же вечный спор, что лучше, быть красивой дурой или умной уродиной. Вот тогда я ему возражаю, говорю, извините, но женщина может быть и красивой, и умной, голубчик. Это научная фантастика, я этого не снимаю. Ну ладно, значит, несколько слов о нашей ленте. Просто мне интересно, кем вы себя видите в картине? Ну, я не знаю, я бы хотел сыграть богатыря. Нет, голубчик, с богатырями вопрос решен наверху. Ну, давайте, может, попробуйте на Иванушку. Голубчик, ну, посмотрите на себя в зеркало. Какой вы вообще Иванушка? Нет, знаете, если все ломать, так рубить с плеча. Знаете, кто вы? Вообще, вы артист. Вы же не видите себя. Вы никто. Вы не видите себя со стороны. Знаете, кто вы? Нет, только не пугайтесь. А? Вы прирожденная Баба-Яга. Именно. Баба-Яга, кстати. Как вы относитесь к Бабе? Егам. Нет, ну, я не знаю, я как-то в жизни их особенно не встречал, голубчик, а я встречал. И даже был на них женат. Ну, не будем грустно. Нет, понимаете, все-таки вот, чтобы стать бабой как-то егой, ну, я не знаю, это надо как-то поработать, я не знаю. Ну, как вы относитесь к животным? Ну, хорошо. Нет, почему я спрашиваю? Вашим партнером утвержден серый волк. Ну, зверь матерый, хищный. В кино не снимался, специфики нашей не знает. Хорошо бы как-то присмотреться, принюхаться. Ну, я не знаю, а взглянуть можно? Боже, вас сохрани, Нина, он этого терпеть не может. Тут уже один взглянул, это... Вот. Ну, не будем о грустном. Теперь так, несколько слов о внешности. Слушайте, вам что, не надоело ваше лицо?
2: Ну, я не знаю, ну... А что вы предлагаете?
1: Давайте поставим на нем крест, а? Вы знаете, это лицо уже свое получило. Давайте пойдем от внутреннего к внешнему. Вот давай. Вот вы Баба-Яга, да? Вот у вас есть такой текст. Избушка. Встань ко мне передом, к лесу задом. Давайте. Ну, давайте.
2: Не знаю, избушка. Встань ко мне передом, к лесу задом. Нет, это я не верю. Нет, это не убедительно. Во-первых, не видите ни избушки, ни бабы, ни леса. Ну, вы же не чистая сила. Ну, напугаете меня. Ну, мимикой, как-то жестом.
1: Вообще, я не вижу вашего отношения. Отношения к избушке. Это же не просто избушка. Это избушка на куре. Кстати, вы любите курицу?
2: Ну, не знаю, вообще люблю.
1: Ну, так покажите, чтобы я это увидел. Какую вы любите?
2: Я не знаю, я люблю
1: цыпленка табака. Прекрасно, убедите меня, чтобы я чувственно как-то, ну, явственно вот увидел этого цыпленка табака. Вот, ну, да, мне избушка, встаньте, а мне передом, к лесу за. О, хорошо, ведь может.
2: Боже, ну я все понял, а? Это роль для Кикабидзе. А вас, голубчик, я буду иметь в виду в следующее.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: А гуляя в парке, Оля так сильно сделала губы уточкой, что ей начали кидать хлеб.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
1: Реалити-криминалити.
3: Я подтверждаю, что в ночь на субботу, 11 января, состоял в тесной интимной связи, по нашему обоюдному согласию, с гражданкой Сабуровой. В процессе связи Сабурова сама предложила мне сексуальные игры, а именно шлепнуть ее по выступающим частям тела чуть ниже пояса, что я и сделал по ее просьбе. В переломе тазобедренного сустава гражданки Сабуровой виновным себя не признаю. Знакомство состоялось по случаю имевшейся у меня водки. Водка же послужила причиной и нашей драки, последовавшей немедленно за знакомством. Из-за того, что кирпич пролетел мимо головы гражданина В, прошу мое хулиганство считать неудачным. Признаю, что справил малую нужду непосредственно на здание посольства Республики Буркина-Фасо, но прошу рассматривать это как акт природной надобности, а не политический жест. Претензий к руководству и народу Буркина-Фасо я не имею. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина и немного современной эзотерики. Гадалки в печали. Клиентов стало в разы меньше. А все потому, что современная молодежь не идет смотреть будущее в хрустальном шаре, а спрашивает все у бездушной машины, то есть у нейросетей. А если и приходит погадать, то в основном узнать, что сулит грядущий год или какой билет выпадет на экзамене. Специалистки из сферы околомагических услуг расстраиваются, что все меньше запросов на любит-не любит. Глупенькие зумеры. Разве искусственный интеллект знает, как очаровать червового короля? Там и уже нейросеть вряд ли выдаст нормальный совет, а вот таролог – да. Вот, пожалуйста, знатоки натальных карт заявили, что львам, девам и рыбам нужно срочно в отпуск до конца этого года. Львам пора сменить обстановку, они устали и загнали себя в угол, говорит таролог Виктория Крылова. Девам важно уехать туда, где тихо и красиво. Водолеи на грани работают из последних сил, рыбы часто откладывают отпуск из-за финансов, но момент настал. Заработались и раки, им поможет отель у моря. В общем, мы отдыхать. А тельцы, овны и скорпионы пусть пашут.
1: Хорошие новости.
0: Но если без шуток, то имейте в виду, вещи и сны не вымысел. Российская учительница по имени Наталья увидела сон о своей большой победе и тут же выиграла в лотерею 10 миллионов рублей. Надо отметить, Наталья уже выигрывала и раньше. Было 100 тысяч. Но на этот раз, увидев сон, она купила билет, и вот такая радость. Теперь собирается купить себе квартиру. Извините, а к чему снится, что у тебя микрофон не включается? Может, тоже к деньгам? Я, Юлия Деточкина, не сплю. Я ищу для вас хорошие новости. Скоро приду с очередной порцией.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Объявление. Продается мальчик на побегушках. Пробег 300 верст.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Этот выпуск «Шутить изволите» будет особенным. Ведь в нем я собрал истории про коронованных особ. А в таких историях все по-королевски, в том числе и юмор с короной на голове. Итак, добро пожаловать во дворец.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды российской императрице Екатерине II был представлен адмирал Василий Яковлевич Чичагов, который только что одержал блистательную победу в очередном морском сражении. Екатерина попросила его рассказать о подробностях этой баталии. Адмирал начал рассказ, походу увлекся, распалился и стал пересказывать свои команды к матросам, перемежая их отборной с соленой матерной бранью. Разумеется, все придворные оцепенели от страха, не зная, как отнесется к этому Екатерина. По выражению лиц придворных, адмирал понял, что наделал, встал на колени перед императрицей и стал умолять ее о прощении. На что императрица ласково и спокойно проговорила: «Ах, полно. Продолжайте, пожалуйста, дальше ваш весьма интересный рассказ. Я этих морских названий, выражений и слов все равно не понимаю». Как-то французский король Людовик XIV решил прочесть стихи собственного сочинения известному французскому поэту Николя Буало. Стихи были просто ужасны. Закончив чтение, король велел поэту высказать свое мнение о них. Буало, не раздумывая, ответил: «Государь, для вас нет ничего невозможного. Вам захотелось написать исключительно плохие стихи, и вы это сделали». Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон однажды спросила королеву Великобритании Елизавету II: «Ваше Величество, в чем секрет долгой и счастливой семейной жизни?» На что получила поистине королевский ответ: «Как тебе сказать, дитя мое? Не забывай пристегиваться ремнем безопасности и не выводи меня из себя».
0: «Шутить изволите».
1: С вашего позволения, я на время сниму корону с головы и вновь отправлюсь на поиски забавных исторических анекдотов. Мы расстанемся ненадолго. До встречи в эфире, ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

Только чувствами будь со мной. Каждый новый день начинается наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится, все само собой.

все сбывается, если ты идешь за мечтой. Что-то новое начинается, ты почувствуешь, я с тобой.